и боязнь грешников, страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня незнающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную баснею показались бы ему слова ваши. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божьи, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. Как бы свидеться, Господь да поможет вам. Сколько видел я от вас радостного, ласкового, чудесного. Единственный свет мне в Европе, родной свет. Если бы не дружба ваша, я был бы несчастней. О, куда же несчастней, без просвета. У меня над рабочим столиком с машинкой во всю длину стены на 2 метра висит панорама Москвы. На днях я застеклил ваш строгий большой портрет, окантовал и повесил над Москвой. Всегда вы и Москва перед глазами. И всегда вздох и болезненный, и радостный. Ах!
0: Голоса

Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.
1: На горе Афон, в маленькой хижине монаха Даниила, готовился настоящий пир. Рано утром знакомый рыбак принес ему две свежие, только что выловленные камбалы. Рыба на скудном столе отшельника, жившего в пустынной и труднодоступной части Святой Горы, называемой Катунаки, появлялась редко. Обычно его пищей были сухари и вода. После молебна в часовенке, который отец Даниил устроил рядом с хижиной, он испек камбалу в каменной печке и позвал в гости отца Афанасия, монаха, жившего поблизости. Прочитав краткую молитву, монахи приступили к трапезе. Но только отец Афанасий проглотил первый кусок рыбы, как большая острая кость застряла у него в горле, не давая вздохнуть. Вытащить ее не удавалось. Встревоженный отец Даниил дал монаху съесть жесткую горелую корку от сухаря, надеясь, что она сможет протолкнуть кость внутрь. Когда и это не помогло, отец Даниил осторожно попробовал извлечь кость, на счастье оказавшимся у него пинцетом. Но все было бесполезно. Отец Афанасий непрестанно кашлял. Горло его распухло. Отец Даниил чуть не плакал. Что было делать? От Катунаки до монастыря, где находилась больница, не меньше 3 часов ходу. «Будем молиться», — сказал отец Даниил. «Господь укажет, что делать». Монахи стали на колени. Отец Даниил горячо от всего сердца вслух читал молитвы. Бедный отец Афанасий не мог выговорить ни слова и только со слезами на глазах в уме вторил отцу Даниилу. Так прошло около получаса. Вдруг отец Афанасий громко кашлянул и рукою с легкостью вытянул кость из горла. Неподвижная до этого, она словно сама пошла вверх. Монах отчетливо это почувствовал. «И в радости, и в несчастье вручи себя Всеблагому Господу», — говорил афонский старец Даниил Катунакский. Так на Святой Горе с благоговением называли отца Даниила за его жизнь в непрестанной молитве. «Того, кто уповает на Бога, Господь не оставит попечением своим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Многим известна поговорка «Где просто, там ангелов состо, а где мудрено, там ни одного». Она означает, что если человек не лукавит, поступает честно, это угодно Богу. А если человек внутри себя что-то замышляет, пусть даже внешне это выглядит благочестиво, то Богу известны все его сердечные движения. Даже если люди не заметят дурного расположения человека, то Господь вменит лукавство ему во грех. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Мироточивого. «Кто простосердечен, тому и благоволит Бог. Как только человек излукавится, тотчас оставляет Бог такого человека. Смотри же, человек, старайся совсем оставить лукавство, старайся удалить лукавые помыслы и сопричисляйся простосердечно».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». Первым другом, обретенным мной в Оксфорде на всю жизнь, стал Гамильтон Дженкинс. Он говорил, что надо по мере сил полностью отдаться любой атмосфере. В громоздком городе отыскать самые тяжелые и угрюмые дома и увидеть, как эта угрюмость оборачивается величием. В сумрачный день забраться в сумрачный и сырой лес. В ветреный — постоять на продуваемом со всех сторон обрыве. Это не ирония. Он был полон радостной решимости сунуть свой нос в самую сущность, превознося каждую вещь за то, что она такая, какая она есть.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1907 году в семье шанхайского торговца тканями по фамилии Шао родился младший сын, отец долго раздумывал, как назвать младенца. Знакомые и родственники советовали дать новорожденному имя, обозначающее удачу и богатство. Но глава семейства неожиданно для всех поступил по-своему. Он назвал сына Жэнь Лэн, что означало «глубоко сострадающий». Жэнь Лэн был шестым ребенком в семье потомственного купца, и отец очень надеялся, что младший сын, в отличие от своих братьев, захочет продолжить семейное дело. Но когда Жэнь Лэну исполнилось 19 лет, из Сингапура пришло письмо от его старшего брата. Он звал парня к себе и предлагал какую-то интересную работу. Заинтригованный Жэнь Лэн тронулся в путь. Оказалось, что брат, известный в Сингапуре банкир, вложился в открытие театра и теперь задумал снимать постановки на кинопленку и демонстрировать их в специально открытом для этого зале. Так Шао Жэнь Лэн впервые окунулся в мир кинематографа. Он освоил операторское мастерство и множество других, связанных с кино, профессий, а через несколько лет стал основателем и владельцем китайской фабрики «Грёз» – студии «Братья Шао», крупнейшей в Азии частной кинокомпании, принесшей Жэнь Лэну миллионы. Он придумал себе короткий, запоминающийся псевдоним – Ифу, однако никогда не забывал о том, какой глубокий смысл несет его настоящее имя, и старался ему соответствовать. Киномагнат Шао Ифу стал одним из самых крупных благотворителей своего времени. Пожалуй, в Китае нет такого учебного заведения, в устройстве которого не поучаствовал бы господин Шао Ифу. Такую шутку придумали сами китайцы, и доля правды в ней весьма велика. На пожертвования в сфере образования Шао Ифу передал в общей сложности около 5 миллиардов долларов. 6 тысяч училищ, университетов и колледжей по всему Китаю были открыты на его деньги. Один учитель может научить 50 учеников, 10 учителей – 500. Таким образом, результат будет грандиозным, говорил Ифу. При этом он подчеркивал важность доступного, бесплатного образования. Сам он учился в школе, открытой американцами. Состоятельные родители оплачивали его образование. Но многие тогдашние сверстники Шао не могли позволить себе учиться. Поэтому естественным желанием Шао Ифу стало открыть как можно больше китайских школ и вузов с квалифицированными преподавательскими кадрами. В своем родном городе Нинбо, близ Шанхая, киномагнат основал библиотеку при педагогическом институте, на устройство которой пожертвовал полмиллиона долларов. 200 тысяч долларов Ифу передал на организацию охраны древних фресок в пещерах Могао в китайской провинции Гяньсу. Шао Ифу был активным членом китайского отделения общества Красного Креста, а последние 25 лет своей жизни возглавлял его, постоянно жертвуя немалые суммы на различные проекты в области медицины и фармакологии. В 2002 году Ифу учредил международную премию, которой награждаются ученые и исследователи за достижения в области медицины, а также астрономии и математики. Эту премию принято считать азиатским аналогом Нобелевской. Всю жизнь он старался делать людям добро. Эти слова звучали почти в каждой речи тех, кто вспоминал о благотворителе в день его смерти, 7 января 2014 года. Шао Ифу Жэнь Лэн скончался в возрасте 106 лет, прожив жизнь, полную милосердия и сострадания, жизнь, созвучную его имени.

сердце боязни нет. Ветер гнет до земли траву, но шагнет до земли хрень.

я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу.

0: Вера.
1: Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснения мелкого не знает, длинна, как девичья коса. Как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так: «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Когда святой епископ Ремигий крестил короля Кловиса, он сказал ему о том, что принятие христианства означает полное перерождение человека. До обращения король был идолопоклонником, уничтожал и жег христианские святыни. При крещении король спросил епископа, что ему нужно делать, приняв христианскую веру. «Кланяться тому, что ты истреблял, — ответил ему епископ, — и истреблять то, чему ты кланялся».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы невидимы тебя думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его.

0: два великих светоча – Филарет, митрополит Киевский, его дядя, и Преосвященный Антоний, епископ Казанский. Родители его были протоиерей Николай и Анна. Они тоже были озарены Божьей благодатью. Батюшка сам называл свою мать «святой женщиной». Среди лишений и недостатков укреплялся он и окрылялся духом веры и надежды на всесильную помощь Божию. «Я учился с сальным огарком и нуждался часто в самом необходимом», — так рассказывал батюшка об отроческом и юношеском периодах своей жизни. Окончив курс в семинарии, он перешел в духовную академию, где и окончил курс. Потом он был облечен в пастырский сан, и первый приход его был при храме Благовещения в Калуге. За ревностное и истинное служение он скоро был переведен в Москву, в храм святых Константина и Елены. Пройдя весь курс высших духовных наук, вполне изучив древние языки, батюшка дальше пошел по пути самосовершенствования. Жажда познаний настолько была велика, что он сам изучил до 10 новых языков. Масса иностранных книг и изданий покупалась и прочитывалась им, так что составилась у него большая всесторонняя библиотека, собрание весьма важных и ценных экземпляров духовной и научной литературы. Батюшка с любовью относился к своим книгам, сохранял их и берег. Даже впоследствии, слабый и больной, он ощупывал их и говорил: «Это все друзья мои».
1: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Афонский монах Тихон шел в Корею, столицу Святогорской монашеской республики. Сам отец Тихон жил в пустынной каменистой местности Афона, называемой Капсала. До Кореи от его кельи было несколько часов ходу по крутым горным тропам. Такой неблизкий и тяжелый для пожилого монаха путь отец Тихон решил проделать с одной единственной целью – собрать пожертвования на постройку маленькой церковки рядом со своей монашеской хижиной. Почти у всех монахов, живущих в уединении, вдали от больших общежительных монастырей, были такие домашние церковки. Денег на строительство у отца Тимофея не было. Но он горячо молился и верил, что Бог обязательно ему поможет. В радостном расположении духа, громко распевая псалмы, отец Тихон шагал по каменистой тропке. Вдруг из-за поворота навстречу ему вышел монах. Это был знакомый отца Тихона, настоятель скита святого Илии. Обрадованные неожиданной встречей, монахи остановились и разговорились. Когда настоятель скита узнал, зачем отец Тихон идет в Корею, то радостно всплеснул руками и бросился обнимать товарища. «Сам Господь нас с тобой здесь свел», — сказал он недоумевающему монаху. «Будет у тебя церковь, отец Тихон». Оказывается, настоятель возвращался из Кореи, где только что получил крупный денежный перевод от одного богатого жертвователя, который как раз и просил передать эти средства на строительство келейного храма кому-нибудь из нуждающихся монахов. Без раздумий настоятель отдал деньги отцу Тихону. «Когда мы приступаем к благому делу с верою и молитвой, Господь помогает нам и заботиться обо всем быстрее, чем мы сами начинаем что-то предпринимать», — говорил святогорский старец Тихон Афонский. «Если дела наши честны, нелицемерны и богоугодны, Господь посылает нам свою помощь, порой даже там, откуда мы совсем ее не ожидаем».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

0: Радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио Вера. Читает священник Николай Конюхов.
1: Иногда задают вопрос, для чего нужен духовный отец? Для того, чтобы быть нашим проводником в Царствие Небесное, быть молитвенником за нас. Очень важно исполнять все наставления духовного отца. А то, к сожалению, у нас так бывает, что приходят люди к духовнику или к старцу, спрашивают, что им делать, но не выполняют того, что он советует. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никона Оптинского. Были примеры, что некоторые имели возможность часто бывать у старца, иные даже постоянно сидели возле старца, непрестанно слышали его наставления, даже и жительствовали с ним и оставались бесплодными. А некоторые имели редкую возможность бывать у старца и удостаивались слышать краткое наставление, но преуспевали. Так вот, не в том сила, чтобы часто бывать у отца духовного, а в том, чтобы его наставления исполнять, чтобы не быть бесплодными.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио Вера.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители Надежды Бреннер «Золотой святыни свет». Накануне посещения Елизаветы Федоровны одного приюта маленьких девочек наставляли: «Войдет великая княгиня, вы все хором здравствуйте и целуйте ручки». На следующий день Елизавета Федоровна переступила порог и услыхала хор детских голосов: «Здравствуйте и целуйте ручки». И все крошки, как одна, выставили свои ручки для поцелуя. Пряча за улыбками слезы, великая княгиня перецеловала все ручки, утешила сконфуженную директрису. На следующий день в приют привезли уйму подарков для детей. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Августовским утром 1888 года девятилетний Коля Цветков, сын диакона из села Никольское Звенигородского уезда Московской губернии, сидел на чердаке своего дома и, зарывшись в мягкое теплое сено, что-то усердно чертил карандашом в тетради. Лучи, уже совсем по-осеннему светившего солнца, проникая сквозь дощатые стены, падали на бумагу. Старательно водя по ней карандашом, Коля рисовал сапоги. Это была не простая тетрадка, а своего рода дневник, которому Коля доверял самое сокровенное – свои помыслы и переживания, которые в основном касались его с детства глубокой и искренней веры в Бога. Мальчик записывал впечатления от церковных служб, делал пометки, отмечая детали богослужения. Коля мечтал стать священнослужителем. В сентябре ему предстояло отправиться в духовное училище. Семья Коли была бедна. Трудом накопив на обучение сына, родители смогли купить ему первые в его жизни сапоги лишь перед самым отъездом в училище. Одним словом, о том, что такое постоянная нужда, Николай знал с самых ранних лет. Вот почему, окончив училище, а затем духовную семинарию в Сергиевом Посаде и став диаконом в Воскресенском соборе города Волоколамска, он дал себе слово помогать нуждающимся. Молва о милосердном диаконе Николае Цветкове быстро разлетелась по округе. Люди знали, случись у кого беда, отец Николай первым придет на помощь, отдаст последнее. Погорельцам он передавал одежду, продукты и вещи первой необходимости, а вдовевшим женщинам посылал деньги. В лютые морозы бедняки не раз получали от отца Николая дрова. Когда сгорел дом солдатской вдовы, жившей неподалеку от отца Николая, он приютил старую женщину и впоследствии помог ей устроиться на новом месте. С большим вниманием относился диакон Николай Цветков к священникам и другим служителям собора. Если кто-то из них испытывал нужду в одежде или пропитании, отец Николай спешил поделиться тем, что у него было. Получая вознаграждение от родственников за крещение младенца или отпевание, он редко доносил его до дома, раздавая по пути нищим. На дворе тем временем был уже 1923 год. Пришедшие к власти большевики объявили религию опиумом для народа. Начались гонения на верующих и священнослужителей. Деятельность диакона Николая Цветкова, постоянно помогавшего людям не только в духовных, но и материальных нуждах, привлекла внимание местных чекистов. Он был арестован. Милосердие диакона Николая Цветкова, его готовность прийти на помощь нуждающимся, новая власть трактовала как пагубное влияние на несознательную бедноту. Отца Николая приговорили к 3 годам исправительно-трудового лагеря. Сибирь, нетопленный брезентовый барак, непосильная ежедневная работа. Но и там отец Николай сам не падал духом и находил возможность поддерживать других. Частенько случалось, что его скудный лагерный паёк доставался соседям по бараку. «Я могу терпеть, а они нет», — говорил отец Николай. Диакон Николай Цветков был расстрелян на Бутовском полигоне 27 сентября 1937 года. В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала отца Николая, прославив его в сонме новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучила страсть.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свете Тихий». О смысле молитвы «Свете Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение. Поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свете Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. И очень жаль, потому что «Свете Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свете Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свете Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойней си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
2: Молитва «Свете Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свете Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свете Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Светлое радио. Владимир Короленко. Мороз. Читает Юрий Куклачев.
1: Мы ехали берегом на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху по течению реки. Река как будто отяжелела. Почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль, и искрящиеся почти призрачные. Это был первый привет мороза в начале длинного пути. Привет веселый, задорный, почти шутливый. По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного, девственного чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный и все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. Ученицы были допущены в Академию художеств как бы на пробу, и пребывание их было не совсем легально. Но раз сделали так, ожидая императора Александра II, в актовом зале выстроили учеников,

0: шутку никакой вольности. А ведь это были все молодые люди разных классов общества и воспитания. Бывали, конечно, увлечения и даже браки, но это все на серьезной подкладке.
1: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Солнце над Афоном клонилось к закату. Монах Георгий отряхнул руки от налипшей на них влажной земли и прислонил мотыгу к стене своей кельи, маленькой хижины, затерянной в поросших лесом скалах Святой Горы. Он только что вернулся с небольшого огорода, который разбил неподалеку от кельи. Там, сворачиваясь в тугие зеленые кочаны, созревала капуста. Для одного себя отец Георгий не стал бы заводить такое хозяйство. Он вполне довольствовался сухарями, водой и дикими маслинами, растущими в лесу. Но несколько месяцев назад к нему пришли три молодых человека и попросились на послушание, чтобы под духовным руководством отца Георгия подготовиться к принятию пострига. Монах не захотел навязывать им свой скудный рацион, поэтому и посадил на капусту, из которой варил для послушников вкусный суп. Сегодня с утра они все вместе вышли на прополку. Отец Георгий вернулся с огорода чуть раньше, чтобы приготовить ужин, а послушники остались заканчивать работу. Отец Георгий поставил чугунок с похлебкой в печь и присел, чтобы прочитать вечерние молитвы по четкам. Вдруг со стороны огорода он услышал крики. Через несколько минут во двор вбежали запыхавшиеся послушники. «Отец Георгий, там кабан!» Взволнованно наперебой кричали они. «Прибежал и ест нашу капусту!» «Хотели отогнать, а он как фыркнет!» «Мы перепугались, не забодал бы!» «Клыки у него здоровенные!» Отец Георгий спрятал четки, молча поднялся и решительно направился в сторону огорода. Послушники, опасливо озираясь, последовали за ним. Действительно, на огороде хозяйничал большой полосатый кабан. «Ах ты, воришка!» — громко сказал отец Георгий. Кабан поднял морду и свирепо посмотрел на монаха. Отец Георгий подошел поближе. Зверь зарычал и угрожающе нагнул голову с длинными острыми клыками. Но отец Георгий не отступил. Он трижды перекрестил кабана, и тот затих. Монах подошел к животному, взял его за ухо и вывел прочь с огорода. Кабан не сопротивлялся и вел себя как кроткий ягненок. Отец Георгий его укорял. «Любезный, мало тебе других мест на Афоне, так ты приходишь сюда и уничтожаешь капусту, которой питается столько людей». С тех пор кабана на огороде больше не видели. Вскоре весть о чудесном случае разнеслась по Афону. Отца Георгия стали благоговейно называть старцем. Было у него еще и прозвище Хаджи Георгий. Так его звали, потому что однажды он пешком ходил в Святую Землю. Когда стоишь лицом перед опасностями, тяготами и бедами, не бойся и храни мир в душе своей, говорил старец Хаджи Георгий. Уповай на Господа, твори крестное знамение, молись, и все победишь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Иногда люди жалуются на одиночество и скуку. Даже те, у кого есть с кем пообщаться и дома, и на работе, чувствуют себя одинокими. Так бывает, потому что грех исказил мир. Господь дал Адаму жену, чтобы человеку стало хорошо. Но после грехопадения душа человека зачастую не может найти радости ни в семье, ни в кругу друзей, ни на работе. Так что на первое место выходит проблема греха, а одиночество – лишь его следствие. Нас должна утешать вера в постоянное присутствие Бога в жизни. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Не бойся, ты не одинок. Одинок тот, кто не знает Бога, даже если имеет в друзьях полмира. Такой и среди самого многолюдного собрания будет говорить. Так часто бывает, мне скучно. Ничего не могу поделать, всюду скука. Так говорит душа без Бога. Скорлупа без ядра, пепел без огня. А ты не один, ты с Господом, и Он с тобой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. Какой писатель этот сибирский парнишка Вампилов. Могучий талант. Его Сарафанов, теперь называю мой Сарафанов, герой нашего фильма. Потрясающая сила. Стоит мне сказать себе: «Я Сарафанов», как ко мне приходит абсолютная ясность, как будто все предстает передо мной в своем истинном виде. Люди, поступки, факты. И как будто все вокруг понимают: хитрить и скрываться не следует. Бусыгин, Прохвост, назвавшийся его старшим сыном, говорит: «Папаша этот святой человек». «Похоже, ты знаешь, похоже, что святой. Жена оставила его с двумя маленькими детьми, а он старается объяснить ее поступок. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер. Серьезный человек. Никогда он не умел за себя постоять. Все удары судьбы принимал смиренно, не теряя достоинства. Он оказался наивным. Так легко разыграли мальчишки историю со старшим сыном. Явились с улицы в полночь, опоздав на последнюю электричку в дом, и подшутили: «Я ваш сын, я ваш брат» и тому подобное. В такую наглую чепуху кто же поверит? Первое, что все видят и утверждают: наивный человек Сарафанов. А мне, ты понимаешь, кажется, не в наивности дело. Чистота его представлений не допускает возможности шутить над отцовством, любовью. Я ведь тоже так считаю. Поэтому, когда возникают такие категории, он безоружен. Мелочи для него неразличимы. И понимаешь, моя задача сделать так, чтобы и все другие воспарили, духом воспарили над собой. То есть поняли бы Сарафанова. И он бы не казался больше им жалким, а напротив, могучим в своем умении всех любить.
0: Голоса

0: именно милосердие.
1: «Подайте копеечку», слышалось на Астраханской пристани со всех сторон. Столь привычное для любого портового города обилие нищих и бродяг в конце XIX века превратилось в настоящее бедствие для Астрахани. В это время одним из основных источников заработка жителей Нижнего Поволжья был рыбный промысел. А Астрахань называли не иначе, как «золотым дном» за большие объемы рыбного улова. Во время путины, сезона интенсивного лова рыбы, тысячи бедняков из сельской местности направлялись на поиски заработка в город-порт, откуда отправлялись рыболовецкие суда. Если одному из искателей не везло с работой или он заболевал, чаще всего бедолага пополнял астраханскую нищенскую братью. Живое чувство милосердия и сострадания к обездоленным заставляло астраханских купцов, в частности, Носковых, помогать таким нищим. Немало бедняков вытащили добросердечные купцы Носковы из лап нищеты и голода, накормили, помогли достойно одеться, обуться и добраться до родной деревни. Василий Носков учил своих сыновей Степана, Алексея и Ивана использовать заработанные капиталы на благо ближних. После смерти отца сыновья учредили торговый дом под названием «Наследники Василия Семеновича Носкова». Купцы Носковы никогда не забывали отцовских наставлений, много жертвовали на астраханские детские приюты, храмы, богадельни и монастыри. Особым милосердием отличался старший сын Носкова Степан. Земляки называли его не иначе, как храмостроителем. Он участвовал в строительстве практически всех астраханских церквей. Благодаря его пожертвованиям появилась настоящая жемчужина Поволжья – храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Также Носков внес вклад в возведение Астраханского кафедрального собора во имя святого равноапостольного князя Владимира. Участвовать в освящении великолепного Владимирского храма в византийском стиле Степан Васильевич пригласил священника, известного всей России, праведного Иоанна Кронштадтского. Немало церквей появилось благодаря Носкову и в сельской местности. В 1899 году с помощью Носкова возвели церковь Рождества Богородицы в селе Никольском, самый большой храм Нижнего Поволжья. Через 3 года в архиерейском поселке на территории современного Трусовского района Астрахани благодаря Носкову был заложен храм во имя святителя Николая Чудотворца. Не забывал Степан Васильевич и о родине предков. По просьбе матери взял на себя заботу о строительстве церкви святых апостолов Петра и Павла в селе Самозделка, откуда она была родом. Много трудов и средств вложил Степан Васильевич в женский Благовещенский монастырь. Эта старинная обитель известна с начала 17 века. В 1894 году в монастыре случился страшный пожар, уничтоживший большинство деревянных строений, а также каменный флигель настоятельницы монастыря. С помощью Степана Васильевича сгоревшие постройки были восстановлены. Также была выстроена каменная церковно-приходская школа, 2 жилых корпуса для сестер. За счет Носкова возвели 3-ярусную белокаменную колокольню и часовню святителя Николая. Также на средства Степана Васильевича была отремонтирована и заново расписана монастырская старинная Иоанна Богословская церковь.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви: коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святые Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечивыся, распныся же, Христе Боже, смертью смерть поправой, един Сый Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь Бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
2: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным Богом и полноценным человеком одновременно. А теперь давайте послушаем молитву «Единородный Сыне» в исполнении хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

богослужебные песнопения православного храма.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И глагола им притчами много глаголя».
10: «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
9: «Имея уши слышать, и да слышит».
8: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждое обладает своими характеристиками, и каждое приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояния одинаковы, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты, и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Николай Дроздов.
2: Иван Тургенев. Записки охотника. Бежен луг. Жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой веселой дрожью. Кругом по широкому мокрому лугу и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола. И мимо меня, погоняемый деревенскими мальчиками, промчался отдохнувший табун.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О христианской любви настоятель прихода Святой Троицы Московского патриархата в Мельбурне протоиерей Игорь Филиновский.
2: «Если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» пишет во второй главе второго послания к Коринфянам апостол Павел. В этих словах апостола Павла раскрывается удивительная истина христианской любви. Апостол не мыслит себя отдельно от тех, кого любит. Если он причинил боль брату, то и сам уже не может быть по-настоящему радостным. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Любящий считает скорбь ближнего своего собственной скорбью и радуется только тогда, когда радуется любимый им человек». Именно поэтому Павел спешит не осудить, а исцелить, не упрекнуть, а примириться. Очень часто мы произносим резкие слова, делаем замечания, уверенные в своей правоте. Но думаем ли мы, что после этого теряем мир не только в сердце другого человека, но и в собственной душе? Преподобный Авва Дорофей говорил: «Ничто так не соединяет людей, как смирение, и ничто так не разделяет их, как осуждение и самолюбие». А преподобный Исаак Сирин оставил глубокие слова: «Лучше самому принять укор, чем укорить другого. Лучше быть побежденным любовью, чем победить в споре». Пока рядом с нами есть люди, которых мы могли огорчить, у нас всегда остается возможность сделать первый шаг к примирению. Именно этому учит нас апостол Павел. Истинная радость рождается не тогда, когда мы доказали свою правоту, а тогда, когда восстановили любовь.
0: Актуальная тема. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Для меня многодетная семья – это 5-10 человек. Правда, знаю семьи, у которых 10 детей и почти столько же внуков. А вот у Лео и Рут Зангеров из американского штата Иллинойс 12 детей и 100 внуков. Зангеры уже давно отпраздновали золотую свадьбу. Они поженились в апреле 1956 года и с тех пор неразлучны. Супруги прожили всю жизнь в любви и согласии и родили 12 детей. Их старшей дочери Линде в 2020 году исполнилось 60, а младшему сыну Джону – 35 лет. Родители стали примером для всех своих детей. У каждого из младших Зангеров многодетная семья. Но и внуки не отстают. Они подарили Лео и Рут 46 правнуков, а недавно на свет появился еще и праправнук. Вся огромная семья часто собирается вместе. Разместить в доме такую большую компанию невозможно. И Зангеры арендуют помещение при церкви, в которую много лет ходят бабушка и дедушка. Многочисленных домочадцев объединяют не только праздники. В любых жизненных трудностях дети и родители, братья и сестры, тети и дяди поддерживают друг друга. К Лео и Рут часто обращаются журналисты с просьбой дать интервью. И самый частый вопрос, который им задают – «Как вы не побоялись родить так много детей? Ведь это большая ответственность и расходы». Зангеры отвечают просто и в то же время удивительно для нашего времени. «Все, что нам посылал Господь, мы принимали без страха. И своих сыновей и дочерей учили, что дети – благословение от Бога. Может, потому Он и подарил нам возможность создать на земле маленький дружный народец». Думаю, что этот народ и дальше будет расти и процветать, ведь он живет в любви, а это лучшая среда для жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие.

Светлое радио. Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святой благоверный князь Глеб Владимирский в крещении Георгий жил в XII веке. Он был младшим сыном князя Андрея Боголюбского. С детства Глеб был глубоко верующим человеком, предпочитал проводить время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. Скончался благоверный князь Глеб в 19 лет. Мощи юного князя оказались нетленными. Их перенесли в Успенский собор во Владимир, где они находятся и сейчас. У мощей святого Глеба не раз совершались чудеса. В 15 веке на Владимир напали ордынцы. Они ворвались в Успенский собор и попытались вскрыть гробницу князя, рассчитывая найти там сокровищ. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе покинули город. Благоверный князь Глеб и сегодня почитается как покровитель и защитник города Владимира. В лике благоверных Церковь прославляет православных монархов, которые вели праведную жизнь. Князь Глеб Владимирский остался в памяти людей как боголюбивый и милосердный человек. Прославляя его, мы просим: «Благоверный Глеб, моли Бога о нас».

0: Композитор Александр Флерковский родился в Ленинграде в 1931 году. Отец его был рабочим, но виртуозно играл на баяне и сына приобщил к музыке. Мальчик, обладая абсолютным слухом и музыкальной памятью, легко запоминал не только популярные песни, но и оперные арии, услышанные по радио. Он успешно прошел конкурс в хоровую школу при Ленинградской академической капелле имени Глинки. Во время блокады хористов эвакуировали в Кировскую область, и творческий коллектив на несколько лет стал семьей Александра. В 1944 году школу вернули из эвакуации, но не в Ленинград, а в Москву, где на ее основе было создано государственное хоровое училище. Там Флерковский получил музыкальное образование. Кроме исполнительского мастерства, он стал постигать премудрости композиции. Первая его песня «Появился в отряде мальчишка», написанная на стихи Евгения Долматовского, прозвучала на концерте в Большом театре. Успех окрылил юного автора. И из-под его пера одна за другой стали выходить пьесы для фортепиано и скрипки, хоровые произведения, вокальные миниатюры на стихи Фета, Плещеева, Тютчева. Александр Флерковский становится автором симфонических поэм, опер, вокальных монологов, сонатин, ораторий и кантат. И, конечно же, популярных песен. Кинематографисты охотно приглашали композитора к работе над фильмами, поскольку его участие гарантировало успех. При этом часто произведения маэстро своим качеством превосходили киноленты, для которых были созданы. Так, мало кто знает сегодня фильм «Здравствуйте, доктор», снятый в 1974 году украинским режиссером Василием Левиным. А вот песня Александра Флерковского на стихи Михаила Танича «Радуга», исполненная в картине Валентины Толкуновой, выдержала испытание временем.
1: А ты любви моей не понял,

пахнет звездами и дождем. А я была совсем другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно. Высока не дотянешься, побежишь и обманешься. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
2: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
3: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
2: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
1: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, велико искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел – один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прескиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акила и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани, палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
0: Апостольские чтения.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О доброделании клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Есть один удивительный закон, который люди постигали на протяжении всей истории. Святой Иоанн Кронштадтский выразил его просто и глубоко. «Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо мы – одно тело». И это не просто красивые слова, а истина, подтвержденная жизнью самого этого святого. Представьте себе Россию 19 века. Кронштадт – место ссылки преступников, нищих и отверженных. И молодой священник Иоанн Сергиев, будущий всероссийский пастырь, приходит к этим людям. Он не просто молится, он отдает им все свои деньги, одежду, обувь, ухаживает за больными, бегает за лекарствами, кормит голодных. Казалось бы, он разоряет себя, но на деле он создает нечто невероятное. Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, библиотекой и больницей. Миллионы рублей в год проходят через его руки, и все это уходит бедным. А сам он умирает так же скромно, как и жил. В чем же здесь добро себе? В том, что, отдавая себя людям, Иоанн Кронштадтский стяжал любовь, которая стала смыслом его жизни. Он не обеднел душой, напротив, его сердце расширилось до того, что вместило тысячи страждущих. Он понял, что, служа ближнему, мы служим самому Богу, ведь каждый человек – это образ Божий. Делая добро другому, мы не теряем, мы обретаем себя, потому что любовь и есть наша настоящая жизнь. Как написано в Евангелии, что посеет человек, то и пожнет. Посеяв добро, мы пожнем добро в своей душе, здесь и в вечности. Так что вопрос не в том, стоит ли отдавать. Вопрос в том, готовы ли мы увидеть, что наше истинное «Я» расцветает только тогда, когда мы служим ближним.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святые Инна, Пинна и Римма были учениками апостола Андрея Первозванного. Имена Инна и Римма сейчас в России считаются женскими, но во II веке в Скифии их носили мужчины. В этом краю, который простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма несли язычникам христианскую проповедь. Святые были схвачены местным князем, который потребовал от них принести жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда стояла жестокая зима, реки были скованы морозом. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых. Измученные страшной стужей, Инна, Пинна и Римма предали Богу свои души. Мощи святых были перенесены в некий порт Алиск. Некоторые ученые отождествляют Алиск с современной Алуштой, что стоит на южном берегу Крыма. Эта научная версия подтверждает предание, что Алуштинская часовня во имя мучеников Инны, Пинны и Риммы возведена на месте захоронения этих святых. Есть предание, что Инна, Пинна и Римма были славянами, родом из-под Ильмень озера. Нередко их почитают как первых славянских святых. Своим первомученическим подвигом они положили начало драгоценной духовной сокровищнице, сонму всех святых в земле российской просиявших. Мы просим святых мучеников Инна, Пинна и Римма. Молите Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Когда-то давно, в конце 18-го, начале 19 века, современный лондонский район Ньюингтон-Батс был маленькой деревенькой, предместьем, где жили бедняки и рабочий люд. По узким улочкам сновали кухарки и прачки, сапожники и кузнецы. Во дворах, предоставленная сама себе, целыми днями носилась босоногая ребятня. Среди этих мальчишек рос и Майкл Фарадей, будущий физик-экспериментатор, выдающийся ученый, открывший важнейшие законы электродинамики. Фарадей родился в сентябре 1791 года в семье бедного кузнеца. Он появился на свет в пристройке над конюшнями, которая служила Фарадеем жильем. Несмотря на нужду, семья была очень дружной и верующей. С детства Майкл вместе с родителями посещал церковь. Биографы ученого отмечают, что именно в родном доме Фарадей приобрел глубокую веру в Бога, которая оказала влияние на его жизнь и научные воззрения. Образование паренек получил самое скромное. Несколько классов школы для бедняков, где не столько учили, сколько секли розгами, особенно Майкла. Учитель страшно злился на паренька, потому что тот не выговаривал некоторые буквы. Фарадей с малых лет начал работать, чтобы помочь отцу и матери содержать большое семейство. Продавал газеты на улицах. А когда ему исполнилось 13, поступил подмастерьем в переплетную мастерскую. Там любознательному пареньку открылся новый мир. Он взахлеб прочитывал книги, которые приносили переплести. Однажды в руки Майклу попала британская энциклопедия. В ней он прочитал статью об электричестве. Она не на шутку увлекла мальчика. Майклу захотелось изучить это таинственное явление. Дома он с успехом воспроизвел некоторые опыты, которые описывались в книге. Но ему хотелось узнать больше. Фарадей до дыр зачитывал все книги по физике и химии, которые ему только попадались. Откладывал каждый пенни, чтобы посещать платные лекции по физике в Королевском институте. Особенно нравился ему лекторий сэра Хэмфри Дэви, одного из самых крупных естествоиспытателей того времени. Майкл слово в слово записывал все его выступления. Потом аккуратно переплел записи в мастерской и послал ученому в знак признательности. Вскоре после этого произошло невиданное для Ньюингтона событие. Возле бедного жилища Фарадеев остановилась шикарная карета. И лакей в ливрее передал Майклу письмо. Оно было от сэра Хэмфри. Исследователь предлагал Фарадею стать его ассистентом. Поначалу Майкл был приученным чем-то вроде слуги, но скоро стал помогать сэру Хэмфри во время опытов. Схватывал все буквально на лету. А потом гениальный самоучка начал самостоятельно ставить эксперименты. И постепенно достиг таких высот, что скоро уже сам читал лекции в Королевском институте. В августе 1831 года Майкл Фарадей с помощью железного кольца и медной проволоки изобрел принципиальный новый вид электрической энергии – электромагнитную индукцию. То есть ток, который можно получать независимо от источника. Это был невероятный прорыв. Впоследствии открытие Майкла Фарадея нашло широчайшее применение – принцип электромагнитной индукции лег в основу двигателей, генераторов тока, линий электропередач. Словом, за большинство удобной современной техники человечество должно благодарить Майкла Фарадея. Впрочем, он никогда не искал благодарности. Он даже отказался от дворянского звания, которое король хотел даровать ему за заслуги. К 50 годам ученый начал терять память. Но даже тогда, насколько мог, продолжал трудиться. Например, в 1871 году он несколько ночей провел в лодке среди океана, в 5 километрах от берега. В это время рабочие на маяке поочередно включали то масляные, то электрические лампы, а Фарадей сравнивал яркость света. После экспедиции он составил заключение о преимуществе электрических фонарей. Со временем их повсеместно стали использовать на маяках. Майкл Фарадей не любил славы еще и потому, что не чувствовал себя изобретателем. Ученый был уверен, что все законы природы возникли одновременно с творением. «Книга природы написана перстом Божьим», — говорил он. А себя великий ученый всю жизнь считал лишь скромным читателем этой мудрой книги.
0: «Жизнь как служение. О людях и славных деяниях». Радио «Вера». Сюжеты.
2: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: Я как-то был на радио «Вера» и рассказывал в «Добрых историях» такой случай, который произошел со мной в поезде, когда я ехал. Зашла женщина и проводница, принесла чай. Она очень переживала, видно было по ней. Я как-то, чтобы утешить человека, решил подарить ей подарок «Филакто». Это кусочек тапочка Спиридона Тримифунского. Я ей дарю и говорю ей слова, что «Вы не переживайте, святые нас всегда слышат, Господь управит». Все у вас уладится, и мама найдется у него. Мама не отвечала на Донбассе, и муж болел. Я говорю, все, Господь управит. Проходит время, где-то несколько месяцев, я еду на своей машине, и что-то все мы, знаете, из крови и плоти, у каждого свои проблемы. И тут тоже у меня как бы начинаются какая-то перипетия таких событий, и они сильно давят. И, в общем, как-то плохо все. Я еду в машине и молюсь Господу, молюсь святым, Спиридонушке Тримифунскому. Говорю, ну что, святые, неужели вы меня не слышите? Господь, ну почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Я включаю радиоприемник в автомобиле, и там радио «Вера». Сейчас вам расскажет добрую историю Дмитрий. И я сам себе рассказываю этот случай, когда я женщине дарю этот кусочек тапочка Спиридона Тримифунского. И я говорю, что вы не переживайте, Господь вас слышит, святые слышат, все у вас наладится. И я, конечно, был удивлен. Представляете, я сам себе, получается, с радиоприемника рассказываю историю и сам себя утешаю. И думаю, ничего себе, я людям рассказываю, получается, а сам себе не верю. То есть, как же я рассказываю об этом людям? Вот так вот нас святые слышат и помогают. Я, конечно, улыбнулся после этого, и уже казалось, что и проблемы уже не такие сильные, потому что Господь тебя действительно слышит. Ну что надо еще вот мне было? Чтобы уже Господь явился и мне сказал, да, Дим, слышу я тебя, слышу. И поэтому, конечно, знаете, настроение поднялось, и действительно все эти проблемы потом примерно через месяц все ушли. Вот такая вот история связана с таким светлым, прекрасным радио.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И глагола им притчами много глаголя».
3: «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, и да слышит».
1: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояние одинаковое, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых ярких впечатлений лета – куст белоснежной или темно-лиловой сирени с ее роскошными соцветиями, кисти которых издают явственное благоухание, столь знакомое и любимое всеми нами. Не налюбуешься райским видением. Всегда хочется подойти ближе и спрятаться меж ароматных ветвей, втянуть в себя воздух, замерев несколько секунд молчания. Для меня сирень – образ храма с его благодатной тишиной и спасительными таинствами. Всегда уходишь после службы счастливым и обновленным благодаря незримому действию сердца благодати Христовой.

0: вера. Актуальная тема.
1: О христианском отношении к озлобленному человеку руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарино в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Человек бывает зачастую озлоблен не потому, что он сам по себе плохой, а потому, что его обозлили те или иные события. И когда человек чувствует боль, то он автоматически воспламеняется злобой и зачастую даже ненавистью к ближнему. Но человек, который со стороны наблюдает за этим поведением, должен понимать, что, возможно, он прожил непростую жизнь, поэтому не стоит его осуждать. А может быть, даже наоборот, аккуратно и с большой мудростью или даже с рассуждением более опытных людей, включая духовников, а может быть, людей из сферы психологического образования, нужно подойти одновременно с молитвенным рассуждением и одновременно прийти к некому такому Соломонову решению, чтобы не осуждать грешника, а осуждать грех, которым он согрешает, но при этом стараться, если это будет только в нашей компетенции и силе, помочь этому человеку. Потому что, конечно, помочь можно и словом, и делом. Вот не зря же говорят, что на прощенное воскресенье мы просим прощения за слова, за дела и даже за помыслы. Потому что какие мысли у нас в голове, такое у нас и поведение, такое и внутренняя наша расположенность или нерасположенность к человеку. И это тоже мы на вот таком вот духовном уровне считываем и либо располагаемся к нему, либо же нет. Если же человек даже не хочет принимать никакой помощи и даже, наоборот, его присутствие даже молчаливое раздражает, то за такого человека нужно хотя бы помолиться.
0: Актуальная тема.

0: А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Екатерина Мельник.
2: Есть один замечательный человек, его зовут Паша. Он сделал бесплатный ремонт двум ветеранам. Трудился он целый год и смог сделать прекрасный ремонт супружеской паре, которая вместе уже больше 50 лет. Он нигде про это не рассказывает и не считает этот поступок чем-то героическим. Но когда я узнал, что Паша сделал, то мне захотелось про него рассказать. Паша не владеет строительной фирмой и все делал сам. Весь день он работал на своей основной работе, а вечером шел к пенсионерам. У Паши нет семьи, поэтому он мог посвящать все свое свободное время ремонту. Паша, ты настоящий пример для всех.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Левкий Исповедник в миру носил имя Евтропий. Он родился в Александрии в V веке. Мать мальчика умерла, когда ему было 11 лет. Отец принял монашеский постриг и взял Евтропия с собой в монастырь. Он получил хорошее образование и воспитание, рос тихим и кротким. Вся братья прислушивалась к нему и любила юношу. Когда Евтропию было 25, епископ Еллий благословил его стать архимандритом монастыря. Евтропий считал себя недостойным, несколько раз отказывался, но потом подчинился и принял монашеский постриг с именем Левкий, что значит «светлый». Через несколько лет мученически скончался епископ Александрийский Филипп, и Левкия избрали на его место. Но через некоторое время Левкий покинул Александрию. Господь в видении повелел епископу отправиться в Италию и проповедовать христианство там. Левкий плыл вместе с отрядом военачальника Армалиона. Тот часто беседовал с образованным, мудрым спутником. Вскоре Армалион вместе с воинами принял крещение. Корабль бросил якорь в гавани Врунтисиополя, города на юге Италии. Местный правитель Антиох узнал о том, что Армалион стал христианином, долго расспрашивал его о вере христиан и встретился с Левкием. Он попросил епископа умолить Бога ниспослать его земле дождь. Вместе с новокрещенными воинами Левкий усердно помолился, и на город обрушился настоящий ливень. Все горожане уверовали в Христа и приняли крещение у епископа Левкия. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы надеемся на предстательство святых перед Господом и просим сегодня святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левкий, моли Бога о нас».

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец, старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец, старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
5: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
6: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
7: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовой.
4: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, великое искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел – один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников – мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что Он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прескиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акилла и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Я листал эту книгу страницу за страницей. Моему воображению открылась бесконечно красивая лестница вверх, к Богу, обещающая свободу и блаженство. Почему же раньше не замечал ее, думал я? Почему так мало слышу про это? Мы словно топчемся на первой ступени этой лестницы, не желая не только ступить выше, но и не замечая лестницу вовсе, потому что наши глаза опущены вниз. Таким было мое впечатление от книги Клайва Стейблса-Льюиса «Расторжение брака». Уже потом я заметил, что есть в этом осознании, навеянном прекрасным автором, очень глубокая евангельская, в прямом смысле благая весть. Человеку нужно стремиться вверх, за Христом, а не застревать в бесконечном самокопании и формальностях. Они, несомненно, нужны, как нужно покаяние, перемена ума, к которой призывает Христос. Но это покаяние – фундамент христианского пути, а не само его содержание. Христос призывает к покаянию лишь однажды, при выходе на проповедь. А вот следовать за собой зовет регулярно. Это же мы видим и у апостола Павла, который пишет, что, забывая заднее и простираясь вперед, стремится к своей цели – Христу. Об этом же говорит и святитель Иоанн Златоуст, утверждая, что даже в тех делах, в которых мы сами согрешили, излишняя скорбь пагубна. Во всем этом я слышу продолжение открытия, подаренного мне книгой Льюиса. Нельзя бесконечно возвращаться к своей вине. Ведь тогда в центре твоей жизни будет она, а не Христос. И ад для тебя будет не нужен, когда ты сам его себе создаешь. Но тогда возникает вопрос. Если не стоять у первой ступени, глядя под ноги, то что делать? Я нашел, как мне кажется, ответ в очень простых вещах. Замечать жизнь в себе и вокруг себя. Разговаривать с людьми, которые интересны. Делать что-то доброе и полезное. И постоянно сверяться со Христом. И тогда общение с Богом происходит не только в молитве, но и в чтении хорошей книги, и в удачно сделанной работе, в разговоре за столом с близкими, когда говорим о вере во Христа. Наверное, это все ступени той лестницы. Пуская Бога в свою повседневную жизнь и наполняя ее тем, чему нас учит Священное Писание, мы постепенно начинаем видеть, что Царство Божие уже здесь, среди нас. Это осознание многое для меня прояснило в христианстве. Но главное в том, что оно сильно изменило мой внутренний настрой, отношение к вере. Я смог увидеть ее как призыв подниматься по прекрасной лестнице в рай.
0: Частное мнение.

0: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на Радио Вера. Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, родился в подмосковном городке Радонеже в небогатой дворянской семье. В юности будущий святитель управлял имением князя Ивана Пенькова. Был несправедливо обвинен в связи с его женой и заключен в темницу. В тюрьме невинно осужденный юноша писал небольшие книжки для обучения детей грамоте, а деньги, вырученные за азбуки, отсылал нищим. Выйдя из темницы, он принял постриг в Иосифа Волоколамском монастыре, известном своим строгим уставом. В 1543 году Гурий стал игуменом этой обители и управлял ею почти 9 лет. Вскоре Гурию выпал жребий стать епископом Казани. За те 8 лет, что святитель Гурий возглавлял епархию, здесь было основано 4 монастыря, выстроен Благовещенский кафедральный собор и более 10 городских церквей. В 1561 году святитель тяжело заболел. По праздникам его приносили в церковь, где он сидел или лежал, не имея сил ни ходить, ни стоять. Незадолго до смерти владыка Гурий принял великую схиму. Он был погребен в Спасо-Преображенском монастыре. Мощи святителя Гурия были обретены нетленными. В 1630 году они были перенесены в Благовещенский кафедральный собор. Сейчас мощи святителя Гурия покоятся в городе Казани, в кладбищенском храме во имя святых благоверных князей Феодора Муромского и чад его Давида и Константина. Святителя Гурия начали почитать в народе как святого и праведного еще до официальной канонизации. Он входит в сонм архиереев, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Прославляя его, мы просим: «Святитель Гурий, моли Бога о нас».

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Есть в русском языке слово «чичиговатый». Так на Руси говорили об упорных, независимых людях, имеющих свое отличное от других мнение. Адмиралы Василий и Павел Чичиговы, отец и сын, были из таких чичиговатых. Именно поэтому они смогли сделать для русского флота несравненно много. Василий Чичигов родился в Калужской губернии в дворянской семье. Подростком отправился в Московское морское училище и, окончив его, начал службу. Не имея протекций, только своим умом и трудолюбием пробивал себе дорогу. Отважного капитана Чичигова ждали великие дела, и одним из них стала экспедиция на Ледовитый океан. Правда, из-за непроходимости льдов поиск Северного морского пути пришлось прекратить. И тем не менее, за выполнение труднейшего плавания Чичигова наградили премией. Полярные деньги оказались весьма кстати. Василий Яковлевич женился. Его семья быстро росла. За первые 5 лет брака на свет появились 5 детей. Была успешной и служба Чичигова. Он стал главным командиром Архангельского порта. Но на должности не удержался, ибо начал кампанию против служебных злоупотреблений. Потом были походы на Средиземное море, война с турками и оборона Керченского пролива, победы в русско-шведской войне. Чичигов никогда не афишировал своих планов, но тщательно готовил сражения и именно поэтому побеждал. А еще потому, что подчиненные, о которых он заботился, как о своих детях, верили своему командиру, знали, что за себя он никогда не просил, не кланялся властям, а, имея большую семью, жил только на жаловании. Императрица не забывала отметить заслуги Чичигова. Он получил звание адмирала. Первым из моряков удостоился ордена Святого Георгия первой степени и, наконец, был пожалован дворянским гербом. Когда трон занял Павел I, Чичигов попал в опалу. Прославленный адмирал был вынужден уйти в отставку. Василий Яковлевич утешался тем, что его дети служили на флоте, а сын Павел стал морским министром. Для Василия Чичигова это было счастьем. Павел начал службу 14-летним мальчиком. Отец с детства приучал сына к суровым морским условиям, взял его на свой корабль адъютантом и воспитал в нем настоящую любовь к флоту. В течение 40 лет Павел не только почти постоянно жил с отцом, но и имел счастье служить под его началом. «Я имел перед глазами образец добродетелей гражданских, чувств благороднейших, твердости и независимости характера», – писал Павел. В русско-шведскую войну он уже командовал кораблем, на котором находился и его отец. Адмирал всецело доверял сыну и поручал ему самые сложные участки в боях. За победы в той войне Екатерина II произвела Чичигова-младшего в капитаны первого ранга, наградила золотой шпагой и орденом Святого Георгия 4-й степени. Карьера начиналась отлично. После русско-шведской войны Павел уговорил отца отпустить его на стажировку в Англию. Там молодой Чичигов влюбился в Елизабет Проби. Но чтобы жениться на иностранке, нужно было получить разрешение императора Павла I. На это ушел целый год. Чичигов женился и привез Елизабет в Россию. Жена прожила недолго, оставив Павлу 3 дочерей. Она была первой и последней любовью Чичигова. Перед Отечественной войной 12 года уже в чине адмирала Павел Чичигов получил должность морского министра. На этом посту он взялся за преобразование флота. Моряки уважали и любили Павла Васильевича. Говорили, что при нем на флоте было заведено все самое лучшее. В войну 12 года Чичигова ложно объявили главным виновником того, что Наполеону при переправе через Березину удалось сбежать из России. Человека, который с юности служил во славу Родины, обвинили в недостатке патриотизма. Оскорбленный Чичигов уехал во Францию к дочери. Там он написал свои воспоминания. Перед смертью, будучи глубоко верующим человеком, простил своих врагов. А его записки увидели свет только через много лет благодаря полковнику Леониду Чичигову, внуку адмирала. Он проделал огромную работу, отредактировав мемуары и организовав их издание. Впоследствии Леонид принял монашество и стал епископом и пострадал за веру в годы большевистских гонений. Церковь прославила его в лике святых как священномученика митрополита Серафима. Так потомок адмиралов Чичаговых продолжил славное служение своих предков. Имена Василия и Павла Чичаговых не исчезают с географических карт и бортов кораблей. Истинные патриоты своей страны, всегда готовые стать на защиту ее чести и флага, равно как и на защиту своей фамильной чести, такими отец и сын Чичаговы вошли в историю России.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И глагола им притчами много глаголя».
3: «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать и да слышит».
1: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояние одинаковое, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как известно, славянская письменность и литературный старославянский или древнецерковнославянский язык были созданы в IX веке святыми просветителями Кириллом и Мефодием. Затем, под влиянием живой речи, этот язык впитывал местные речевые особенности и стал называться церковнославянским языком разных изводов – болгарским, сербским и так далее. Таким образом, русский извод церковнославянского языка – это потомок старославянского. Сегодня мы будем говорить именно о старославянском языке, как об общем предке всех славянских наречий. Будучи, с одной стороны, языком богослужений, и, с другой стороны, внедряясь в древнерусскую устную речь, он стал прародителем того самого великого и могучего, которым мы гордимся сегодня. Старославянский язык до сих пор живет в лексическом составе нашей речи. Огромное количество старославянских слов мы употребляем и в наше время, даже не замечая их древнего происхождения. Например, «юг» и «небеса», «братство» и «благо», «прощение» и «покровительство». Как же можно понять, что перед нами старославянизмы, то есть слова и части слов, пришедшие из древнейшего языка славян? Во-первых, об этом нам говорят неполногласные сочетания в корнях слов. «Град», а не «город», «глава», а не «голова», «страж», а не «сторож». Во-вторых, сочетание «жд». Оказывается, слова «одежда», «невежда», «чуждый» – это старославянизмы. В-третьих, некоторые приставки, например, «пред», «воз», «через», «предпослать», «возложить», «чрезмерный». В-четвертых, суффикс превосходной степени «ейш» – «добрейший», «умнейший», а также существительные с суффиксами «ств» и «ени» – «существо», «благословение». Оказывается, что и прошедшее время глагола с суффиксом «эль» или «эл» – «ходил», «играл», «бил» – тоже подарил нам старославянский язык. Используя многие фразеологизмы, то есть устойчивые выражения, мы и не догадываемся, что они сохранились с тех самых времен. «Указующий перст», «авос и ныне там». А в выражении «устами младенца глаголит истина» все слова являются старославянизмами. Несмотря на то, что сегодня старославянский язык не используется как самостоятельный, его следы остаются заметными и в современном русском языке. Он обогатил нашу речь словами, тем самым расширив возможности синонимии. Подарил нам приставки и суффиксы, с помощью которых образуются новые слова. Старославянизмы придают речи определенную окраску, делают ее более возвышенной. Таким образом, этот язык еще и воспитывает, рождая в нас чувство стиля. Старославянский язык сохранился по сей день в церковнославянском изводе. Мы всегда можем окунуться в древний источник нашей русской речи, взяв в руки Библию на церковнославянском языке. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле

0: изображенная эта икона? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
1: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деиисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
0: Да, она угадывается.
1: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую». И кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
0: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
1: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола, а Божьего по левую Иоанн Креститель.
0: Рядом с ними кто?
1: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она плодоносящая земля.
0: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
1: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
0: Территория, да? Принадлежность каким-то территориям.
1: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
0: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
1: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одной из газетных публикаций я прочитала о 13-летней школьнице из Ульяновска, которая построила мост радуги. Правда, мостик оказался не железобетонным, а виртуальным, но от этого не менее нужным тем, для кого задуман и возведен. Диана Кадышева училась в 7 классе, когда из-за пандемии коронавируса в России объявили карантин. К этому времени, несмотря на юный возраст, у нее уже был 4-летний опыт участия в благотворительности. В составе волонтерского отряда «Дари добро» она ездила по выходным в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – «Восхождение», чтобы проводить мастер-классы и творческие встречи. А позже Диана взяла шефство над 2 маленькими девочками – Кристиной с синдромом Дауна и Варей, страдающей мышечной атрофией. Приезжала к ним домой, учила мастерить поделки из шерсти. Но самоизоляция спутала все планы, оставила всех по домам. Я поняла, что не смогу навещать девочек, поэтому решила перекинуть к ним мостик заботы и поддержки, объяснила Диана. Сначала она общалась с Кристиной и Варей в онлайн-формате, а потом запустила авторский проект «Мост радуги» в помощь детям с инвалидностью и ребятам из многодетных семей. У отряда «Дари добро» больше 20 таких подопечных. Поэтому руководитель волонтерского объединения Эльвира Вервейн с радостью поддержала идею юной энтузиастки. Вот что придумала Диана. Зная, что малышам нравится раскрашивать, она делает для них заготовки в виде фигурок животных, птиц и сказочных персонажей. Используют обычные пластиковые формочки для песочницы и гипс, который продается в строительных магазинах. Вместе с помощниками, мамой, папой и младшей сестрой, семиклассница заливает формы гипсом, а когда фигурки высыхают, волонтеры-медики отвозят их адресатам. О красках и кисточках для маленьких художников Диана тоже позаботилась. Их собирали всем отрядом «Дари добро». Мост радуги очень нравится детям. И чтобы их порадовать, к изготовлению заготовок для творчества присоединяется все больше взрослых, в их числе преподаватели реабилитационного центра «Восхождение». Диана Кадышева рассуждает так. Вот получит ребенок наш подарок, разукрасит его акварелью или гуашью, и станет ему радостно. И мне тоже. А я уверена, что поступки этой отзывчивой девочки порадуют не только ее подшефных и подопечных, но и всех слушателей нашей программы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Радио. Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божьей Матери. Моденскую Кассинскую икону Божьей Матери привез в Россию в начале 18 века граф Борис Шереметьев из итальянского города Модены. Петр I подарил старинный итальянский образ церкви подмосковного села Кассино. Сейчас это один из районов столицы. На иконе Богородица изображена стоящей в полный рост, с младенцем Христом на левой руке. Моденская Кассинская икона Божьей Матери прославилась многочисленными исцелениями и другими чудесами, которые совершались по молитвам перед ней. В середине XIX века молебны перед этим чудотворным образом помогли остановить холеру, бушевавшую в Подмосковье. Перед Великой Отечественной войной чудотворная икона была конфискована из храма. Находилась сначала в Музее религии и атеизма, затем в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В родное Кассино образ вернулся в 1992 году. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно сыну своему, всех жалеет и милует. Чествуя Модену Кассинскую икону Божией Матери, мы молим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

ночь на 1 января 1973 года состоялась премьера телефильма «Это веселая планета». Режиссеры Юрий Сааков и Юрий Цветков сняли картину специально для праздничной программы. В комедии, насыщенной музыкальными номерами, приняли участие такие яркие артисты, как Леонид Куравлев, Екатерина Васильева, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская. Несмотря на фантастический сюжет, главная идея мюзикла проста и понятна. Персонажи фильма – инопланетяне, попав на Земле на новогодний карнавал, открывают для себя лучшие чувства, которые могут испытывать люди. Они учатся радоваться, плакать, сопереживать. И зрители получают возможность по-новому взглянуть на бесценный человеческий дар – способность верить, надеяться и любить. Лейтмотивом картины стала песня Давида Тухманова на стихи Игоря Шеферана «Сердце любить должно». Ее проникновенно исполнила литовская эстрадная певица Янина Бразайтена.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
2: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
3: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
2: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
1: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, великое искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел, один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прискиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акила и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани, палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
0: Апостольские

0: Тема.
1: О доброделании клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Есть один удивительный закон, который люди постигали на протяжении всей истории. Святой Иоанн Кронштадтский выразил его просто и глубоко. «Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо мы – одно тело». И это не просто красивые слова, а истина, подтвержденная жизнью самого этого святого. Представьте себе Россию 19 века. Кронштадт – место ссылки преступников, нищих и отверженных. И молодой священник Иоанн Сергиев, будущий всероссийский пастырь, приходит к этим людям. Он не просто молится, он отдает им все свои деньги, одежду, обувь, ухаживает за больными, бегает за лекарствами, кормит голодных. Казалось бы, он разоряет себя, но на деле он создает нечто невероятное. Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, библиотекой и больницей. Миллионы рублей в год проходят через его руки, и все это уходит бедным. А сам он умирает так же скромно, как и жил. В чем же здесь добро себе? В том, что, отдавая себя людям, Иоанн Кронштадтский стяжал любовь, которая стала смыслом его жизни. Он не обеднел душой, напротив, его сердце расширилось до того, что вместило тысячи страждущих. Он понял, что, служа ближнему, мы служим самому Богу, ведь каждый человек – это образ Божий. Делая добро другому, мы не теряем, мы обретаем себя, потому что любовь и есть наша настоящая жизнь. Как написано в Евангелии, что посеет человек, то и пожнет. Посеяв добро, мы пожнем добро в своей душе, здесь и в вечности. Так что вопрос не в том, стоит ли отдавать. Вопрос в том, готовы ли мы увидеть, что наше истинное «Я» расцветает только тогда, когда мы служим ближним.
0: Актуальная тема.
3: Книга «Великая вещь». Пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: Сегодня, 3 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святой благоверный князь Глеб Владимирский, в крещении Георгий, жил в XII веке. Он был младшим сыном князя Андрея Боголюбского. С детства Глеб был глубоко верующим человеком, предпочитал проводить время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. Скончался благоверный князь Глеб в 19 лет. Мощи юного князя оказались нетленными. Их перенесли в Успенский собор во Владимир, где они находятся и сейчас. У мощей святого Глеба не раз совершались чудеса. В 15 веке на Владимир напали ордынцы. Они ворвались в Успенский собор и попытались вскрыть гробницу князя, рассчитывая найти там сокровищ. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе покинули город. Благоверный князь Глеб и сегодня почитается как покровитель и защитник города Владимира. В лике благоверных Церковь прославляет православных монархов, которые вели праведную жизнь. Князь Глеб Владимирский остался в памяти людей как боголюбивый и милосердный человек. Прославляя его, мы просим: «Благоверный Глеб, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 27 мая 1703 года. Официальный день рождения города Санкт-Петербурга. Красивая легенда гласит, что именно тогда Петр I, прогуливаясь по пустынным землям Заячьего острова, внезапно остановился, простер руку вперед и сказал: «Здесь быть городу». В тот же миг, откуда ни возьмись, в небе появился орел и воспарил над головою царя. Однако историки столь поэтичную версию основания северной столицы, увы, не подтверждают. Упрямые факты говорят о том, что 27 мая 1703 года Петр был далеко от места будущего города. С Преображенским полком он находился в 150 верстах в устье реки Сясь. Запись об этом сохранилась в походном полковом журнале. Ну, а орлы в тех местах попросту не водились. Впрочем, первая деревянная крепость все-таки действительно была заложена именно 27 мая в праздник Святой Троицы. Только лично Петр при этом не присутствовал. Да и, собственно, о городе речь пока еще не шла. В разгаре была Северная война. Земли, на которых позже вырос величественный Санкт-Петербург, Россия на тот момент только что отвоевала у Швеции. Требовалось время, чтобы как следует на них закрепиться. Поэтому решение о строительстве каменной крепости города Петр принял, как только позволили обстоятельства. Произошло это спустя 3 года после закладки деревянной крепости в 1706 году. В результате завоеваний границы государства продвинулись вперед. Теперь можно было не волноваться, что шведы попытаются вернуть отвоеванную у них территорию. 9 июня, в день своего рождения, царь положил закладной камень в основание церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла и объявил о начале строительства города, который назвал Санкт-Петербургом в честь своего небесного покровителя, святого Петра. По каким-то причинам сложился ошибочный стереотип о том, что Санкт-Петербург строился на необитаемых болотах. Историки же говорят, что это не совсем так. Во-первых, на месте будущей Северной Пальмиры была деревянная шведская крепость Ниншанс. Это ее взяли штурмом русские войска в мае 1703-го. Во-вторых, археологи выяснили, что на территории нынешнего исторического центра Петербурга располагалось несколько десятков поселений, основанных задолго до прихода Петра. В устье реки Фонтанки, например, стояла шведская деревня Калилла, позже на русский манер переименованная в Калинку. А на месте Смольного дворца было русское село Спасское. В процессе строительства эти населенные пункты естественным образом влились в черту нового города. Что же касается болот, то местность действительно была сложной. И не только из-за топкости, но и по причине наводнений. Сподвижник Петра, князь Никита Репнин, руководивший строительными работами, писал царю: «Государь, у нас жестокая погода с моря, а жители здешние сказывают, что в нынешние времена всегда сие место заливает». Но переубедить царя князю не удалось. Петр I лично участвовал в строительстве города и контролировал процесс на всех этапах. До наших дней дошли книги из библиотеки Петра, посвященные строительству и архитектуре, которые хранят его пометки на полях, надписи и даже следы пальцев царя, испачканных на стройке. А в своих записях, так называемых журналах, Петр I часто сообщал о том, что гулял по работам, то есть в компании архитекторов посещал строительные объекты, обсуждал технические детали. Эти факты подтверждают современные исследователи, историки Марина Лагунова и Евгений Анисимов. Всего за 20 с небольшим лет в Санкт-Петербурге было построено 6 тысяч зданий, а его население достигло 40 тысяч человек. Город окончательно стал столицей в 1714 году и по сей день остается величественным Петра творением.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И глагола им притчами много глаголя».
3: «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать и да слышит».
1: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояние одинаковое, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Поезд. Утро августа. Стою на воскресной службе в старой сельской церкви. С интересом рассматриваю потемневшие от времени иконы. Как окна в иной мир выглядят они на белоснежных стенах храма. За 300 лет эти стены видели все. И набожных деревенских жителей, что часами шли в церковь по бездорожью со всей округи, и сельскую технику под своими сводами в безбожные времена, и одинокие фигуры молящихся в тихой благодати оживающей церкви. Стою недалеко от входа, позади всех. В этой деревне бываю только летом. Арендую у знакомых маленький дом у реки. Чувствую себя среди прихожан, как в гостях. Почти никого не знаю. В поле зрения попадает стеклянная перегородка, что разделяет храм на две части. Летнюю, где сейчас идет служба, и зимнюю с печкой, где стою я. Через открытые входные двери в стекле перегородки отражается село. Разноцветные крыши домов, верхушки деревьев, железнодорожный переезд. На станции поезда давно не останавливаются. Маршруты остались, остановки прекратились. Пролетают мимо цветные составы, то быстрые пассажирские, то неспешные грузовые. Неожиданно в песнопение службы вплетается звон железнодорожного светофора. Значит, опускается шлагбаум. Закрывается переезд. Гул приближающегося состава нарастает. Все отчетливее доносится из-под колес поезда. Тук-тук, тук-тук. Стук, как магнит, отвлекает мое внимание от слов богослужения. Вот товарный состав уже гремит так, что заполняет шумом все пространство церкви. И, наконец, сам поезд врывается вглубь храма, отражаясь в стеклянной перегородке. Он будто отсекает меня от молящихся. Мчится поезд перед моими глазами, как моя жизнь, наполненная заботами о повседневном. Беспощадно гремит, занимает все сознание, не дает думать о главном, вечном. Перехожу в летнюю часть храма, встаю рядом с прихожанами перед алтарем. Спокойствие наполняет душу. Погружаюсь в слова песнопений, молюсь. Беги, жизнь, мчись. Дела подождут. Сейчас мое место здесь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником

0: Школа человек.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
3: Эта история случилась в начале прошлой зимы. Я тогда работал сторожем при храме Петра и Павла в Лефортово и параллельно занимался интересным заказом. Документальным фильмом, который должен был выйти к столетию кафедры инфекционных болезней Сеченовского медуниверситета. Это был первый мой фильм, где я выступал не только в роли сценариста, но и в роли продюсера картины. То есть мне нужно было не только написать сценарий, но и найти съемочную группу, договориться о реквизите и еще, ко всему прочему, взять интервью у самих врачей. И вот за день до финальных важных съемок мне внезапно звонит режиссер и говорит, что я срочно должен найти локацию для них. Для меня это было полной неожиданностью. Ведь все это время я думал, что режиссер уже нашел это место. Но оказалось, что нет, и мне срочно нужно искать локацию. Осложнялся поиск тем, что это должно было быть место рядом с бесплатной парковкой для автобуса с актерами, а еще тем, что в этот день у меня была смена в храме, и до утра следующего дня я должен был находиться в сторожке. И вот я, сидя в той самой сторожке, начинаю судорожно обзванивать всех друзей и знакомых с просьбой о помощи. Ведь съемка под угрозой срыва. Но никто не может. Даже самым близким друзьям не хочется в пятницу вечером ехать, не знаю куда. Зима, сильнющая метель. Я смотрю на нее через малюсенькое окошко сторожки,

0: и просто молюсь о том, чтобы нашелся такой человек. И вот уже ближе к вечеру он находится. На мой призыв откликается мой друг с редким именем Кузьма и говорит о том, что может поискать место для съемки. Уже через 2 часа он его находит, а через 3 мы сидим в моей сторожке и за чаем с печеньем отмечаем это маленькое, но важное событие. Уже завтра случится съемка, а через месяц на международном инфекционном форуме покажут сам фильм. Фильм, который мог бы не случиться без маленького, но очень важного подвига Кузьмы. Желаю всем слушателям «Радио Вера» иметь такого друга, как Кузьма.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 3 июля, церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святые Инна, Пинна и Римма были учениками апостола Андрея Первозванного. Имена Инна и Римма сейчас в России считаются женскими, но во втором веке в Скифии их носили мужчины. В этом краю, который простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма несли язычникам христианскую проповедь. Святые были схвачены местным князем, который потребовал от них принести жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда стояла жестокая зима, реки были скованы морозом. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых. Измученные страшной стужей, Инна, Пинна и Римма предали Богу свои души. Мощи святых были перенесены в некий порт Алиск. Некоторые ученые отождествляют Алиск с современной Алуштой, что стоит на южном берегу Крыма. Эта научная версия подтверждает предание, что Алуштинская часовня во имя мучеников Инны, Пинны и Риммы возведена на месте захоронения этих святых. Есть предание, что Инна, Пинна и Римма были славянами, родом из-под Ильмень озера. Нередко их почитают как первых славянских святых. Своим первомученическим подвигом они положили начало драгоценной духовной сокровищнице, сонму всех святых в земле российской просиявших. Мы просим святых мучеников Инна, Пинна и Римма. Молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Единственная опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» основана на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», которая повествует о неудачном походе князя Игоря Святославовича на половцев. Русское войско было разбито, а князь попал в плен. Однако Игорь не желал признавать поражение и рискнул жизнью, чтобы сбежать. Опера создавалась на протяжении 19 лет и все же осталась незавершенной. Уже после кончины музыканта произведение оканчивали его коллеги Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В частности, они переложили для оркестра, пожалуй, самый знаменитый эпизод оперы – «Половецкие пляски». Эта хореографическая сцена звучит в тот момент, когда глава вражеского стана хан Кончак старается развлечь пленного противника и приглашает его посмотреть на танец своих слуг. Образ Кончака неоднозначен. Несмотря на то, что он играет роль отрицательного персонажа, ему свойственно благородство. Он искренне желает завоевать дружбу Игоря. Однако все мысли князя сосредоточены на возвращении домой. Динамичные танцы и душевные песни не трогают его сердца. Мелодия, открывающая сцену хора «Улетай на крыльях ветра», написана в стиле лирических протяжных песен с восточными интонациями. Невольницы хана Кончака поют о своей тоске по родине, что так созвучно переживаниям князя. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучит в исполнении Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
2: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
3: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы.
2: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
1: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, велико искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел – один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прескиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акила и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани, палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
0: Апостольские

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Крещение Господне, литургия, завершилось причастие. Я одна из первых вернулась в центр храма. Заняла место недалеко от водоноса, встала так, чтобы не мешать священникам. Поскольку я держала в руках бутылочку и надеялась, что туда попадут капли освященной крещенской воды, мне было удобно находиться именно около чана. Люди подходили и вставали рядом. Один, другой, третий. Вышли священники. Начался молебен. И тут сзади кто-то стал давить и толкать меня в левое плечо. Я чуть посторонилась вправо. Но там я уже мешала другим прихожанам. Давление продолжилось. Я оглянулась. На меня навалилась какая-то женщина. Сзади у нее было много свободного места, но она хотела пробиться вперед. И спустя пару минут уже прямым текстом сказала мне: «Подвиньтесь, пожалуйста». «Простите, я тогда помешаю другим людям», — ответила я. «Нет», — провозгласила дама, — «двигайтесь, я тут стояла». И вот эта фраза меня не то что ввела в искушение, она меня туда кинула. «Как это она тут стояла?» – вскипело во мне негодование. «Я именно потому и пришла заранее, чтобы встать первой посреди пустого храма, чтобы не помешать никому». Я попыталась возразить даме спокойно. «Это не совсем так». И тут уже сама себя остановила. «Я столько лет в лоне церкви, а попадаюсь в такие простые ловушки. Ну ради чего ты, Алена, тут стоишь? Чтобы благодать получить, святую воду? А зачем, если ты сейчас совершаешь грех, который отдалит тебя от Господа намного сильнее, нежели капля воды приблизит? Ты как сейчас относишься к ближнему, вот к этой самой женщине? Есть тебе хоть немного любви? Разве только к себе самой? Проходите», — наконец решилась и сказала я. «Мне просто плохо слышно», — объяснила она. Женщина встала полубоком и дальше внимательно слушала «Господи помилуй» и другие знакомые всем прихожанам молитвы. Когда стали раздавать воду, женщина пошла требовать налить ей в банку не оттуда, где всем раздают на улице, а именно из чаши, в которой ее освящали, и пояснила: «Мне в реанимацию». Я получила свои капли крещенской воды в бутылочку, шла домой и боролась с осуждением человека, который, возможно, впервые пришел в храм. Пришел и принес свои нравы, привычные методы достижения цели. Но ведь пришел. А разговорись я с ней, наверняка бы оказалась хорошая женщина. Я шла, молилась и договаривалась с собой не втягивать в осуждение этой женщины своих близких. А так хотелось пожаловаться домашним. Крещение Господне – праздник, в который мы омываемся. Увы, с меня смылась маска христианки и штукатурка внешнего благочестия. И стало очень явно, как больна моя душа, как мало в ней любви, как много самости. И лишь одна мысль радовала – сила в немощи свершается. Невозможно человеку спастись самостоятельно. Слава Богу, мы можем призвать Его на помощь, и Господь излечит эти раны души. Хорошо, что сегодня Он мне их открыл.
0: Частное мнение.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: В семье Веры и Фомы ожидается пополнение. Мама и папа волнуются, как правильно подготовиться к рождению ребенка. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и Алтаем ребята совершат путешествие во времени и узнают, как к этому важному событию готовились в Древнем Египте и Греции, в Иудее и Византии, вспомнят примеры святых родителей, побывают в современном перинатальном центре. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Левкий Исповедник в миру носил имя Евтропий. Он родился в Александрии в V веке. Мать мальчика умерла, когда ему было 11 лет. Отец принял монашеский постриг и взял Евтропия с собой в монастырь. Он получил хорошее образование и воспитание, рос тихим и кротким. Вся братья прислушивалась к нему и любила юношу. Когда Евтропию было 25, епископ Еллий благословил его стать архимандритом монастыря. Евтропий считал себя недостойным, несколько раз отказывался, но потом подчинился и принял монашеский постриг с именем Левкий, что значит «светлый». Через несколько лет мученически скончался епископ Александрийский Филипп, и Левкия избрали на его место. Но через некоторое время Левкий покинул Александрию. Господь в видении повелел епископу отправиться в Италию и проповедовать христианство там. Левкий плыл вместе с отрядом военачальника Армалиона. Тот часто беседовал с образованным, мудрым спутником. Вскоре Армалион вместе с воинами принял крещение. Корабль бросил якорь в гавани Врунтисиополя, города на юге Италии. Местный правитель Антиох узнал о том, что Армалион стал христианином, долго расспрашивал его о вере христиан и встретился с Левкием. Он попросил епископа умолить Бога ниспослать его земле дождь. Вместе с новокрещенными воинами Левкий усердно помолился, и на город обрушился настоящий ливень. Все горожане уверовали в Христа и приняли крещение у епископа Левкия. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы надеемся на предстательство святых перед Господом и просим сегодня святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левкий, моли Бога о нас. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осень 1938 года в удмуртском селе Верхние Парзи выдалась больше похожей на зиму. Сельский пруд затянуло льдом. Ребятишки так и норовели проверить его на прочность. Однажды после уроков они решили поиграть на водоеме в хоккей. Вместо шайбы – камень, вместо клюшек – палки. В разгар игры под одним из ребят лед вдруг затрещал и проломился. В мгновение ока паренек оказался в ледяной воде и начал тонуть. Вдруг появилась девушка. На бегу сбросила пальто и кинулась на помощь утопающему. Это была молодая учительница географии из сельской школы Татьяна Николаевна Барамзина. Танечка. Так между собой звали ее односельчане. Татьяна вымокла до нитки, но парня вытащила. Потом долго болела. Из-за переохлаждения получила тяжелое воспаление легких. Тане исполнилось 22, когда началась Великая Отечественная война. В первые же ее дни девушка стала донором, сдавала кровь для раненых. Позже записалась на снайперские курсы. И в июне 1943-го добровольцем отправилась на фронт. Таня попала в 3-й батальон 252-го стрелкового полка, который воевал на Белорусском фронте. Вот как рассказывал о появлении Татьяны в батальоне ее однополчанин Александр Соломатин. «Мы полюбили ее сразу за требовательность к себе и товарищам, за то, что до всего ей было дело. Танечка стала родным человеком, переживала за каждого. В свободные минуты стирала и чинила одежду солдат. Могла и подстричь не хуже парикмахера», – вспоминал он. Ефрейтор Барамзина сразу же проявила себя и как отважный меткий стрелок. Но в одном из боев получила ранение, из-за которого началось кровоизлияние в мозг. Врачи спасли Таню, но она навсегда потеряла остроту зрения. После госпиталя Барамзиной предложили демобилизацию. Она отказалась, оперативно переучилась на связиста, а заодно и на медицинскую сестру, и вернулась в строй. 22 июня 1944 года в ходе операции советских войск под названием «Багратион» полк Татьяны атаковал немецкие траншеи. В отчете командир, майор Филимонов, написал: «Ефрейтор Татьяна Николаевна Барамзина во время разведки боем под сильным артиллерийским огнем в течение 14 часов исправляла и обеспечивала связь командного пункта 3-го стрелкового батальона». 5 июля бойцы поджидали врага на позициях у белорусской деревни Шеметова. Татьяна выполняла обязанности медсестры. Около 4 часов утра показалась колонна гитлеровцев. Танки, бронетранспортеры, самоходные орудия. Наши стрелки встретили врага оглушительным огнем. Но немцы намного превосходили по количеству и силе. Они пошли в атаку. Однополчанин Барамзиной вспоминал: «Пушки наши и пулеметные точки были подбиты. Расчеты выбыли из строя. Кругом убитые и раненые». Раненых Татьяна оттаскивала из-под огня в землянку, где находился медпункт. Их оказалось очень много. Когда стало понятно, что в бою батальон может потерять всю живую силу, командир отдал приказ отступить в лес и там дожидаться подхода основных сил. Это относилось и к Татьяне. Но она наотрез отказалась уходить, несмотря на уговоры, ведь в землянке оставались десятки раненых солдат. Когда немцы стали подступать к медпункту, Татьяна взялась за пулемет. Он стоял неподалеку. Отстреливалась, потом бежала к раненым. Потом выходила и отстреливалась снова. И так до последнего патрона. Татьяна погибла от рук фашистов. Ей было всего 25. Сохранилось трогательное письмо, которое Татьяна отправила с фронта матери. В нем есть такие строки: «Если мне придется погибнуть, знай, что я погибла счастливой. Умереть, защищая родную землю, – это счастье. В столице Удмуртии, Ижевске, стоит сегодня памятник Танечке, храброму воину Татьяне Барамзиной».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». сюжеты.
0: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: Я как-то был на радио «Вера» и рассказывал в «Добрых историях» такой случай, который произошел со мной в поезде, когда я ехал. Зашла женщина и проводница принесла чай. Она очень переживала, видно было по ней. Я как-то, чтобы утешить человека, решил подарить ей подарок «Филакто». Это кусочек тапочка Спиридона Тримифунского. Я ей дарю и говорю ей слова, что «Вы не переживайте, святые нас всегда слышат, Господь управит». Все у вас уладится, и мама найдется у него. Мама не отвечала на Донбассе, и муж болел. Я говорю, все, Господь управит. Проходит время, где-то несколько месяцев, я еду на своей машине, и что-то все мы, знаете, из крови и плоти, у каждого свои проблемы. И тут тоже у меня как бы начинается какая-то перипетия таких событий, и они сильно давят. И, в общем, как-то плохо все. Я еду в машине и молюсь Господу, молюсь святым, Спиридонушке Тримифунскому. Говорю, ну что, святые, неужели вы меня не слышите? Господь, ну почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Я включаю радиоприемник в автомобиле, и там радио «Вера». Сейчас вам расскажет добрую историю Дмитрий. И я сам себе рассказываю этот случай, когда я женщине дарю этот кусочек тапочка Спиридона Тримифунского, и я говорю, что вы не переживайте, Господь вас слышит, святые слышат, все у вас наладится. И я, конечно, был удивлен. Представляете, я сам себе, получается, с радиоприемника рассказываю историю и сам себя утешаю. И думаю, ничего себе, я людям рассказываю, получается, а сам себе не верю. То есть, как же я рассказываю об этом людям? Вот так вот нас святые слышат и помогают. Я, конечно, улыбнулся после этого, и уже казалось, что и проблемы уже не такие сильные, потому что Господь тебя действительно слышит. Ну что надо еще вот мне было? Чтобы уже Господь явился и мне сказал, да, Дим, слышу я тебя, слышу. И поэтому, конечно, знаете, настроение поднялось, и действительно все эти проблемы потом примерно через месяц все ушли. Вот такая вот история связана с таким светлым, прекрасным радио.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И глагола им притчами много глаголя».
3: «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, и да слышит».
1: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояния одинаковы, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых ярких впечатлений лета – куст белоснежной или темно-лиловой сирени с ее роскошными соцветиями, кисти которых издают явственное благоухание, столь знакомое и любимое всеми нами. Не налюбуешься райским видением. Всегда хочется подойти ближе и спрятаться меж ароматных ветвей, втянуть в себя воздух, замерев несколько секунд молчания. Для меня сирень – образ храма с его благодатной тишиной и спасительными таинствами. Всегда уходишь после службы счастливым и обновленным благодаря незримому действию сердца благодати Христовой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Для кого?

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, родился в подмосковном городке Радонеже в небогатой дворянской семье. В юности будущий святитель управлял имением князя Ивана Пенькова. Был несправедливо обвинен в связи с его женой и заключен в темницу. В тюрьме невинно осужденный юноша писал небольшие книжки для обучения детей грамоте, а деньги, вырученные за азбуки, отсылал нищим. Выйдя из темницы, он принял постриг в Иосифа Волоколамском монастыре, известном своим строгим уставом. В 1543 году Гурий стал игуменом этой обители и управлял ею почти 9 лет. Вскоре Гурию выпал жребий стать епископом Казани. За те 8 лет, что святитель Гурий возглавлял епархию, здесь было основано 4 монастыря, выстроен Благовещенский кафедральный собор и более 10 городских церквей. В 1561 году святитель тяжело заболел. По праздникам его приносили в церковь, где он сидел или лежал, не имея сил ни ходить, ни стоять. Незадолго до смерти владыка Гурий принял великую схиму. Он был погребен в Спасо-Преображенском монастыре. Мощи святителя Гурия были обретены нетленными. В 1630 году они были перенесены в Благовещенский кафедральный собор. Сейчас мощи святителя Гурия покоятся в городе Казани, в кладбищенском храме во имя святых благоверных князей Феодора Муромского и чад его Давида и Константина. Святителя Гурия начали почитать в народе как святого и праведного еще до официальной канонизации. Он входит в сонм архиереев, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Прославляя его,

1982 году российский режиссер Леонид Минакер снял четырехсерийный художественный фильм, посвященный итальянскому композитору Никколо Паганини. Картина была приурочена к 200-летию скрипача-виртуоза. Сыграть главную роль изначально предложили дирижеру Юрию Тимирканову. Режиссер посчитал, что музыканта должен играть музыкант. Юрий Хатуевич категорически отказался, но поинтересовался при этом саундтреком фильма. Леонид Минакер признался, что на протяжении всех четырех серий в картине будут звучать произведения Паганини. Не лучше ли пригласить композитора, который создаст оригинальное современное музыкальное сопровождение историческому видеоряду, возразил Тимирканов, и порекомендовал к сотрудничеству своего друга Сергея Баневича. Этот композитор чуть позже и написал мелодию, передавшую драматизм непростой судьбы итальянского маэстро. Когда фильм вышел на экраны, музыка Сергея Баневича получила невероятную популярность. Идея написать на нее песню витала в воздухе. Композитор ежедневно получал десятки писем со стихами. Сергей Петрович жил в то время в Ленинграде, на набережной реки Мойки, напротив музея-квартиры Пушкина. В этом мемориальном месте работала научным сотрудником поэтесса Татьяна Калинина. Она часто заглядывала в гости к композитору и была в курсе его дел. Заинтересовавшись возможностью создать песню на мелодию из Паганини, Татьяна сочинила стихотворение о нелегком пути творческого человека «Дороги без конца». Готовый вариант песни увидел певец Альберт Асадулин и сразу же заявил, что она непременно будет в его репертуаре. В 1984-м «Дорога без конца» в его исполнении вышла в финал конкурса «Песни года». Ведущий концерта, музыкальный обозреватель «Комсомольской правды» Юрий Филинов, предваряя выступление Асадулина, сказал тогда: «Наши слушатели часто жалуются на низкое качество песенных текстов. А вот сейчас вы услышите песню, написанную на настоящие стихи. И с этим трудно не согласиться».

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это, правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
3: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
2: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
1: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, великое искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел, один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прискиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акила и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани, палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О доброделании клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Есть один удивительный закон, который люди постигали на протяжении всей истории. Святой Иоанн Кронштадтский выразил его просто и глубоко. «Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо мы – одно тело». И это не просто красивые слова, а истина, подтвержденная жизнью самого этого святого. Представьте себе Россию 19 века. Кронштадт – место ссылки преступников, нищих и отверженных. И молодой священник Иоанн Сергиев, будущий всероссийский пастырь, приходит к этим людям. Он не просто молится, он отдает им все свои деньги, одежду, обувь, ухаживает за больными, бегает за лекарствами, кормит голодных. Казалось бы, он разоряет себя, но на деле он создает нечто невероятное – дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, библиотекой и больницей. Миллионы рублей в год проходят через его руки, и все это уходит бедным, а сам он умирает так же скромно, как и жил. В чем же здесь добро себе? В том, что, отдавая себя людям, Иоанн Кронштадтский стяжал любовь, которая стала смыслом его жизни. Он не обеднел душой, напротив, его сердце расширилось до того, что вместило тысячи страждущих. Он понял, что, служа ближнему, мы служим самому Богу, ведь каждый человек – это образ Божий. Делая добро другому, мы не теряем, мы обретаем себя, потому что любовь и есть наша настоящая жизнь. Как написано в Евангелии, что посеет человек, то и пожнет. Посеяв добро, мы пожнем добро в своей душе, здесь и в вечности. Так что вопрос не в том, стоит ли отдавать. Вопрос в том, готовы ли мы увидеть, что наше истинное «Я» расцветает только тогда, когда мы служим ближним.
0: Актуальная тема.
3: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир в скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
7: Чтобы понять настоящее.
6: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
6: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

радио «Вера». Сегодня, 3 июля, церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Моденскую Кассинскую икону Божией Матери привез в Россию в начале 18 века граф Борис Шереметьев из итальянского города Модены. Петр I подарил старинный итальянский образ церкви подмосковного села Кассино. Сейчас это один из районов столицы. На иконе Богородица изображена стоящей в полный рост с младенцем Христом на левой руке. Моденская Кассинская икона Божией Матери прославилась многочисленными исцелениями и другими чудесами, которые совершались по молитвам перед ней. В середине XIX века молебны перед этим чудотворным образом помогли остановить холеру, бушевавшую в Подмосковье. Перед Великой Отечественной войной чудотворная икона была конфискована из храма. Находилась сначала в Музее религии и атеизма, затем в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В родное Кассино образ вернулся в 1992 году. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Моденскую Кассинскую икону Божией Матери, мы молим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Многие из нас помнят рассказ няни Татьяны Лариной из пушкинского Евгения Онегина про обычай, когда родители сами выбирали своим детям супругов. Няня говорила, что в ее время даже не слыхали про любовь. Однако бывало, что из подобных союзов вырастала любовь, которая не угасала даже спустя долгие годы. Михаил, правитель Тверского княжества, и Анна, дочь ростовского князя, увиделись первый раз на пороге храма, куда их вели венчаться. Но им столько рассказывали друг о друге, что молодым казалось, будто они знакомы с самого детства. Анна смущенно краснела, когда думала о статности и храбрости жениха, а Михаил был заранее влюблен в доброту и скромность невесты. Оба не обманулись в своих ожиданиях. Встретившись, Михаил и Анна поняли, что ни за что не хотят расставаться. Судьба подарила молодым всего несколько спокойных счастливых лет. В эти годы они узнавали друг друга. Анна привыкала к чужой земле, помогала мужу управлять княжеством. Супруги оказались на редкость мудрыми и справедливыми правителями. В Твери строились храмы, налаживались торговые связи с другими городами. Михаил старался ослабить зависимость княжества от Золотой Орды, и в его правление по Тверской земле впервые перестали ездить татаро-монгольские баскаки, собирающие дань. Но скоро у Михаила и Анны появились завистники. Михаил унаследовал право княжить во Владимире, городе, который был в то время столицей Руси. Московский князь Юрий Данилович, племянник Михаила, решил сам завладеть городом. Между родственниками разгорелась долгая и кровавая война. С тех пор Михаил редко бывал дома. У Анны, которая воспитывала 4 сыновей, дрожало сердце каждый раз, когда муж отправлялся в очередной поход. Она втайне мечтала уехать вместе с ним, но это, конечно, было невозможно. Кто-то должен был заботиться о детях, управлять княжеством. Анна оставалась дома, молясь по ночам, чтобы Михаил скорее к ней вернулся. И он возвращался. Иногда с гордо поднятой головой, одержав победу. Иногда понурой, потерпев поражение. Но всегда сразу приходил к любимой жене, чтобы крепко ее обнять после долгой разлуки. Не дождалась Анна мужа только один раз. И свидеться им было уже не суждено. Михаил и Юрий Данилович отправились в Золотую Орду, чтобы ответить перед ханом за свою вражду. Анна отпускала мужа, скрипя сердце, как будто чувствовала что-то недоброе. Не ехать было нельзя, хан угрожал разорением Твери, и Анне пришлось смириться. Она только со слезами на глазах просила мужа, чтобы он присылал ей весточки так часто, как только сможет. Но писем почему-то не было. Целый год Анна мучилась, не зная, что случилось с ее мужем. Наконец пришла страшная весть. Хан встал на сторону московского князя, и Михаила вероломно убили. Анна была вынуждена просить Юрия Даниловича, чтобы он вернул ей гроб с телом мужа. Михаила погребли в Преображенском соборе. Плакала вся Тверь. Анна была безутешна. Без мужа ее перестала радовать прежняя жизнь, и княгиня решила уйти в монастырь. Но в условиях постоянных раздоров княжеству требовалась рука уверенного правителя, а юные княжичи еще не набрались нужного опыта. И Анне пришлось выполнять свой долг княгине, пока росли и мужали ее сыновья. Ей довелось пережить много страшных ударов. Гибель детей и внуков, разграбление княжества. Чем дальше, тем сильнее Анна мечтала о монастыре и вела жизнь, которая мало чем отличалась от монашеской. Поэтому, как только дети окончательно встали на ноги, Анна с радостью постриглась в монахини. Последний год жизни она провела в Успенском монастыре города Кашин, приняв особо строгие монашеские обеты – схиму с именем Анна. Анну Кашинскую и Михаила Тверского в России прославили в лике святых за их благочестивую жизнь, глубокую веру в Бога и самоотверженное служение ближним. Их мощи находятся в разных местах. Но души святых супругов, так часто разлучавшихся при жизни, наконец-то соединились в жизни вечной.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И глагола им притчами много глаголя,
3: и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в 60. Иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, и да слышит».
1: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояния одинаковы, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться. Ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться».

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Еще пару десятилетий назад, придя в гости, удавалось по книгам на полках узнать многое о вкусах, сфере деятельности и образе жизни хозяев. В наше время в обиход вошли невидимые постороннему глазу электронные книги. Они удобны, ведь их не нужно беречь от пыли, и им не требуется место в квартире. И поэтому странно, казалось бы, говорить о домашней библиотеке со стеллажами до потолка. Однако эпоха бумажных книг продолжается, и до сих пор многие с радостью покупают желаемые издания в магазинах. Давайте поговорим, как правильно создать свою домашнюю библиотеку. Первый способ – подбирать книги по разделам, которые вам интересны. Например, обозначьте отдельную полку для духовной литературы, изданий по истории и философии. Другую отдайте поэзии и художественной прозе. На третьей расположите учебные пособия, юмористические произведения. Второй способ – расположение по фамилиям писателей в алфавитном порядке. Также можно располагать книги по цвету переплета. В этом случае библиотека будет еще и элементом декора. А что делать, если вы только хотите собрать свою библиотеку, но не знаете, с чего начать? Предлагаю сперва поставить на полку важные для духовной жизни книги. Это, конечно, Библия, труды святых отцов и богословская литература. Произведения таких мудрых духовных писателей, как Павел Флоренский, Александр Мень, Антоний Суржский. Многие книги вы найдете в церковной лавке вашего храма. Также, собирая свою библиотеку, полезно поискать в интернете списки литературы, рекомендованные авторитетными людьми. К тому же можно посещать букинистические магазины. Там вы найдете старые издания или редкие книги с необычными иллюстрациями, которые непременно украсят ваши книжные полки. Собирать свою библиотеку – это отдельный вид творчества, отражающий вашу личность. Многие согласятся, приятно выбрать любимое произведение, сесть в уютное кресло и погрузиться в волшебный мир чтения. С вами была Нина Резник.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец, старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика

Цель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святой благоверный князь Глеб Владимирский, в крещении Георгий, жил в XII веке. Он был младшим сыном князя Андрея Боголюбского. С детства Глеб был глубоко верующим человеком, предпочитал проводить время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. Скончался благоверный князь Глеб в 19 лет. Мощи юного князя оказались нетленными. Их перенесли в Успенский собор во Владимир, где они находятся и сейчас. У мощей святого Глеба не раз совершались чудеса. В 15 веке на Владимир напали ордынцы. Они ворвались в Успенский собор и попытались вскрыть гробницу князя, рассчитывая найти там сокровищ. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе покинули город. Благоверный князь Глеб и сегодня почитается как покровитель и защитник города Владимира. В лике благоверных Церковь прославляет православных монархов, которые вели праведную жизнь. Князь Глеб Владимирский остался в памяти людей как боголюбивый и милосердный человек. Прославляя его, мы просим: «Благоверный Глеб, моли

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Во второй половине XIX века далекая северная страна Норвегия переживала невероятный культурный подъем. Писатели, художники, музыканты ставили своей целью воспеть красоту родного края, его традиции и героев. К числу таких норвежских мастеров принадлежит композитор Эдвард Грик. В его музыке отражено немало величественных скандинавских пейзажей и фольклорных сюжетов. Помимо этого, мастер неоднократно обращался к историческим образам. Так, в 1884 году Грик создал цикл из нескольких пьес, который назвал «Сюита в старинном стиле из времен Хольберга». Людвиг Хольберг, драматург, писатель, философ, считается основоположником новой датской и норвежской литературы. На момент создания «Сюиты» в Норвегии отмечалось 200-летие со дня рождения литератора, и Грик решил внести свою лепту в общее празднование. Пятичастный цикл изначально был написан для фортепиано, но позже композитор выполнил переложение для струнного оркестра. В этой версии произведение снискало популярность. Создавая его, Грик обратился к традиционной структуре танцевальных сюит, характерных для эпохи Людвига Хольберга, жившего на рубеже 17 и 18 веков. Однако, несмотря на форму, музыкальный язык пьес далек от подражания старинным мотивам. Он уникален и сохраняет главные особенности григовского стиля – красочность, мелодичность, народно-песенную интонационность. Каждая нота этого сочинения напоминает о любви композитора к родному краю и его людям. Первая часть «Сюиты в старинном стиле» из времен Хольберга Эдварда Грига под названием «Прелюдия» прозвучит в исполнении камерного оркестра Московской филармонии. Дирижер Дмитрий Китаенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это, правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
2: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
3: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
2: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
1: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, великое искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел, один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прискиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акила и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани, палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: То, о чем я сегодня рассказываю, для меня самой очень странно. Поэтому начну с самого события, а потом, если получится, попытаюсь осмыслить. Событие, впрочем, не хитрое. Мой любимый муж засобирался ехать в свой далекий город, а я должна была остаться в загородном домике в Подмосковье. Нюанс тут только один. Я никогда в жизни не оставалась одна за городом. К счастью, дочь оставила мне своего песика, обаятельного охранника, неспособного обидеть и мухи. Пока я проводила мужа, переделала кучу дел в городе, очень устала. Ехала домой, уверенная, что теперь просто засну в загородной тишине. Не тут-то было. Подъезжая к дому, я явственно почувствовала, что какое-то нестерпимое чувство буквально колотится, врывается в мое сердце. Страх. Непонятный, нелогичный, но, возможно, знакомый многим женщинам ночью за городом. Страх. «Что такое?» – уговаривала я себя. «Тебя встретит песик. Рядом живут соседи, с которыми знакомы с детства». Нет, страх был откуда-то не из области логики. Он был таким глубинным, непонятным, древним как будто. Меня стало потряхивать, когда я вошла в свой темный двор. Рука задрожала, когда я вставила ключ в замок. Благо, из домика вырвался неистовый в своей любви дочкин пес. В домике что-то подозрительно заскрипело. Шаги? Мыши? Крысы? Воры? При свете ничего этого не обнаружилось. Просто дома живут своей жизнью, в тишине. Живут и дышат. Полночи я пыталась заснуть, не обращая внимания на вздохи и поскрипывание домика. Пес меня охранял, успокаивал. Утром оказалось, что я все же заснула, но точно под рассвет и точно не выспалась. Зато на следующий день меня ждала беседа онлайн с одной замечательной, очень вдохновенной матушкой. Это было по работе. Я приступила к беседе, немного бледная, совсем ослабевшая и в тяжких мыслях. А как будет следующей ночью? Так же страшно? С матушкой мы говорили о том, как православному человеку понять про себя важную вещь, чего на самом деле глубинно, на уровне души он хочет. Как это уловить именно глубинно? Полюбить себя, чтобы полюбить другого на уровне своей самореализации. Переводя на простой язык, понять, где и как можно послужить Богу и ближнему. Но, внимание, послужить так, как Бог тебе дал. А для этого надо очень вслушаться в себя, подумать о том, какие таланты тебе даны и как тебе вынести их наружу, из себя. Так глубоко копнула матушка, так было интересно спросить себя, а чего я на самом деле хочу. Под впечатлением от этого разговора я вышла во двор своего домика. Думай, думай, как это понять, чего ты хочешь? Истинные желания, заложенные Творцом. Пока я приготовила обед, погуляла с песиком, доделала работу, заварила чай, позвонила детям, наступила ночь. И вот же чудо! Я посмотрела ей в глаза задумчиво и без страха. Чего я хочу? Чего хочет от меня Бог? Вопросы оказались слишком серьезные, чтобы тратить время жизни на тревожность. Как если бы матушка, моя собеседница, одним вопросом вылечила меня от страха. Или все-таки, как говорят святые отцы, от страхования. То есть, когда не ты сам боишься, а кто-то совсем противоположный Богу тебя страхует, пугает. Как бы то ни было, вопрос о самореализации встал передо мной как стена. Чего я хочу? Что мне дано? Как мне служить? Страхи каким-то чудесным образом разбились об это вопрошание. В молитве о помощи я заснула с песиком в ногах, как будто исцеленная от лишнего. Вот правильно говорит мой духовный отец, страхи, они всегда не от Бога. От Него только покой, поддержка и радость. Может, такой интересный вопрос о своих истинных желаниях еще кого-то отвлечет от лишних пустых мыслей и страхований.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святые Инна, Пинна и Римма были учениками апостола Андрея Первозванного. Имена Инна и Римма сейчас в России считаются женскими, но во втором веке в Скифии их носили мужчины. В этом краю, который простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма несли язычникам христианскую проповедь. Святые были схвачены местным князем, который потребовал от них принести жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда стояла жестокая зима, реки были скованы морозом. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых. Измученные страшной стужей, Инна, Пинна и Римма предали Богу свои души. Мощи святых были перенесены в некий порт Алиск. Некоторые ученые отождествляют Алиск с современной Алуштой, что стоит на южном берегу Крыма. Эта научная версия подтверждает предание, что Алуштинская часовня во имя мучеников Инны, Пинны и Риммы возведена на месте захоронения этих святых. Есть предание, что Инна, Пинна и Римма были славянами, родом из-под Ильмень-озера. Нередко их почитают как первых славянских святых. Своим первомученическим подвигом они положили начало драгоценной духовной сокровищнице, сонму всех святых в земле российской просиявших. Мы просим святых мучеников Инна, Пинна и Римма. Молите Бога о нас. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Восьмая глава романа в стихах Евгений Онегин посвящена странствиям главного героя по России. В одном из эпизодов он останавливается в городке Макарьев на Волге, близ Нижнего Новгорода. «Пред ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим». Александр Сергеевич Пушкин помещает Онегина в самую гущу знаменитой Макарьевской ярмарки, главного оптового торга Российской империи на протяжении нескольких сотен лет. История ее тесно связана с именем русского святого, преподобного Макария Желтоводского, и с названием обители, которую он основал, Свято-Троицкого Желтоводского Макарьева монастыря. В XV веке Макарий, монах Нижегородского Печерского монастыря, принял на себя подвиг отшельничества. Он удалился в пустынное место, которое именовалось «Желтые воды». Там Макарий своими руками построил деревянную церковь во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы и проводил жизнь в посте и молитве. Со временем о подвижнике узнали. Люди стали приходить к Макарию, многие оставались жить под его духовным руководством. Так постепенно на берегу Волги возник мужской монастырь Троицкий, который по имени своего основателя и местонахождению стал известен еще и как Макарьевский Желтоводский. Вскоре берег у монастырских стен облюбовали волжские купцы. Здесь как раз встречались друг с другом торговые суда, шедшие с верховьев и низовьев реки. В удобном месте близ обители купцы причаливали к берегу, показывали друг другу свои товары, покупали-продавали, жертвовали монастырю. В 1439 году войска казанского хана Улу Мухаммеда разорили обитель. Уже в 17 веке ее восстановил монах по имени Авраамий. Возобновился и торг под стенами Макарьевского монастыря. В 1627 году Авраамий получил от царя Михаила Федоровича грамоту, которая давала торгу официальный статус и регулировала время его проведения. Поначалу ярмарка ежегодно проходила 7 августа, в день памяти первооснователя монастыря, преподобного Макария Желтоводского. Однако за пару десятилетий торг приобрел такие масштабы, что для него отвели 4 недели. Макарьевскому монастырю царь предоставил право собирать с купцов пошлину в монастырскую казну. При этом монастырь полностью обеспечивал все нужды ярмарки. На средства обители строились и содержались торговые ряды, склады, речная переправа, постоялые дворы и трапезные для участников торга. В 18 веке указом Петра I Макарьевская ярмарка перешла в ведение государства и стала солидной доходной статьей бюджета Российской империи. А в 1816 году на ярмарке случился пожар. Выгорели практически все торговые строения. Отстраивать их было решено на новом месте. По распоряжению властей ярмарку перенесли из-под стен Макарьевского монастыря в Нижний Новгород, и официально она стала именоваться Нижегородской. Правда, в народе ее по-прежнему называли Макарьевской или попросту Макарием в память о монастыре и его основателе, преподобном Макарии Желтоводском. Любопытно, что ярмарка действовала и при советской власти. В 20-е годы 20 века ей был присвоен статус всесоюзной выставки. Однако в 1930-м ярмарку закрыли. Возродилась она уже в наше время. И сегодня Нижегородская ярмарка – знаменитый Макарий. Это современный выставочный комплекс и деловой центр.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». В наших краях было три чернички. Так называли девственниц, потому что они всегда одевались подобно монахиням, в черное. Иногда их именовали вековушами, так как они век вековали незамужними. Обыкновенно они по умершим читали псалтирь, где их звали. В остальные дни они скрытно жили в какой-либо маленькой хате или келье на огородах. Как проходила их жизнь, мы не знали. Вероятно, читали какое-нибудь молитвенное правило, клали земные поклоны, занимались в свободное время какой-либо работой. Почему они не вышли замуж, не знаю. Но я хорошо помню, что две из них были красивыми. Видно, думается мне, не пожелали замужества по тем же религиозным убеждениям, которые иных направляют в монастыри. Про святость их тоже не говорили люди, хотя относились к ним с почтением. Народ наш был разборчив в употреблении слова «святой». А третья, известная мне черничка, слепая Даша, была удивительным человеком. Слепая от рождения, она как-то научилась по слуху псалтири. 150 псалмов. Это нелегко запомнить. Свой крест слепоты Даша несла совершенно безропотно. И слепота ей, вероятно, была во спасение. Да и посторонние, глядя на нее, легче переносили скорби. А я, вспоминая сейчас о ней, поучаюсь. Примечательно, что эти чернички никого не учили, не давали советов. И, Боже, сохрани, не обличали, не судили. Учить — это дело батюшки. А батюшка смотрел на них спокойно, точно не замечал их. Будто хранить лишь девство — такое простое и легкое дело. А ведь это явление замечательное. И стоило бы заинтересоваться им. Но кругом были подобные им. Религиозные, смиренные, целомудренные. Только в браке. А это тоже подвиг. Дух же был один. Христианский, православный. Поэтому, вероятно, и не дивились черничкам.
0: Голоса

руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно, а раз у тебя есть

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Скажите, а укрыться у вас можно? А то дождь вон.
2: Дождь, дорогу, это хорошо. Заходите, дети, там видно будет.
3: О, Павлик, ты фильм «Поп» смотришь?
4: Да, дядя Андрей, вот уже заканчивается он. Поставлю пока на паузу.
3: И как тебе?
4: Даже не знаю. Впечатление сильное, но вопросов много. Стоило ли, например, вот здесь в финале фоном БНМ пускать? Не сбивает ли это общий настрой? Скорбный, но торжественный.
3: Про настрой трудно рассуждать, это дело индивидуальное. Одно могу сказать уверенно. Песня «Бонни М» звучит здесь... не случайно.
4: Правда? Это почему?
3: Потому что это не просто шлягер. Это вольное переложение 136-го псалма.
4: Псалма? Да не может быть.
3: Тем не менее, это так. И текст песни Бонни М близок вот к этому, например, переводу. «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен, о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих, да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей».
4: Так это о вавилонском пленении евреев?
3: Правильно, Паш. 136-й псалом рисует подробную, правдивую картину беды. Неизвестному автору этой песни довелось пережить вместе со всем еврейским народом трагедию насильственного переселения на чужбину. По возвращении на родину он вспоминает пребывание в плену и в лаконичных, но точных и выразительных образах передает нам всю глубину скорби, которую пришлось пережить иудеям. Ты только представь, Паша, этих пленников, горько плачущих на берегах вавилонских рек о своем возлюбленном отечестве, которое было утрачено ими по собственному легкомыслию и нерадению.
4: А в чем это легкомыслие проявилось? В том, что иудеи внешней политикой пренебрегали?
3: Да нет, с этим-то как раз в Иерусалиме в 6 веке до Рождества Христова дело было поставлено на широкую ногу. Иудея оказалась разменной картой в игре Египта и Вавилона за власть в регионе. Еврейские правители пытались лавировать между этими двумя мощными и агрессивными соседними государствами, проявляя, как сейчас говорят, политическую гибкость. А между тем пророк Иеремия предупреждал, что единственное, что может помочь сохранить Иерусалим, это искреннее обращение народа к единому Богу. Отказ от языческих культов, распространившихся в стране с влиянием все тех же сильных соседей.
4: Дядя Андрей, а что за реки были в Вавилоне?
3: Племянник. А ну-ка вспоминай историю, географию.
4: Тигр и Евфрат?
3: Ну, конечно же. Вавилонское царство лежало на обширной низменной равнине между этими двумя великими реками. И вместо родных живописных гор... пленники увидели необозримые поля, пересеченные искусственными каналами. Рабский труд евреев, кстати сказать, использовали во время строительства таких вот оросительных каналов.
4: Очень трудно пришлось иудеям в Вавилоне, да?
3: В начале плена просто невыносимо. После смерти вавилонского царя Навуходоносора невольникам предоставили относительную свободу. И стало немного легче. Некоторым из них даже удалось разбогатеть, занимаясь торговлей. Ведь Вавилон был городом больших возможностей в коммерческом плане.
4: А что же тогда иудеи плакали, сидя на берегах вавилонских рек?
3: В неволе израильтяне полностью осознали, что вера в Бога и возможность молиться в храме была настоящим сокровищем, которое они не уберегли. Люди поняли, что именно Иерусалим, духовная столица иудеев, всегда будет оставаться вершиной их радости. И ее не затмят никакие материальные блага. память о Сионе, как обиталище Бога, была настолько дорога для пленников, что они отказывались развлекать вавилонян пением псалмов, чтобы не оскорбить святыни.
4: Дядя Андрей, а это весь псалом? Ты полностью мне его прочитал?
3: Нет, Паш, не полностью. Там осталось буквально 4 грозные строки. «Припомни, Господи, сынам едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень».
4: Кошмар какой. Я, конечно, понимаю, люди натерпелись, но младенцы-то вавилонские при чем? Автор псалма действительно призывает детей убивать?
3: Это суровые ветхозаветные реалии, племянник. Око за око, зуб за зуб. В тех условиях полностью побежденный народ нередко уничтожался до последнего младенца мужского пола. Но в христианском прочтении эти строки воспринимаются иначе. Толкователи псалтыри призывают нас вспомнить, что все мы граждане неба, плененные Вавилоном, собственными страстями. А младенцы вавилонские – это малейшие поползновения греха, возникающие в душе. И убивать этих младенцев о камень – значит отсекать в самом начале все скверные мысли и желания.
4: Дядя Андрей, а почему именно этот псалом вошел в саундтрек фильма «Поп»? Ведь это же про Россию кино, а не про Иудею.
3: Потому что в этом фильме, Паш, тоже говорится о пленении. Даже двойном, в котором оказалась Россия в 20 веке. Это плен духовный, коммунистический, и реальная оккупация фашистская. И режиссер Владимир Хотиненко, включая фильм «136-й псалом», подчеркнул, что так называемая «псковская миссия», во время которой православные священники служили в храмах, открытых оккупантами, это никак не политический демарш церкви против власти, а служение, стоическое служение соотечественникам, которые оказались далеки от небесного Иерусалима. У фильма, кстати, одно из рабочих названий так и звучало – «На реках Вавилонских».
4: То есть получается, что 136-й псалом – это ключ к картине?
3: Получается, что так.
4: Ну, тогда это много меняет. Пересмотрю-ка я это кино еще разок, пожалуй. И псалом ты мне сбрось, пожалуйста, на флешку, хорошо?
3: Конечно, Паш. И тексты, и звуковые файлы. Читай, слушай, размышляй.
5: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали,

язык мой гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе весь.

0: Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Левкий Исповедник в миру носил имя Евтропий. Он родился в Александрии в V веке. Мать мальчика умерла, когда ему было 11 лет. Отец принял монашеский постриг и взял Евтропия с собой в монастырь. Он получил хорошее образование и воспитание, рос тихим и кротким. Вся братья прислушивалась к нему и любила юношу. Когда Евтропию было 25, епископ Еллий благословил его стать архимандритом монастыря. Евтропий считал себя недостойным, несколько раз отказывался, но потом подчинился и принял монашеский постриг с именем Левкий, что значит «светлый». Через несколько лет мученически скончался епископ Александрийский Филипп, и Левкия избрали на его место. Но через некоторое время Левкий покинул Александрию. Господь в видении повелел епископу отправиться в Италию и проповедовать христианство там. Левкий плыл вместе с отрядом военачальника Армалиона. Тот часто беседовал с образованным, мудрым спутником. Вскоре Армалион вместе с воинами принял крещение. Корабль бросил якорь в гавани Врунтисиополя, города на юге Италии. Местный правитель Антиох узнал о том, что Армалион стал христианином, долго расспрашивал его о вере христиан и встретился с Левкием. Он попросил епископа умолить Бога ниспослать его земле дождь. Вместе с новокрещенными воинами Левкий усердно помолился, и на город обрушился настоящий ливень. Все горожане уверовали в Христа и приняли крещение у епископа Левкия. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы надеемся на предстательство святых перед Господом и просим сегодня святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левкий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: самым важным.
1: Что такое алтарь?
2: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
3: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
4: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
5: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
0: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
6: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
1: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Кираса – стальной защитный жилет. Стоит внимательно рассмотреть и прямую широкую саблю Дмитрия Николаевича. Она называется «Палаш».
9: А головной убор, что лежит на круглом столике? Это военный шлем?
8: Каска. Она изготовлена из толстой кожи, украшена оперением и золотой фурнитурой. Видишь, как сияет? Арест Кипренский подчеркнул, что костюм у Корнета совсем новый. Художник запечатлел момент, когда 20-летний граф только что поступил на службу.
9: Наверное, Дмитрий Николаевич заказал эту картину для родителей. Они всегда радуются таким портретам, особенно матери. Вот когда один мой друг поступил в Суворовское училище и прислал домой фотографию в форме, его мама всем ее показывала.
8: Дмитрий Шереметьев очень рано лишился родителей. Мать его, Прасковья Ивановна, умерла через 3 недели после рождения сына. Отец, Николай Петрович, пережил супругу на 6 лет. Это была очень счастливая пара. Прасковья Ивановна служила актрисой в крепостном театре, который принадлежал графу Шереметьеву. Он полюбил ее и женился.
9: Но что их связывало, крепостную и помещика?
8: Во-первых, общее увлечение искусством. Во-вторых, они были схожи по складу характера. Оба находили радость в том, чтобы помогать другим. По инициативе жены граф построил в Москве странноприимный дом, приют для нищих. Кстати, именно для этой богадельни Дмитрий Николаевич Шереметьев заказал Кипренскому свой портрет.
9: А почему граф захотел, чтобы его портрет висел в странноприимном доме?
8: Захотел не он, а руководители приюта. Дмитрий Шереметьев был почетным опекуном заведения. Едва достигнув совершеннолетия, он продолжил дело родителей. Помогал не только странноприимному дому, жертвовал крупные суммы храмам, монастырям, гимназиям, просто нуждающимся людям.
9: Значит, про Дмитрия Николаевича вполне можно сказать «Шереметьев благородный». Как и про его прадеда.
8: Безусловно. Граф Дмитрий Шереметьев прославил свой род делами милосердия и вошел в летопись России как добросердечный меценат. Недаром его портрет кисти Ареста Кипренского хранится в историческом музее.
7: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Через руку человека, подающего нищему, и руку нищего, принимающего кусок хлеба, образуется мост, ведущий к Богу.
1: Такой аллегорией румынский старец 20-21 веков, архимандрит Иустин Пырву, определил суть милостыни. Она соединяет двух людей, дающего и принимающего, в общем движении навстречу друг другу. Дающий творит добро, принимающий отвечает благодарностью, а Господь освящает их действия своей благодатью. Образующийся мост – это духовная связь между людьми. Он возводится с обоих берегов и соединяется посредине замковым камнем, имя которому – любовь.
0: Цитата дня.

0: радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Чтение хороших, добрых книг способно исцелять. В этом совершенно уверен писатель Николай Назаркин. По профессии он библиотерапевт, то есть специалист, который умеет оказывать психологическую поддержку с помощью правильно подобранных литературных текстов. Но главное, Николай Назаркин и сам пишет такие тексты. Его книги, как не раз справедливо отмечали и критики, и читатели, заражают любовью к жизни, учат радоваться простым вещам и помогают мудрому и спокойному отношению к трудностям. Недаром за повесть под названием «Изумрудная рыбка» писатель получил малую национальную детскую литературную премию «Заветная мечта». Впрочем, свою книгу Николай Назаркин написал не только для детей, и об этом он прямо говорит в предисловии к повести, у которой, кстати, есть подзаголовок «Палатные рассказы». «Изумрудная рыбка» – это история о детях, проводящих в больнице большую часть своей жизни. Для них обследование, процедуры, уколы и капельницы – привычная обыденность, а нянечки, медсестры и соседи по палате – почти что семья. Казалось бы, таких ребят можно только пожалеть, но главный герой книги, Коля Кашкин, от лица которого ведется повествование, рассказывает читателям увлекательные, захватывающие и смешные истории. В них столько задора, юмора, стремления жить и радоваться каждому новому дню, что на второй план отступают процедурные с холодным кафелем и коридоры, наполненные запахом лекарств. Герои повести – ребята с тяжелыми заболеваниями, передвигающиеся на инвалидных колясках или вообще прикованные к кроватям, поражают умением принимать жизнь такой, как она есть, и верить в лучшее. А еще способностью остро чувствовать малейшую ложь и фальшь, и понимать, что в жизни они не помогают, а наоборот, только все портят. Как раз об этом рассказ «Изумрудная рыбка», наверное, не случайно давший название всей книге. Мальчишки плетут из трубочек капельницы рыбку и хотят ее раскрасить. Но для этого нужна зеленка, которую просто так медсестра им, конечно, не даст. Один из ребят все же находит способ достать пузырек. Но позже выясняется, что заполучить зеленку ему удалось с помощью обмана. И ярко раскрашенная рыбка почему-то сразу тускнеет в глазах ребят. Николай Назаркин не упоминает о том, что его повесть «Изумрудная рыбка» по сути автобиографичная. А ведь это именно так. Почти все свое детство автор провел в больнице, сражаясь с тяжелым недугом. Поэтому он знает, о чем говорит, когда убеждает читателей, что любовь к жизни не зависит от обстоятельств, и каждый новый день дается человеку не напрасно. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфа-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфа-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфа-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: До революции 1917 года город Буденновск на Ставрополе назывался Святой Крест. Сердцем этого селения был православный Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь. В советское время обитель закрыли большевики. Ее здания разобрали на кирпичи и построили из них больницу. Ту самую, в которой в 1995 году чеченские террористы удерживали 1500 заложников. В один из дней трагедии ее участники стали свидетелями чуда. Пленники увидели в небе молящуюся Божию Матерь. Позже, по свидетельствам очевидцев, была написана икона Богородицы, названная Свято-Крестовской. В память о людях, убиенных террористами, в 2005 году в Буденновске построили храм Воскресения Славущего.
1: Радио «Вера» в Буденновске можно слушать на частоте 101,7 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 3 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это, правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам. Что читается сегодня в православных храмах во время богослужения? Давайте послушаем.
4: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
5: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». «Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих, и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
4: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
3: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, великое искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел, один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прескиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акилла и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
2: Апостольские чтения.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На востоке Кабардино-Балкарии, у самой границы с Северной Осетией, стоит на берегу реки Малка станица Екатериноградская. Селение старинное. Оно было основано в 1777 году как казачья крепость в оборонительной линии между городами Азов и Моздок. Тогда, в конце 18 века, Екатерина II присвоила здешним землям статус Кавказской губернии Российской империи. Станицу Екатериноградскую в 1786 году провозгласили столицей этого объединения. Императрица обратила внимание, что в губернском центре имеется единственная деревянная церквушка. Ее величество пожаловало 40 тысяч рублей на возведение каменного храма. Однако приступить к строительству жители не успели. Столицу губернии перенесли в Астрахань, туда отошла и казна с царским пожертвованием. Станица Екатериноградская вновь стала скромным казачьим селением. Его жители довольствовались родным деревянным храмом. В середине XIX века в этих местах побывал внук Екатерины II, император Николай I. Зная о бабушкином благодеянии, он удивился, не обнаружив каменной церкви в станице Екатериноградской. Царь повелел немедленно начать строительство, и в 1850 году над рекой Малкой уже возвышался величественный пятиглавый собор. Главный его алтарь освятили во имя преподобного Ефимия Солунского. Северный и южный пределы посвятили небесным покровителям царственных особ, великомученице Екатерине и святителю Николаю. 90 лет Ефимовский собор оставался духовным центром станицы. В 40-е годы 20-го столетия церковь закрыли безбожники, захватившие власть в стране. Они постановили снести храм. Станичники не подчинились варварскому требованию. Все же собор преподобного Ефимия серьезно пострадал в советское время, но уцелел. В 1991 году его вернули верующим. С тех пор богослужения под старинными сводами не прекращались. Особенно людно бывает в церкви в престольный праздник 28 октября, в день памяти преподобного Ефимия Солунского. В станицу Екатериноградскую съезжаются паломники из окрестных селений, и на службе царит атмосфера казачьего братства, основанного на любви к Богу и к церкви.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

Радио «Вера». Светлое радио. Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1921 год. Владикавказ. По приезде нам начальство станции дало разрешение только на трехдневный срок оставаться в вагоне, до приискания помещения, и то потому только, что была бумага о назначении моей дочери на железнодорожную службу. Дорогой я опять сделалась хуже. Что было делать? Спрашиваю, есть ли в городе монастырь. Знаю, что нигде не встретишь сочувствия в нужде и помощи ближнему, как там. Монастырь женский во имя Иверской Божьей Матери есть, и недалеко от вокзала. Пошла туда, попросила приветливых монахинь провести меня к игуменье. С первого слова меня обвеяло теплом от выражения лица и обращения этой доброй матушки Феофании, с которой в короткое время мы стали друзьями и полюбили друг друга. Когда я рассказывала и попросила о даче мне немного дров и сырой картошки, то окружавшие и сочувственно слушающие меня монахини в один голос вскричали: «Благословите, матушка, пойти с ними и отнести дров и чего-нибудь покушать». В то время во Владикавказе уже наступал голод. У монастыря отобрано почти все имущество. Я пришла обратно в вагон в сопровождении двух монахинь, несших не только мешок с дровами и не одну картошку уже вареную, а хлеба и постного масла. В монастыре я бывала почти каждый день. Очень сошлась с моими монахинями, но особенно с доброй матушкой-игуменьей. Она не была образованная и, как видно, происходила из крестьянской семьи, но была чудной, смиренной души.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Австралия для русского человека не то что иной материк, а почти иная планета. Настолько далека от нас эта страна, что ее традиции, уклад жизни австралийцев нам кажутся совершенно необычными и непривычными. Поверить в то, что в Австралии имеется православная церковь, крайне сложно. Тем не менее, в Австралии есть православные храмы, причем некоторые из них русские. Впервые с австралийским православием я познакомился благодаря двум студентам Московской духовной семинарии. Оба они, являясь этнически русскими, в свое время эмигрировали из России в Австралию и стали там прихожанами православных храмов. Впоследствии два этих молодых человека поступили в семинарию в Троице-Сергиевой лавре. Благодаря общению с ними австралийское православие стало для меня чуть более знакомым. Главной особенностью существования православия в Австралии является то, что церковный календарь там не совпадает с природным. Это, собственно, традиционная вещь для южного полушария Земли, когда лето приходится на зимние месяцы, а зима – на летние. В связи с таким несовпадением в некоторые церковные традиции австралийским православным пришлось внести изменения. Вот одно из них. Как вы прекрасно знаете, ежегодное освящение овощей и фруктов в России происходит на праздник Преображения. Точно так же поступает в греческой, сербской и иных православных церквях. Иначе дело обстоит в Австралии. Опять же, из-за несовпадения календаря с временами года. Так как лето в Австралии приходится на зимние месяцы календаря, то местными православными было принято решение освящать овощи и фрукты не на Преображение, которое приходится на зиму южного полушария, а на праздник Сретения. Он отмечается 15 февраля по новому стилю. Для нас это еще зима, а для Австралии конец лета, время созревания овощей и фруктов. В жизни австралийских православных есть и другие особенности. Как вы помните, одним из символов церковного праздника входа Господня в Иерусалим является расцветшая верба. Австралийские православные, потомки русских эмигрантов, захотели сохранить традицию освящения вербы, но с точки зрения климата это было сложно. Верба в Австралии растет, но зацветает в августе-сентябре. И к апрелю, когда обычно празднуется вход Господень в Иерусалим, уже теряет свои пушистые цветы. Местным православным приходится срезать зацветшую вербу и класть ее на несколько месяцев в морозильную камеру, чтобы прийти затем в храм с традиционно русским символом входа Господня в Иерусалим, а также с пальмовыми ветвями, которых в Австралии предостаточно круглый год. Православные в Австралии активно участвуют в общественной жизни. В частности, занимаются благотворительными проектами. Это и помощь престарелым, и тяжело больным людям. Оказывается, и поддержка православным иммигрантам наших дней, которые при помощи приходов ищут себе жилье и работу. Вносят православные посильную лепту и в борьбу с главной проблемой всей Австралии – с засухой. В течение 10 последних лет Австралия не видела полноценных дождей, отчего материку грозят масштабные бедствия. В австралийских православных приходах регулярно служатся молебны о прекращении засухи. Православные надеются, что Бог услышит их молитвы и пошлет Австралии настоящий ливень, от которого австралийская земля оживет, а вместе со страной продолжит существование и местная православная церковь. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях жизни православной церкви в Австралии.

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, родился в подмосковном городке Радонеже в небогатой дворянской семье. В юности будущий святитель управлял имением князя Ивана Пенькова, был несправедливо обвинен в связи с его женой и заключен в темницу. В тюрьме невинно осужденный юноша писал небольшие книжки для обучения детей грамоте, а деньги, вырученные за азбуки, отсылал нищим. Выйдя из темницы, он принял постриг в Иосифа Волоколамском монастыре, известном своим строгим уставом. В 1543 году Гурий стал игуменом этой обители и управлял ею почти 9 лет. Вскоре Гурию выпал жребий стать епископом Казани. За те 8 лет, что святитель Гурий возглавлял епархию, здесь было основано 4 монастыря, выстроен Благовещенский кафедральный собор и более 10 городских церквей. В 1561 году святитель тяжело заболел. По праздникам его приносили в церковь, где он сидел или лежал, не имея сил ни ходить, ни стоять. Незадолго до смерти владыка Гурий принял великую схиму. Он был погребен в Спасо-Преображенском монастыре. Мощи святителя Гурия были обретены нетленными. В 1630 году они были перенесены в Благовещенский кафедральный собор. Сейчас мощи святителя Гурия покоятся в городе Казани, в кладбищенском храме во имя святых благоверных князей Феодора Муромского и чад его Давида и Константина. Святителя Гурия начали почитать в народе как святого и праведного еще до официальной канонизации. Он входит в сон архиереев, которых церковь прославила

0: друг другу, что говорил апостол Павел.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, и все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей – иудеев и эллинов. Иудеи – это те люди, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола Павла не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитывала в себя именно греческую эллинскую культуру, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола Павла в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоко нравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственные заповеди закона не все.

0: язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей – иудеев и эллинов. Иудеи – это те люди, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола Павла не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитывала в себя именно греческую эллинскую культуру, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола Павла в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоко нравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственную заповедь закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Жертвы на них крупные суммы. Часто видели его входящим ночью в храм, где при свете мерцающей лампады он долго один молился.
5: Вот и в свой смертный час князь Андрей Боголюбский молился. Он был убит в селе Боголюбово боярами-заговорщиками, и сцена расправы над князем – одна из самых сильных в романе. Последние слова, которые шепчет умирающий князь, обращены к Богу. «Господи, в руцы Твои предаю дух мой». Несколько дней тело князя лежало без погребения. Народ опасался мести злодеев. Но затем большая толпа владимирцев, возглавляемая священниками, явилась в Боголюбово, и им отдали любимого князя Андрея.
4: Торжественно приближалось печальное шествие ко Владимиру. Толпы народа высыпали ему навстречу. Увидев княжеское знамя, наклоненное над гробом, народ заплакал. Он вспомнил суздальского князя, не раз водившего к победам, его благочестие и усердие к храмам Божьим.
5: Память о благоверном князе Андрее Боголюбском сохранилась в Отечестве, и свою посильную лепту в это внес ныне малоизвестный, а в дореволюционной России популярный писатель-беллетрист Григорий Тихонович Северцев-Полилов. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или против тебя. Святитель Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Грустно, оглядываясь, осознавать, что какое-то время было потрачено впустую, когда ты вроде бы живешь, а вроде бы и нет. В таком состоянии мнимой, а не подлинной жизни порой могут незаметно пройти годы. Герою повести «Мэри Додж. Серебряные коньки», голландскому строителю Рафу Бринкеру, выпало особенно тяжелое испытание. 10 лет назад он упал с большой высоты и с тех пор не приходил в себя. Эти годы прошли в полубессознательном, полубезумном состоянии. Но, наконец, больного по просьбе его сына берется прооперировать знаменитый хирург. После сложной операции Раф приходит в себя. Он оглядывается, ищет глазами грудную дочь и маленького сына, а вместо них видит юношу и девочку-подростка. Ему рассказывают, что произошло. Из его жизни выпало 10 лет. Рафу тяжело. 10 лет жизни, 10 лет семейного счастья, о которых еще вчера он думал, что они будут впереди, оказались в прошлом. На его глазах выступают слезы. А ведь Рафу не в чем себя винить. Его потеря вызвана несчастным случаем и болезнью. Насколько тяжелее было бы осознать, что отрезок жизни прожит впустую, иллюзорно и не в болезни дело, а в лени, унынии, равнодушии, зависимости, неразумии. Намного. «Душа моя, восстань, что ты спишь!» Эти слова ежегодно звучат Великим постом в православных храмах. Они напоминают, жить надо так, чтобы не пожалеть однажды о прожитых впустую, словно во сне они прошли годах, а мнимой, а не подлинной жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И глагола им притчами много глаголя,
2: и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: «Имея уши слышать, и да слышит».
0: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей, равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояния одинаковы, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты, и в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит ему в этом довериться.
3: Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Темный осенний лес таинственно шумел на ветру верхушками высоких деревьев. Накрапывал холодный мелкий дождь. Время близилось к полуночи. В этот поздний ненастный час, когда, казалось, на сотню верст вокруг нет ни одной живой души, по глухой лесной чаще шел молодой человек. Звали его Александр Путилов. Он жил в маленьком монашеском скиту, затерянном в Рославльских лесах под Смоленском вместе со своим старшим братом и еще несколькими монахами. Саша был в скиту единственным послушником, кандидатом на постриг, проходящим период ученичества, которое состояло в исполнении разного рода обязанностей под руководством старшего опытного монаха Старца. Серьезно испытывая искренность Сашиного намерения стать монахом, Старец посылал юношу на самые тяжелые послушания. Вот и сегодня, в промозглую дождливую ночь, отправил его совсем одного через глухой лес на озеро проверять сети, поставленные там несколько дней назад. Саша, поеживаясь от холода и вздрагивая от каждого звука, в темноте пробирался сквозь чащу. Наконец, за деревьями блеснула водная гладь. Обойдя озеро, на другом его берегу молодой человек нашел закинутые в воду сети. Вытягивая их, он совсем измок. Сети оказались пусты. С досады Саша топнул ногой. А ведь ему еще возвращаться назад. Выходит, весь этот путь ночью под дождем через лес он проделал напрасно. «В мои лета люди уж капиталы считают, а я чем занимаюсь?» — в сердцах воскликнул Саша, закидывая сети обратно в озеро. Но тут же ему стало стыдно за свой ропот. Ведь он собирался стать монахом, а значит, должен послушанием доказать искренность своего намерения. Саша встал на колени и начал горячо молиться, прося Господа о прощении. Когда молодой человек тронулся в обратный путь, на душе у него было необычайно легко и радостно. Лесная чаща уже не казалась ему темной и непроходимой. Какой-то тихий невидимый свет освещал все вокруг. Вскоре Саша принял монашеский постриг и получил новое имя – Антоний. Через несколько лет он вместе с остальными монахами из Рославльского скита переселился в монастырь Оптина-Пустынь. О кротком мудром монахе узнали люди и стали приезжать к нему за духовным советом и просить о молитвах, почтительно величая его старцем. «Мы учимся смирению и кротости не менее трудно, чем когда-то грамоте учились», — говорил старец Антоний Оптинский. «Но у Господа Бога милости много, и в тяжкую минуту посылает Он верующим в Него сердечное утешение».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

Вера. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. У Бога все бывает вовремя. Особенно для тех, кто умеет ждать. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний монаха Меркурия Попова «Записки монаха-исповедника». В 1924 году в трапезную Новоафонского монастыря, где была в сборе вся монастырская братия, вошел председатель Совета народных комиссаров Абхазии Нестор Лакоба и при наступившем всеобщем молчании обратился к насельникам. «Дорогие отцы, в Москве мне категорически предложили закрыть ваш монастырь. Я долго протестовал, отстаивая его. Вы знаете, что он дорог мне так же, как и вам, потому что я ученик монастырской школы. Абхазы с благоговением вспоминают о том, что ваши ученые-монахи, в совершенстве изучив наш язык, изобрели нам абхазскую письменность. Но простите меня, отцы, потому что я не властен отменить это решение». Постояв несколько секунд, он повернулся и вышел из трапезной. Растерянность выразилась на лицах всей братии. Выход был один — уходить по добру, по здорову, не дожидаясь насильственного изгнания. В тот же день настоятель архимандрит Иларион был арестован. Все новоафонское братство устремилось в Сухум. Вечером они пришли в кафедральный храм и после богослужения были разведены по городу сострадательными русскими прихожанами подвое, потрое в их жилище, где и нашли временный приют.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Среди песнопений, которые исполняются на богослужении в православных храмах, есть одно необычное песнопение, которое можно назвать своеобразной молитвой о певчих. Я хочу рассказать вам о великопостном светильне седьмого гласа, который начинается словами «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению». Светильня – это короткие молитвословия, которые поются на каждой вечерней службе почти в самом ее конце. В древности время исполнения этого вида песнопений приходилось на рассвет, когда небо начинало светлеть. Отсюда и такое красивое название – светилен. Всего великопостных светильнов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Они меняются от недели к неделе и так и называются – светилен первого гласа, светилен второго гласа и так далее до 8. За один Великий пост исполняется не более 4 светильнов. При этом Великий пост может начаться с любого гласа, не обязательно с первого. Все зависит от того, на какие недели он приходится. Давайте попробуем разобраться, о чем светилен седьмого гласа, и послушаем его в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первую часть великопостного светильна провозглашает чтец. По-русски начало светильна седьмого гласа звучит так: «Воздвигни меня, Господи, для пения Тебе, и научи меня творить волю Твою, Святой». А вот как первая часть молитвы звучит по-церковнославянски. «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению, и научи мя творить и волю Твою, святый». Хор отвечает читающему припевом. Каждому дню недели соответствует свой особый припев. Например, в понедельник припев посвящен ангельским силам. По-русски он звучит так. «Предстательством бесплотных Твоих и спаси меня». Или по-церковнославянски «Предстательствы бесплотных Твоих и спаси мя». Давайте послушаем великопостный светилен седьмого гласа с припевом понедельника.
2: «Воздвигни мя, Господи, к Твоему

0: Вот такое интересное песнопение, выражаясь математическим языком с двумя переменными. Из всех великопостных светильнов именно светилен седьмого гласа содержит в себе молитву о прославлении Господа через пение. Поэтому эти слова и запомнились мне. Ими я обращаюсь к Богу не только когда пою в хоре, но и в любых жизненных обстоятельствах. «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению и научи мя творить и волю Твою, святый». Давайте еще раз послушаем великопостный светилен седьмого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.
1: «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению,

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Моденскую Кассинскую икону Божией Матери привез в Россию в начале 18 века граф Борис Шереметьев из итальянского города Модены. Петр I подарил старинный итальянский образ церкви подмосковного села Кассино. Сейчас это один из районов столицы. На иконе Богородица изображена стоящей в полный рост с младенцем Христом на левой руке. Моденская Кассинская икона Божией Матери прославилась многочисленными исцелениями и другими чудесами, которые совершались по молитвам перед ней. В середине XIX века молебны перед этим чудотворным образом помогли остановить холеру, бушевавшую в Подмосковье. Перед Великой Отечественной войной чудотворная икона была конфискована из храма. Находилась сначала в Музее религии и атеизма, затем в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В родное Кассино образ вернулся в 1992 году. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Моденскую Кассинскую икону Божией Матери, мы молим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: В эфире программа «Добрые вести».

0: Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец, старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Предварительных этюдов. Как вспоминали его коллеги, работал художник очень быстро и вдохновенно. Полотна получались одухотворенными, глубокими и прекрасными. Неудивительно, что в начале 20 века Станислав Жуковский считался одним из самых известных русских пейзажистов наряду со своими учителями Исааком Левитаном и Василием Поленовым.
2: Пейзаж на картине действительно просто потрясающий. Такой солнечный, жизнерадостный. Ранняя весна, наверное, март. Солнце бросает яркие горящие блики на золотые купола Белокаменного собора.
3: Да-да-да, и при одном только взгляде на полотно сердце наполняется радостью. И это несмотря на то, что на первом плане картины изображено кладбище. Монастырский погост за алтарем храма.
1: Так Станислав Жуковский в своей работе воплотил евангельскую благую весть о вечной жизни. Весна – время пробуждения природы. Совсем скоро под теплым ярким солнцем она оживет от зимнего сна. Точно так же оживут, воскреснут в последний день все мертвые, благодаря Христу.
3: А ведь и правда. Христа называют солнцем правды. Однажды его лучи всех нас разбудят к жизни вечной. Смерть вовсе не конец человеческого существования. Это ли не радость?
1: Современники Станислава Юлиановича отмечали, что в его полотнах звучит ликующая радость. А сам Жуковский говорил, что стремится воплотить в своих картинах красоту жизни, неповторимость каждого ее мгновения.
3: Неповторимость. Как это верно сказано. Каждый момент стоит ценить, за каждую минуту благодарить Господа. Вот и наша с мужем недавняя поездка в Звенигород – это же настоящий подарок Божий. И то, что в художественном музее нашего города есть картина с храмом Рождества Богородицы, тоже.
2: А правда, что это главный собор Савино-Старожевского монастыря, один из самых древних храмов на московской земле?
1: Это действительно так. Храм построили в конце 14 века. Сначала деревянный, а позже, в начале 15 столетия, на его месте был возведен белокаменный. Его расписывали иконописцы из круга Андрея Рублева. Некоторые из этих фресок сохранились до наших дней. Со временем собор достраивался, видоизменялся, но сохранил свою удивительную красоту и величие.
3: Да-да, и художнику Станиславу Жуковскому так живо удалось их передать в своей картине. Теперь буду приходить в наш Нижнетагильский музей изобразительных искусств и смотреть на это полотно, когда снова захочется побывать в Звенигороде.
2: Мы с тобой в Савино-Старожевский монастырь еще обязательно съездим.
1: Кстати, я живу в Москве и часто приезжаю в Звенигород. Так что буду очень рад с вами там встретиться.
3: Значит, не прощаемся.
4: Картину Станислава Жуковского «Храм Рождества Богородицы, Звенигород» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Каждый из нас знает заповедь: «Шесть дней работай, а седьмой день Богу твоему». Но каждое воскресенье или каждый праздник так или иначе могут появляться мысли о том, что, может быть, не обязательно в этот день идти на службу, может быть, пойти в следующий праздник. Очень важно понимать, что без богослужения невозможна жизнь христианина. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иустина Поповича, замечательного сербского святого. Богослужение – это легкие, которыми православный христианин вдыхает воздух Христовой вечности.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Филолог, лингвист, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая в одном из своих интервью отметила, что проповеди патриарха Кирилла можно считать образцом мысли и словесности, и что патриарху присуща тонкая наблюдательность и способность к рассуждениям философского характера. С этими утверждениями невозможно не согласиться, прочитав книгу «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года». Сборник из 366 цитат патриарха на самые разнообразные темы, совместный издательский проект общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. Сборник было решено сделать билингвальным, под одной обложкой текст на русском и английском языках. По словам издателей, англоязычное издание книги прежде всего даст зарубежному читателю уникальную возможность услышать предстоятеля Русской Православной Церкви напрямую, а не через призму субъективного мнения прессы. Но главное, и русские, и западные читатели обязательно встретят в сборнике слова и мысли, которые ободрят и воодушевят в трудную минуту, помогут искать ответы на важные вопросы и узнать много нового и интересного о церковной жизни и личности патриарха. В основе книги «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года» фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг и интервью. На ее страницах патриарх обращается к современному человеку, пытается донести на понятном языке вечные евангельские истины. В свете Евангелия патриарх размышляет о человеческом предназначении, свободе, идеалах, культуре, нравственности, творчестве, традициях современной молодежи и даже экономике и государственности. И делает это так, словно обращается лично к каждому из читателей. В книгу вошли и самые яркие цитаты из главного миссионерского проекта патриарха, его авторской телепередачи «Слово пастыря», благодаря которой многие люди сделали первые шаги навстречу Богу. А сборник «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года» станет постоянной и надежной поддержкой на этом пути. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: источник.
1: Ну, проходи. Вот мой новый дом.
2: Трехэтажный, красота.
1: А там баня, смотри.
2: Ох, люблю попариться.
1: А здесь у меня сад.
2: Ну, ты молодец. Как тебе все это удалось?
1: Трудился в поте лица своего.
2: Да, у тебя здесь просто рай.
3: Действительно, выражение «трудиться в поте лица своего» и понятие о рае связаны, но связывают их весьма трагические обстоятельства. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Эти слова услышал первый человек Адам, когда Бог изгонял его из рая. Рай – место абсолютного блаженства. Место, где нет болезней и смерти. Нет страданий, тревог, забот. Именно туда Господь поместил первого человека. Но позже тот сам обрек себя на изгнание. Об этом сказано в Библии, в книге «Бытия». В раю росло много прекрасных деревьев, все звери служили человеку. Господь же дал первым людям лишь одну заповедь. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Увы, даже такой простой заповеди люди не смогли исполнить. Дьявол соблазнил их, и как только они съели запретный плод, сразу же что-то изменилось в них. Совершенная природа человека повредилась, связь с Богом нарушилась. Человек стал смертным и подверженным болезням и страданию. Первое, что почувствовали они, это стыд. Они увидели, что наги, и устыдились этого, и поэтому сделали себе одежду из листьев. Бог изгнал Адама и Еву из рая, чтобы они не оставались навеки в этом испорченном состоянии. Первым людям и всему человечеству предстояло пройти длинный путь очищения. С тех пор и по сей день добывает себе человек пропитание в поте лица своего, надеясь на обещанное Богом спасение и возвращение в потерянный рай.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры. Карачаевск – маленький уютный городок в Карачаево-Черкесии. Он укрылся в ложбине между отрогов главного Кавказского хребта. На этой земле испокон веков проживал тюркский народ карачаевцы. Они обитали в горах, в небольших аулах и не имели городов. В первой половине XIX века территория, на которой проживали карачаевцы, вошла в состав Российской империи. В 1927 году здесь появился культурный и экономический центр. Назвали этот город в духе времени именем политического деятеля Анастаса Микояна – Микоян-Шахар. В переводе с тюркского – город Микояна. А в 1957 году переименовали в Карачаевск. Население города к этому времени стало многонациональным. В нем проживали русские, осетины, армяне, украинцы. Среди них многие исповедовали православную веру. Когда советское время миновало, в Карачаевске построили церковь во имя великомученика Пантелеимона. Это произошло в 1997 году. С тех пор богослужения в горном городке не прекращались.
1: Радио «Вера» в Карачаевске можно слушать на частоте 102.3 FM.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18.00 на радио «Вера».
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. О человеке можно судить по тому, кого он считает своими друзьями. Это, правда, действенный способ понять, кем на самом деле является тот, кто встретился тебе на жизненном пути. Подобное, как известно, притягивает подобное. Вот и нас, повторюсь, можно понять по нашим друзьям. И в хорошем, и в печальном смыслах. Об этом, среди прочего, речь идет в отрывке из 16 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
5: «Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви».
6: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
5: Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы.
4: Прозвучавший отрывок из послания к римлянам наполнен именами тех, кого апостол Павел считал своими друзьями и соработниками на ниве проповеди учения Христова. Мы сейчас более подробно поговорим об этих людях, а пока хотелось бы отметить такую важную деталь. Апостол Павел был по-настоящему благородным и благодарным человеком. Ведь, согласитесь, если у тебя что-то хорошее получается сделать, велико искушение приписать все заслуги себе. И только действительно честный, внутренне сильный и попросту порядочный человек признает, достижение, которым все восхищаются, не только мое, это результат совместных усилий, моих и тех людей, которые согласились мне помочь. Апостол Павел, один из наиболее известных проповедников христианства, человек, основавший многие общины, не стеснялся признавать, что успешной его миссия была благодаря помощи друзей и единомышленников, мужчин и женщин, ревностно послуживших Господу Иисусу на ниве проповеди. Апостол пишет о них с искренней благодарностью и признательностью, благодаря Бога за то, что он послал ему, Павлу, таких замечательных соработников. Кто же эти люди? Первый Павел упоминает диаконису Фиву, которая привезла текст послания к римлянам из Коринфа. Согласно преданию, Фива была жертвенной женщиной, собственными средствами, помогавшей христианской церкви Коринфа. Упоминает Павел своих близких друзей, супругов Акиллу и Прескиллу. Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50-го года. Акилла и Прескилла приютили странствующего апостола. Супруги разделили с Павлом не только кров, но и ремесло. Вместе они зарабатывали на жизнь тем, что шили из плотной, грубой ткани палатки и тенты для торговцев и мореплавателей. Работа была тяжелой. Как позже вспоминал апостол, им приходилось трудиться днем и ночью. Однако ремесло не только кормило Акиллу, Прескиллу и Павла, но и позволяло им заниматься проповедью Евангелия, никого финансово не обременяя и лишая недругов церкви возможности обвинить апостола в какой-либо корысти. В послании к римлянам Павел упоминает и других людей, ставших для него опорой и утешением во время служения в Коринфе. Интересно, что двух из них, Андроника и Юнию, Павел и вовсе приравнивает к себе и другим апостолам, говоря, что их проповеднические труды оказались ничуть не меньше его собственных. Прозвучавшее чтение открывает для нас самые светлые стороны личности апостола Павла. Мы видим в нем не только бесстрашного проповедника, красноречивого апостола, неутомимого труженика, но и просто благодарного человека, благодарного тому, кто оказал ему помощь и поддержку. Иногда кажется, что говорить «спасибо» – мелочь, но именно в мелочах раскрывается личность человека, кто он на самом деле – зацикленный на себе эгоист, нарцисс, влюбленный исключительно в себя, или же обладающий истинным благородством рыцарь духа, способный любить других и быть благодарным им за ответную любовь и помощь.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Вифлеемская икона Богородицы в судьбах России.
1: Главная площадь в Вифлееме называется Ясельная. Такое трогательное имя ей дали в честь яслей младенца Христа, кормушки для скота, в которую он был положен при рождении 2000 с лишним лет назад. Именно там находится пещера, где появился на свет Спаситель. Над ней высится одна из самых древних церквей в мире – Базилика Рождества. Храм освятили в IV веке, и с тех пор в нем не прекращались богослужения. Под сводами этой церкви хранится в резном деревянном киоте чудотворная Вифлеемская икона Богородицы. Образ относится к иконографическому типу Одигитрия, что означает «путеводительница». Пресвятая Дева на изображении нежно держит в объятиях своего божественного Сына. У Христа в одной руке держава, символ царской власти, другой он благословляет молящихся. Вифлеемская икона имеет удивительную особенность. Божия Матерь представлена на этом образе улыбающейся. Реликвию в середине XIX века пожертвовала в базилику Рождества Христова русская царица Мария Александровна, супруга императора Александра II. Где и когда был написан образ, доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, он принадлежит кисти русского иконописца XVIII столетия, имя которого история не сохранила. Вифлеемскую икону очень любила преподобномученица Елизавета Федоровна. По ее заказу для святыни изготовили ризу из драгоценной парчи. Приезжая в Вифлеем, паломники со всего мира подолгу задерживаются в базилике Рождества перед Вифлеемской иконой. На душе становится радостней, когда смотришь на светлый лик Богородицы. Теплая улыбка небесной заступницы рассеивает мрачные мысли и вселяет надежду на ее помощь.
0: Небесная заступница. Вифлеемская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Сирени бледные дождем к земле прибиты, замолк

влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр

Радио «Вера». Светлое радио. От праздности происходит умственная и физическая дряблость. Антон Чехов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II, об императрице Александре Федоровне Романовой. 1916 год. Ее Величество, чтобы отдохнуть душою, поехала в Новгород с двумя великими княжнами, где посетила лазареты и монастыри и слушала обедню в Софийском соборе. Огромная толпа народа восторженно встречала ее. При звоне колоколов старинных церквей государыня шествовала, окруженная любящим и ликующим населением. Государыня посетила Юрьевский и Десятинный монастыри. В последнем она зашла к старице Марии Михайловне, в ее крошечную келью, где в тяжелых веригах на железной кровати лежала много лет старушка. Когда государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла: «Вот идет мученица, царица Александра», обняла ее и благословила.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В ветхозаветных пророчествах было предречено конкретное место рождения Мессии, Спасителя мира – Вифлеем Иудейский. Из Евангелия мы знаем, что так и произошло. Именно в этом городе появился на свет Иисус Христос. Пророчество исполнилось вопреки естественному ходу событий, ведь проживала Богородица Мария со своим обручником-старцем Иосифом в Назарете, в 160 километрах от Вифлеема. Евангелие повествует, что отправиться в путь накануне родов Божию Матерь заставил указ римского императора Августа о проведении переписи населения, как сказано в Библии, по всей земле. Евреи вели свои родословные по коленам, то есть по принадлежности к одному из 12 израильских родов, и каждому колену соответствовала определенная территория. А поскольку Мария и Иосиф происходили из рода царя Давида, то и принять участие в переписи они должны были в городе Давидовом, а именно в Вифлееме. Апостол Лука в Евангелии указывает, что перепись, в которой приняли участие Богородица и Иосиф Обручник, была первая во время правления Квириния Сирии. Эту хронологическую подробность скептики долгое время ставили евангелисту в упрек, подвергая сомнению сам факт рождения Христа в Вифлееме. Дело в том, что еврейский историк первого века Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» упоминает, что Публий Сульпиций Квириний был назначен правителем Сирии, римской провинции, в которую вошла и Иудея уже после смерти царя Ирода. В то время как Иисус, согласно Евангелию, родился во время царствования этого жестокого иудейского монарха. То есть получается, что перепись населения во время правления Квириния происходила после рождения Спасителя. Недоверчивые историки сделали из этого вывод, что в момент Рождества переписи не производилось, а, следовательно, у Богородицы не было причин отлучаться из Назарета в Вифлеем. Противоречие попытался разрешить в 1910 году профессор Оксфордского и Кембриджского университетов, историк и археолог Уильям Рамсей.
1: В качестве главного аргумента британский ученый предъявил оппонентам латинскую надпись на камне, обнаруженном на раскопках недалеко от Рима, в окрестностях города Тиволи, древнего Тибура. Из этой надписи явствовало, что Публий Сульпиций Квириний правил Сирией дважды. Далее, продолжая свои исследования, Уильям Рамсей анализирует отрывок из произведения «Анналы» римского историка первого века Публия Корнилия Тацита. Летописец свидетельствует, что по смерти императора Августа его преемник Тиберий повелел предоставить все данные о том, какими силами обладало государство перед его вступлением на престол. Потребовав информацию, император уточнил, что ему нужны сведения, которые Август переписал, то есть полученные в результате переписи населения. Но перепись, которую упоминает Иосиф Флавий, проводилась уже после смерти Августа, значит, была еще одна. Сопоставив эти данные, Уильям Рамсей сделал вывод, что перепись в Римской империи проводилась как в первое правление Квириния при царе Ироде в исторический момент Рождества Христова, так и в то время, когда упомянутый евангелистом римский чиновник был назначен правителем Сирии второй раз. Именно поэтому апостол Лука не просто упоминает перепись, но уточняет, что она была первой при Квирении.
0: Еще одной точкой преткновения для критиков Библии стало утверждение апостола Луки, что перепись при Квиринии проходила по всей земле. Разве такое возможно? Вполне, ответил на этот вопрос почетный профессор Шотландского Абердинского университета, историк-библеист Говард Маршалл.
1: Для того, чтобы правильно понять смысл слов апостола Луки, нужно обратиться к первоисточнику, написанному на греческом языке. Говоря о том, что император повелел произвести перепись населения по всей земле, евангелист употребляет слово «айкумена». Этот термин, произошедший от глагола «обитать», буквально означает «населенный мир». В литературных памятниках на греческом языке, созданных в первые века, слово «айкумена» часто использовалось для обозначения Римской империи, которая преувеличенно приравнивалась ко всему обитаемому миру. И апостол Лука просто воспользовался устоявшимся выражением, когда написал, что перепись населения проходила по всей Айкумене.
0: Из четырех евангелистов именно апостола Луку называют историком в самом строгом смысле этого слова. Его повествование – это летопись, написанная в полном соответствии с требованиями исторического жанра. И даже те детали этого рассказа, которые вызывали сомнения, в ходе научных исследований оказались ценными подробностями, подчеркивающими значение божественного промысла в истории человечества. Так, благодаря книге «Евангелист Луки» и археологическим изысканиям 20 века, мы знаем, что заносчивый римский император Август, повелев провести перепись населения по всей Айкумене, стал орудием в руке Бога, исполнителем пророчества о рождении Христа в Вифлееме.

Сегодня, 3 июля, Церковь вспоминает святого благоверного князя Глеба Владимирского, святых мучеников Инну, Пинну и Римму, святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. В этот день Церковь чествует Моденскую Кассинскую икону Божией Матери. Святой благоверный князь Глеб Владимирский в крещении Георгий жил в XII веке. Он был младшим сыном князя Андрея Боголюбского. С детства Глеб был глубоко верующим человеком, предпочитал проводить время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. Скончался благоверный князь Глеб в 19 лет. Мощи юного князя оказались нетленными. Их перенесли в Успенский собор во Владимир, где они находятся и сейчас. У мощей святого Глеба не раз совершались чудеса. В 15 веке на Владимир напали ордынцы. Они ворвались в Успенский собор и попытались вскрыть гробницу князя, рассчитывая найти там сокровищ. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе покинули город. Благоверный князь Глеб и сегодня почитается как покровитель и защитник города Владимира. В лике благоверных Церковь прославляет православных монархов, которые вели праведную жизнь. Князь Глеб Владимирский остался в памяти людей как боголюбивый и милосердный человек. Прославляя его, мы просим: «Благоверный Глеб, моли Бога о нас».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: В семье Веры и Фомы ожидается пополнение. Мама и папа волнуются, как правильно подготовиться к рождению ребенка. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и Алтаем ребята совершат путешествие во времени и узнают, как к этому важному событию готовились в Древнем Египте и Греции, в Иудее и Византии. Вспомнят примеры святых родителей, побывают в современном перинатальном центре. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Страницы летописи. Десятый век до Рождества Христова. Новая столица Израильского царства Иерусалим встречает величайшую иудейскую святыню – Ковчег Завета. Золоченый ларь с хранящимися внутри каменными скрижалями, на которых начертаны 10 заповедей Бога, вплывает в крепостные ворота на плечах левитов, священников. И 70 тысяч израильтян приветствуют это шествие. На много километров вокруг слышны ликующие звуки труб, кимвалов,

0: медных тарелок и сладкозвучных гуслей. А впереди движение, вне себя от радости, поет молитвы и пляшет, как ребенок, невысокий человек в простом льняном хитоне. Это молодой израильский царь Давид. Царица Милхола смотрит на мужа в окно осуждающе. Разве так должен вести себя правитель? Разве можно унижать свое достоинство перед слугами? Пастух он и есть пастух, в сердцах бросает она. Давид же, вернувшись во дворец, на упреки жены отвечает так: «Перед Господом играть и плясать буду, еще больше унижусь, и перед слугами буду славен». Милхола сказала правду. Давид действительно в юности был пастухом. Ей, дочери первого израильского царя Саула, их брак казался неравным. Милхоле недоставало в Давиде сурового величия, которое отличало ее отца. Но была в нем с юности радостная вера в Бога и готовность служить ему бесстрашно и преданно. Эта вера выплескивалась дивными молитвенными песнями, которые Давид исполнял, перебирая струны псалтыри, музыкального инструмента, похожего на арфу. Эти песни, псалмы, отличались особой проникновенностью. Они освежали душу, как теплый ливень в жаркий полдень питает животворящей влагой сухую почву. Только пение Давида могло утешить царя Саула, который страдал жестокими приступами черной тоски. Именно потому надменный правитель и приблизил юного пастушка из Вифлеема к царскому двору, а затем и отдал ему в жены свою младшую дочь. Однако вовсе не благодарность испытывал царь Саул к талантливому музыканту и поэту. Его снедала необъяснимая ревность. Узнав от пророка Самуила, что благоволение Божие отнято у него, и уже другой, более достойный израильтянин избран на царство, Саул подозревал, что новый помазанник – это именно Давид. Подозрения усугублялись тем, что вчерашний пастушок прославился в народе как отважный и удачливый воин. Он смог одним ударом камня, выпущенного из пращи, победить вражеского воина-великана по имени Голиаф. Затем выиграл несколько сражений с языческими народами, окружавшими Израиль. Догадка Саула была верной. Давид действительно получил через пророка Самуила Божие благословение на царство. Однако он любил Саула как отца и не мыслил о том, чтобы вступить на престол, пока тот жив. Когда же Саул погиб, в бою, окруженный врагами, он бросился на свой меч, то Давид искренне оплакал его. Возглавив Израильское царство, псалмопевец заботился в первую очередь о том, чтобы возродить в народе веру в Бога. Он приложил все усилия, чтобы отыскать утраченный ковчег Завета и устроил для святыни походный храм – скинию в Иерусалиме. Здесь стали совершаться общественные богослужения, на которых звучали и псалмы, написанные самим царем. Давид не был безгрешным человеком, но ему было ведомо подлинное покаяние. Однажды, уже будучи царем, он увидел с балкона своего дворца купающуюся женщину и захотел непременно сделать ее своей. Давида не остановило то, что красавица, а звали ее Версавия, была замужем. Когда царю стало известно, что Версавия вскоре родит ему ребенка, он отправил ее мужа, своего верного слугу Урию, на передовую с тайным умыслом, что тот не вернется с войны. Именно так и случилось. Версавия стала женой царя. Их ребенок родился в законном браке. Казалось, грех покрыт, и можно не вспоминать о нем. Но Бог заботился о том, чтобы душа псалмопевца была чиста. Он послал к Давиду пророка Нафана с обличением, и тот рассказал царю притчу.
1: Один богач владел огромным хозяйством. Ему принадлежали бескрайние пастбища, простирающиеся от края до края земли. На них паслись тучные стада. Однако он похитил у бедняка единственную овечку, которой тот был привязан как к своему ребенку. Скажи, о могущественный царь, как следует поступить с богачом?
2: Он достоин смерти. Скажи, кто из моего народа так поступил, и он будет жестоко наказан.
1: Ты тот богач. Зачем ты отправил Урию на верную погибель, забрав себе его жену? Своим поступком ты дал повод врагам хулить нашего бога.
2: Я тяжело согрешил и не видел того. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.
0: Осознав свое злодеяние, Давид не ел и не пил несколько дней. Он горько плакал и просил у Господа прощения. Свое сокрушение он выразил в молитвенной песне, которая и поныне остается образцом покаяния. Это известный 50-й псалом. Его так и называют «покаянный». Младенец, рожденный от греховной связи Версавии и Давида, умер. Но позднее у супругов были еще дети. Из всех наследников, а у Давида по обычаям того времени было несколько жен, именно сын Версавии, Соломон, унаследовал израильский престол и построил в Иерусалиме великолепный храм, о котором мечтал его отец. Многое с течением веков утрачивается безвозвратно. Стерт с лица земли Иерусалимский храм, утерян в истории и след Ковчега Завета. А вот древние молитвенные песни, собранные в библейской книге «Псалтырь», сохранились и до ныне. Псалмы звучат на богослужениях и в домашних молитвах христиан во всем мире. Они дышат доверием ко Творцу. В них отражена глубина раскаяния, сияет чистотой детская радость о Боге. И всякий человек, открывая псалтырь, испытывает благодарность ее автору, пророку и поэту, израильскому царю Давиду.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. В хорошей семье дети ведут себя свободно. Казарменной дисциплины и хождения по струнке там нет. Дети радуются, глядя на отца и мать. Старец Паисий Святогорец.

0: о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что такое покаяние? Ответить на первый взгляд легко. Покаяние – это сокрушение о грехах. Но только ли о грехах? Может быть, то, что мы иногда считаем благом, то, что принимаем за любовь, требует рассуждения и очищения покаянием? Такие вопросы ставятся в произведении «Эймос Бартон», написанном в 1857 году английской писательницей, издававшей свои книги под псевдонимом Джордж Эллиот. Герою повести, священнику англиканской церкви, приходится нелегко. Плохо складываются отношения с приходом, не хватает денег. Во всех невзгодах Эймоса поддерживает жена Милли. Но однажды он ее теряет. После тяжелой болезни Милли умирает. После похорон Эймос вспоминает прошлое и осознает, как на самом деле была бедна его любовь, как нечуткая и равнодушная. Он ужасается, поняв, как мало почитал он душу, которая была послана самим Богом. Вспоминаются слова святого апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте». Конечно же, апостол Павел имел в виду не банальную учтивость. Почитание в каждом человеке, особенно же в том, кто ближе всего к нам, бессмертной души. Вот о чем писал апостол. И вот чего не хватило Эймосу Бартону, герою повести Джордж Эллиот. А ведь, подчеркивает автор, Эймос был любящим супругом, но только потеряв Милли, он понял, что сама его любовь нуждалась в прощении. Так она была бедна и эгоистична. Наши добродетели нужно оплакивать, как если бы они были грехами, грустно заключает священник. И все же проблеск света появляется в потемневшем со смертью Милли доме Эймоса, когда он сближается со своими детьми и учится дарить им ту любовь, которую не смог в полной мере дать жене.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о русской иконописи и коллекции икон Павла Третьякова. Сегодня у нас в студии главный научный сотрудник Третьяковской галереи Екатерина Гладышева. И разговор пойдет о судьбе коллекции икон в первые десятилетия советской власти и о зарубежной выставке древнерусского искусства 1929-1932 годов.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Евангелие, день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда людям кажется, что попади они в идеальные условия, они достигли бы более значительных духовных результатов. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «И глагола им притчами много глаголя,
4: и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60. Иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «Имея уши слышать и да слышит».
2: Идея равных прав и свобод, которая внешне усвоена современным обществом довольно неплохо, преломляется в нашем сознании весьма причудливым образом. Признав, что все люди равны в своем достоинстве, мы, естественно, приходим к идее равных возможностей – равного доступа к образованию, лечению, отдыху, ко всем тем благам, которые существуют, или, точнее, должны существовать в нашей жизни. Все это так. Только вот обстоятельства нашей жизни объективно разные. Кто-то родился на хуторе, кто-то в областном центре, а кто-то в столице. Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной. Наконец, из всего этого, как кажется, закономерно складывается и разный уровень жизни. Глядя на всю эту разницу, мы нередко решаем, что все дело именно в разности тех обстоятельств, в которых мы родились и выросли. Причем мы воспринимаем так разницу не только в бытовых условиях, но и в духовных. Сколько раз я слышал: «Вы выросли в семье священника, вам сам Бог велел быть верующим и ходить в церковь». И это при том, что есть масса примеров, когда дети неверующих родителей приходят в храм, а дети священников из него уходят. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея мы слышим притчу о сеятеле, в которой семена попадают в разные условия. Естественно, что разные условия приводят к тому, что и судьба у семян разная. Одни склевываются птицами, потому что попали на твердую и утоптанную придорожную почву. Другие дают слабые всходы, которые уничтожаются палящим солнцем, потому что оказываются на каменистой почве и не могут нормально укорениться. Третьи падают среди терниев и заглушаются более сильными растениями. Наконец, последние падают в добрую почву и дают достойные плоды. Но мы обычно не замечаем того, что и в плодородной почве эти плоды разные. На первый взгляд это удивительно. Казалось бы, почва одна, должны быть одинаковыми и плоды. Но нет, плоды разные, потому что изначально разные семена. Ведь нет ничего одинакового. Каждая обладает своими характеристиками, и каждая приносит плод в свою меру. Из других евангельских историй мы знаем, что разная почва – это разные состояния души, от которых зависит, прорастут семена или нет. И обычно нравственный вывод заключается в том, что мы должны работать над собой, потому что борьба со страстями меняет состояние почвы, делая ее все более и более плодородной. Но вот состояния одинаковы, а количество плодов неожиданно разное. Должно ли нас это удивлять или расстраивать? Думаю, нет. Ведь это так и в нашей обычной жизни. И дело здесь совсем не в идеальности условий. Иногда даже тяжелые условия оказываются для человека более плодотворными, потому что именно из глубины жизненных трудностей вырастают плоды покаяния и веры. Все мы вырастаем в разных условиях. И плоды, которые мы приносим Богу, могут отличаться, ведь у нас разные силы, разные способности и таланты. И в качестве добрых и достаточных плодов Бог может принять не только 100-кратные или 60-кратные усилия, но и, например, 30-кратные, потому что Богу важен сам духовный труд, а уж как оценить каждого из нас, знает только Он. Нам же стоит Ему в этом довериться.
0: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Маленький Саша Путилов со всех ног бежал по пыльной городской улочке. В ладони он сжимал монету, медный грошик. Ее сегодня утром дала Саше мама и сказала, чтобы он купил себе в лавке конфет или орешков. И вот Саша радостно несся по улице, распугивая голубей. В лавке пахло чем-то вкусным. На прилавке стояли мешки с орехами и цукатами. У Саши разбежались глаза. Чего бы купить? Но вдруг взгляд мальчика остановился на неприметной полке в дальней части лавки, где был выставлен галантерейный товар. Там, в самом углу, посреди рулонов с тканями и коробок с пуговицами, стояли маленькие красные кожаные сапожки. Саша забыл про сладости. Протянув продавцу свой грошик, он дрожащим от волнения голоском сказал: «Мне сапожки». Продавец покачал головой: «Мало даешь, парень. За сапожки прибавить нужно». Саша стремглав выбежал из лавки. Дома у него стояла копилочка. В нее мальчик складывал сдачу, оставшуюся от денег, которые мама давала ему на сладости. Там было несколько монет. Саша вытряхнул их. Вместе с грошиком получилось что-то около гривенника. Мальчик вернулся в лавку. Но продавец снова отказался продавать ему сапожки и опять велел добавить денег. Саша обегал всех знакомых и насобирал еще с гривенник. Но и на сей раз лавочник заявил, что денег все равно не хватает. Маленький Саша заплакал. «Обманщик ты! Обманщик!» Топая ножками, закричал он на продавца. Лавочник, пожилой седобородый мужчина, снял сапожки с полки и поставил на прилавок перед плачущим Сашей. «Бери сапоги, парень», — сказал он с улыбкой. «Все равно на настоящую цену не насобираешь. А гривенники свои себе оставь, пригодятся еще». Саша стоял, потупив взор. Лицо его пылало ярче красных сапожек. Мальчику было стыдно за то, что он накричал на лавочника, который оказался таким добрым человеком. Прошло время. Саша вырос и принял монашеский постриг с именем Антоний. Долгие годы он прожил в знаменитом монастыре Оптина-Пустынь. Его почитали как мудрого и смиренного молитвенника и с почтением величали старцем. Вспоминая свое детство, старец Антоний Оптинский часто с улыбкой рассказывал эту историю про сапожки и уже серьезно прибавлял: «Вот так и мы порой ропщим на Господа, если не сразу Он подает нам желанное, а заставляет наперед потрудиться. А надобно не роптать, а благодарить, ибо Бог милостив, и даже небольшие труды наши ради Него щедро вознаграждает Своею благодатью».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

Радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Книга притчей Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Пьера Жильяра, учителя и наставника детей императора Николая II, 1913 год. При дворе разнесся слух о предстоящем обручении великой княжны Ольги Николаевны с принцем Карлом Румынским. Ей было тогда 18 лет. Родители с обеих сторон доброжелательно относились к этому предположению. Министр иностранных дел Сазонов прилагал все старания, чтобы оно осуществилось. В начале июля, когда мы были наедине с Ольгой Николаевной, она вдруг сказала мне со свойственной ей прямотой: «Скажите мне правду, вы знаете, почему мы едем в Румынию?» Когда я наклонил голову в знак согласия, она прибавила: «Если я этого не захочу, этого не будет. Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу покидать Россию. Я русская и хочу остаться русской».
0: Голоса времени.

0: Андрей Борисович?
1: Да, я слушаю вас. Добрый день.
0: Здравствуйте, дорогой. Это Софья Семеновна. Я не слишком вас отвлекаю?
1: Что вы? Я очень рад вас слышать. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Андрей Борисович, у меня потрясение. Я просто не могла удержаться, чтобы вам не позвонить. Помните, на эколого-биологическом слете мы о теориях сотворения мира полночи у костра проговорили? Вы тогда еще псалом читали, пытались поэзии, эволюционную концепцию развенчать.
1: А, ну, конечно, помню.
0: После нашего спора я долго думала. И вот сегодня решила в церковь по дороге на работу заглянуть. Это даже не решение было, а спонтанный порыв какой-то. И вот я вошла, в храме было всего несколько человек. Служба как будто уже подходила к концу, и в пронзительной тишине звучало невероятное какое-то песнопение. Я не смогу вам объяснить, что меня больше потрясло, мелодия, или это бесхитростное звучание девичьих голосов, акапелла, или текст, но меня как будто перевернуло. Я стояла и плакала, сама не зная почему.
1: Интересно, а что за молитва это была? О чем? Припомните слова?
0: Слова были на церковно-славянском. Я многого не поняла. Как будто о том, что какой-то бедный человек обратился к Богу, и тот услышал его и защитил, что богатый может обнищать, а ищущие Бога ничего не лишатся, что даже если праведники претерпевают много скорбей, то все равно от тех несчастий они будут избавлены. И еще, удержи язык твой от зла, уклонись от зла и сотвори благо. Да вроде ничего особенного, а слезы текли, текли, и так мне хорошо было». И почему я там в храме не спросила, что это за песнопение? Так хочется еще раз его услышать. Вы мне не поможете его найти? Хотя я понимаю, что, конечно, это похоже на просьбу «принеси то, не знаю что».
1: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. А Господи похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыши мя, и от всех скорбей моих избави мя». Это произведение вас так потрясло?
0: Это, именно это. Что же это такое? Скажите скорее, не томите.
1: Это 33-й псалом. Один из моих любимых.
0: А вы не могли бы мне дальше его напеть?
1: Ну, Софья Семеновна, вы меня смущаете. Да и псалму мое исполнение красоты не прибавит. Не лучше ли вам скачать его в звуковом формате в интернете?
0: А кто его написал, вы можете сказать?
1: Ну, как и большинство песней псалтыри, Давид, царь Израиля.
0: Тот самый, что жил в 10 веке до нашей эры?
1: Ну да, тот самый.
0: Ничего себе! А по какому случаю это стихотворение было создано? Или про псалмы нельзя говорить, что это стихи?
1: Очень даже можно. А 33-й псалом, к тому же, не простое стихотворение, а алфавитное. В еврейском оригинале каждая его строчка начинается на следующую букву алфавита. Считается, что псалмопевец писал его с особой тщательностью, поскольку слишком велико было его потрясение от происшествия, которое с ним приключилось вскоре после победы над Голиафом.
0: Ой, как интересно! Что за происшествие?
1: Давид, как вы знаете, уже будучи помазанным на царство, продолжал служить царю Саулу верой и правдой, никак не обнаруживая своего особого положения. Юный помазанник одержал не одну победу, защищая Израиль, и в народе говорили, что Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч врагов. Саул этим был недоволен. Он ревновал. Он подозревал в храбром юноше злые намерения, а в конце концов просто поклялся его убить. И тогда Давид бежал из Израиля, чтобы спасти свою жизнь, в филистимский город Геф, где правил царь Анхус. По сути, для израильтянина это был вражеский стан. Беглец рассчитывал войти в крепость незамеченным под видом странника, но стражники стали говорить, не Давид ли это убивший нашего Голиафа?
0: А Голиаф был как раз из этого города?
1: Именно так. Великан Голиаф был родом из Гефа и служил в филистимской армии. Давида схватили и привели к Анхусу.
0: Ужас какой! И как же он смог спастись? Но ведь смог, если потом псалом написал.
1: Давид прикинулся безумным, представляете? Да так убедительно, что Анхус стал ругаться на своих слуг. «Зачем вы привели ко мне этого сумасшедшего? Мало, что ли, у меня своих при дворе?» 33-й псалом, кстати, и надписан как сложенный Давидом после того, как он притворился безумным перед Авимелехом, и тот прогнал его.
0: Но почему перед Авимелехом? Ведь царя, как вы говорите, звали Анхус.
1: Авимелех – это титул филистимских царей, ну вот как фараон у египтян.
0: Фееричная история. Одно мне непонятно. Почему песня, написанная вслед таким своеобразным обстоятельствам, заставляет меня плакать?
1: Наверное, потому что про псалмы Давида можно сказать, что они написаны в соавторстве с Богом, в Духе Святом. И сердце радуется вместе с Давидом, что «оградит ангел Господень боящихся его и избавит их». Откликается на призыв «вкусите и увидите, сколь благ Господь, блажен муж, уповающий на него. Бойтесь Господа все святые его, ибо не терпят лишений боящиеся его». Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас.
0: Ну, все-таки у меня при всем умилении остается такая двойственность. Бойтесь, бойтесь, страх Господень. Зачем это давление, если я сама с открытым сердцем, по любви, готова идти навстречу Богу?
1: Страх перед Богом? Это не парализующий ужас, а благоговение, внутренняя дисциплина, основанная на верности тому, что свято. Это боязнь оскорбить Бога, оказаться вне Его любви. Удержи язык твой от зла и уста твои от речей лукавых. Уклонись от зла и сотвори благо. Возжелай мира и устремись к нему, потому что очи Господни обращены к праведным и слух Его к молитве их. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем и смиренных духом спасет. С Богом, Софья Семеновна, светлее и легче даже в минуты испытаний. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится.
0: Андрей Борисович, жить-то как хорошо оказывается. Пойду-ка я скачаю звуковой файл с этим псалмом. И надолго не прощаюсь. Пока-пока.
1: Рекомендую хор Валаамского монастыря. И до свидания, счастливый человек.

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
4: Пересказкой.
3: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
4: «Пересказки»
3: на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, здравствуйте. Как хорошо, что я вас застал в Третьяковской галерее. Мне ваша помощь нужна.
2: Добрый вечер, Ванечка. Я всегда рада тебе помочь. Что у тебя случилось?
1: Нам по мировой художественной культуре задали написать сочинение о нравственных проблемах, которые раскрывали русские художники в своих произведениях.

0: Учитель дал список картин. Мы с ребятами провели жеребьевку, мне досталась опять двойка. Помните, там мальчик в очередной раз получил плохую оценку в школе, и родные на него смотрят сукаризной.
1: Конечно, Ваня, я помню это замечательное полотно, которое написал в 1952 году художник Федор Решетников. Картина, кстати, экспонируется в соседнем зале. Давай отправимся туда, чтобы предмет разговора был у нас перед глазами. А по дороге объясни, пожалуйста, какой помощи ты от меня ждешь?
0: Понимаете, Маргарита Константиновна, полотно опять двойка о безответственном отношении к учебе. Подумаешь, проблема. Не слишком ли она маленькая? Не знаю, что писать.
1: Когда человек страдает от какой-то проблемы, ему она не кажется мелкой. Тем более, когда речь идет о нравственности, то есть способности делать выбор между плохим и хорошим. Здесь одна ошибка порождает другую, и проблемы образуют воронку, в которую оказываются втянутыми многие люди. Как раз такая ситуация на картине «Опять двойка», к которой мы с тобой подошли.
0: Объясните, пожалуйста, Маргарита Константиновна, о какой воронке проблем вы говорите?
1: Давай разбираться вместе. Главный герой полотна. Мальчик лет 10, как ты правильно заметил, запустил учебу. Федор Решетников выразительно показывает, по какой причине это произошло. Школьник стоит взъерошенный, пальто на нем мятое, портфель перевязан бечевкой, поскольку замочек сломался.
0: Еще бы! В портфеле чего только нет, вон даже коньки наружу торчат вверх лезвиями.
1: Да, перед нами портрет ребенка, который каждый день увлеченно гоняет в хоккей, играет с ребятами во дворе и не успевает делать уроки. Казалось бы, невелика беда, но двоек все больше, наверстывать упущенное все трудней, атмосфера дома становится напряженной, и нравственные проблемы, испытания совести появляются у всех членов семьи.
0: Так уж и у всех? Даже у младшего брата, который весело гоняет на велосипеде прямо по дому?
1: Даже у этого малыша. Он получил плохой пример и должен сделать выводы. Насколько они будут правильными, пока неизвестно. Меня, например, огорчает, что он подсмеивается над промахами старшего брата.
0: А у старшей сестры, двоечника, какие проблемы? Она совсем на него не похожа. Аккуратная, организованная. Разложила тетрадки и книжки на столе, готовится заниматься. Наверное, отличница.
1: Девочка и впрямь старается все делать на совесть. Но по взгляду видно, что в ее душе зародилось осуждение. Это червоточина, от которой трудно избавиться. Она может отравить жизнь.
0: А мама смотрит на мальчика со страданием.
1: Эта женщина, безусловно, страдает. Она посвятила себя детям, делает все, чтобы им хорошо жилось. В доме чистота, порядок. У мальчиков есть велосипед и коньки. В 50-х годах 20 века это были настоящие сокровища. Героиня картины надеется, что сыновья и дочь станут хорошими людьми. Но средний ребенок колеблет ее надежду. Что с ним будет дальше? Эта мысль лишает женщину радости и покоя.
0: Да, проблемы впрямь не шуточные. Как же они решаются?
1: Только любовью. Она помогает не забывать об ответственности перед ближними, дает силы не осуждать оступившегося, укрепляет надежду. И я надеюсь, все сложилось хорошо у героев шедевра Третьяковской галереи картины Федора Решетникова «Опять двойка». Ведь семья, несмотря ни на что, всегда остается пристанищем любви.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Когда мы говорим о преподобном Серафиме Саровском, удивительном подвижнике, мы вспоминаем множество его подвигов, например, молитве в течение тысячи дней и тысячи ночей на камне, молчальничестве и многих других. И может показаться, что жизнь его была безрадостной, но это не так. Хочу поделиться с вами словами преподобного Серафима Саровского. «Всегда радуйтесь. От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а от радости что угодно можно совершить».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Как-то раз в городе Кременчуге императрица Екатерина II участвовала в смотре войск. Полки оказались отменно подготовленными, и монаршая особа решила наградить военачальников. У каждого из них Екатерина лично интересовалась, чем может отблагодарить за верную службу. Когда очередь дошла до Александра Васильевича Суворова, тот неожиданно для всех совершенно серьезно заявил, что задолжал за квартиру и нижайше просит императрицу уплатить за него долг. Этот забавный случай из жизни легендарного генералиссимуса описывает Мария Георгиевна Жукова, автор-составитель книги о великом русском полководце «Твой есть ас» Суворов. О том, что Александр Васильевич был большим оригиналом и шутником, знают многие. И наряду с упомянутой историей автор приводит еще массу не менее любопытных сюжетов, которые наверняка заставят читателя улыбнуться. Но все же это далеко не главная цель, с которой дочь знаменитого маршала Победы Георгия Жукова, которого, кстати, сравнивают с Суворовым, бралась за книгу. Стремясь рассказать о Суворове военном, преданном слуге Отечества, Мария Георгиевна одновременно поставила перед собой и другую, куда более сложную задачу – представить духовный облик Александра Васильевича и попробовать вместе с читателями понять, откуда черпал силы для своих великих побед этот невысокого роста худощавый человек с не по-генеральски тихим голосом. В своей книге «Твой есмь ас, Суворов» Мария Жукова явно стремится отойти от парадного портрета генералиссимуса. Это вполне оправдано. Эполеты и аксельбант на Суворове можно было увидеть лишь в самых исключительных случаях. В обычной жизни Александра Васильевича было легко принять за рядового. Он носил полинявший плащ, доставшийся в наследство от отца, спал на соломе рядом с простыми солдатами. Суворов не расставался с Евангелием. Каждое сражение начинал с молитвы, а в своих наставлениях воинам писал «Молитесь Богу, от Него победа». Таким чуждым роскоши бессеребренником и человеком глубочайшей веры знает полководца далеко не каждый. И автор Мария Жукова с помощью интересных биографических фактов и народного предания о великом Суворове дает нам возможность увидеть его и с этой глубоко личной и сокровенной стороны. В 1800 году Суворов составил покаянный канон Спасителю. «Твой есмь ас», говорит он в финале этого проникновенного обращения к Господу, вручая себя в его руки. «Твой есмь ас, Суворов», назвала Мария Жукова свою книгу, и, кажется, в самом названии дала нам ключ к разгадке того, в чем же заключался секрет великих суворовских побед. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: С 8 июля в 10 вечера слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Ларец слов.
2: От наших предков нам досталось выражение «купина неопалимая». Многие считают, что оно чрезвычайно поэтично, но также многие не слишком хорошо представляют, какое значение данное выражение имеет. При всем при том, выражение «неопалимая купина» имеет библейское происхождение, а с точки зрения православного вероучения еще и важное значение. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – церковнославянское слово «купина». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «купина». Церковнославянское слово «купина» встречается нам на страницах библейской книги «Исход», повествующей об освобождении еврейского народа из египетского плена. Лидером освобождения стал пророк Моисей, которого Бог призвал на служение чудесным образом. Моисей увидел в пустыне необычное зрелище. Перед ним находился терновый куст, горевший и не сгоравший. Огонь, который увидел Моисей, был, как вы уже догадались, необычной природы. Сам Бог явился пророку таким образом и призвал его к служению. Со временем образ неопалимой купины стал в церкви восприниматься как пророческий. Как терновый куст не сгорел от присутствия Бога, так и Дева Мария смогла выносить в своем чреве Сына Божия Иисуса Христа. В филологическом плане слово «купина» родственно другому славянскому слову «купна». «Купна» переводится на русский язык как «вместе». Купиной же наши предки называли кустарник, ветви которого находятся рядом, опять же, вместе. В болгарском языке «кпина» означает ежевичный куст, а в сербском «купина» – это крыжовник. Как видите, это тоже кустарники, и как терновник они имеют колючки. Итак, запомним, что церковнославянское слово «купина» переводится на русский язык как «куст растения». Неопалимой купиной принято называть терновый куст, в котором пророку Моисею явился Бог.
0: Ларец слов.

0: путешествие. Путешествуем со смыслом.
1: Уфа – столица Башкортостана, республики в составе Российской Федерации. Город был заложен по приказу Ивана Грозного в XVI веке как русская крепость на реке Белой. К середине 19-го столетия Уфа достигла расцвета и стала центром православной епархии. В 1900 году церковь здесь возглавил молодой митрополит Антоний Храповицкий, образованный человек и пламенный миссионер. Свое служение в Уфе владыка начал с возведения собора Рождества Богородицы. Он лично выбрал место для храма в центре города на улице Приютской. Сейчас она носит имя Кирова. Из-за финансовых трудностей строительство церкви растянулось на много лет. Дело стало спориться лишь после того, как к нему подключился уфимский купец Никифор Патокин. Он вырос в бедной крестьянской семье. К зрелому возрасту нажил немалое состояние, считал его даром Божиим и не скупился на благотворительность. Никифор Миронович оплатил стройматериалы для храма, труд каменщиков и отделочные работы. Понял, что денег не хватает, и принял решение. Продал все свое имущество, чтобы завершить благоукрашение церкви. В дальнейшем Никифор Патокин до конца дней зарабатывал на пропитание, торгуя в разнос на рынке иголками и булавками. А собор Рождества Богородицы благополучно открылся в 1909 году. И прихожане на каждом богослужении молитвы напоминали имя щедрого мецената. Храм получился великолепным. Особенно хороша была трехъярусная колокольня с богатой звонницей. Эту часть церкви полностью разрушили безбожники после революции 1917 года. В основном здании при советской власти разместили сначала госпиталь, потом автомастерские, а затем кинотеатр. Лишь в 1991 году многострадальный храм вернули верующим. Прихожане восстанавливали святыню в течение многих лет, и, наконец, церковь Рождества Богородицы обрела былое величие. Сегодня голубое строение с золотыми куполами украшает городскую панораму. Новая 45-метровая колокольня возвышается над окрестными домами, свидетельствуя о духовном возрождении Уфы. В 2016 году патриарх Московский всея Руси Кирилл присвоил собору Рождества Богородицы статус кафедрального, то есть главного храма Башкортостана.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

тебе прильну. Прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь. И не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь.

Радио «Вера». Светлое радио. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Антон Чехов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. «Идем ко гробу Господню. Храм почти пуст. Мы поднимаемся на Голгофу и некоторое время остаемся в полутемной маленькой церкви. Затем идем к залитой светом часовне. Проникаем в нее через довольно узкий вход и слепнем от целого костра свечей. Перед нами простая, в человеческий рост плита, перед которой невольно опускаешься на колени. Между прочим, я говорила себе, что это место свято потому, что нет почти ни одного места на земле, куда приносили бы люди столько молитв, слез, печалей. Теперь я понимаю иначе святость его».
0: Голоса времени.

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Святой Штепан более известен в России как Святой Стефан. Святой Стефан был младшим современником Иисуса Христа и стал первым человеком, умершим мученическую смертью за свои христианские убеждения. Поэтому в церковной традиции его принято именовать первомучеником. В России День памяти Святого Стефана праздновать как-то не принято, в отличие от Западной Европы, где День Святого Стефана отмечается 26 декабря и завершает собой рождественское торжество. В Чехии Святого Стефана, или на чешский лад Штепана, почитают и католики, и православные. И те, и другие с радостью соблюдают обряды праздника Святого Штепана. В первую очередь на праздник Святого Штепана люди в Чехии отправляются друг к другу в гости. В этот день принято устраивать вкусный ужин, собирая на него родственников и друзей. За праздничным столом люди поздравляют друг друга с наступившим Рождеством, желают также весело встретить Новый год. Праздник Святого Штепана имеет давнюю историю. В древности в этот день в чешских церквах открывали коробки с пожертвованиями, и их содержимое раздавалось бедным. Раньше богатые чехи отпускали на праздник своих слуг домой, на праздничный обед с семьей, и вели хозяйство самостоятельно. Особого колорита дню Святого Штепана в Чехии добавляет традиция бетлемов. Бетлемом называется механическая установка в виде кукольной сцены, по которой перемещаются рождественские персонажи. Слово «бетлем» восходит к названию города Вифлеем, в котором произошло Рождество Господа Иисуса Христа. Вы, наверное, представляете себе западноевропейского шарманщика. Ярко одетый человек стоит на площади, держит в руках или на особой подставке шарманку, крутит ее ручку. Благодаря этому из шарманки льется незатейливая музыка, а по поверхности шарманки движутся картинки. Бетлем чем-то напоминает шарманку, только превосходит ее в размерах. Основная часть бетлема – это сцена. Человек, управляющий бетлемом, или также крутит особую ручку, или двигает специальные стержни. Благодаря этому по сцене перемещаются рождественские персонажи – Дева Мария, Иосиф Обручник, пастухи, ангелы, животные, бывшие в пещере, в которой родился Христос. Иногда в бетлемах в качестве фигурок выступают пряники или деревья. Бетлемы в Чехии имеют давнюю историю и очень любимы народом. В музее чешского замка Карлштейн выставлена самая большая экспозиция бетлемов из частных собраний. Исключительно раритетным экспонатом считается самый большой кукольный бетлем в Чехии – Карлштейнский королевский бетлем площадью 80 квадратных метров. Кулисами бетлема является замок Карлштейн с окрестностями. А среди фигурок можно найти скульптурные изображения 10 самых прославленных чешских правителей. В музее есть бетлемы из хлеба, из сахара, из олова и даже бетлем в орешке. Для детей приготовлены двигающиеся бетлемы, которые можно запустить самим. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, как в Чехии празднуется День Святого Штепана.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущая Анна Леонтьева, а также продюсер и автор программ на радио «Вера» Оксана Ковальская, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и заместитель главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

0: «Жития святых». Страницы летописи. Весной 1551 года Иван Грозный завоевал и присоединил к русским землям Казань. Там была учреждена новая епархия – Казанская. Еще не избранному казанскому архиепископу предстоял огромный труд по христианскому просвещению новых земель. Поэтому его решили избрать весьма необычным способом – через жребий.
1: Труд, равный апостольскому, предстоит казанскому архипастырю. Нужно избрать самого достойного.
2: Вспомним святых апостолов, как они после вознесения Господа по жребию избирали себе место служения, так поступим и мы.
1: Напишите имена самых достойных, положим их в алтаре на престол и помолимся.
0: После молитвы московский митрополит взял с престола листок с именем. Там было написано «Гурий игумен Сележарский». Небогатый дворянин Григорий Руготин, уроженец знаменитого села Радонеж, не знал и не ведал, какой высокий жребий ожидает его. Он служил управляющим у богатого князя Пенькова. Будучи добрым христианином, Григорий исправно нес службу, работал на совесть. Его честность служила укором другим слугам, и они оклеветали молодого управляющего, обвинив его в любовной связи с княгиней. Разгневанный князь даже не стал производить расследование и запер ни в чем не повинного Григория в подвале. Однажды к маленькому окошку в стене темницы сумел пробраться друг Григория и стал его утешать. На это страдалец ответил:
3: «Знаешь, друже, сначала я сильно роптал, безвинно сидя здесь взаперти на холодном полу. Но потом подумал, а ведь мученики терпели гораздо больше, будучи святыми. Для моей же грешной души здесь самое место».
4: «Но ведь холод и сырость погубят твое тело».
3: «Напротив, для тела в моем положении я тоже вижу пользу. На воле мне приходилось обуздывать его и прилагать к этому немало усилий. Темница же избавила меня от всех соблазнов плоти и помогает молитвой и покаянием готовиться к вечности. А для чего же еще жить на земле, как не для этого?»
4: «Позволь мне хотя бы приносить тебе более сытную пищу».
3: «Благодарю, но еды мне здесь хватает. О другом тебя попрошу. Принеси мне чернила и бумагу. Я всегда мечтал учить детей грамоте. И вот, похоже, Бог дал мне возможность этим заняться».
0: Теперь, кроме молитвы, у Григория в его темнице появилось еще одно дело. Он стал писать маленькие азбуки для обучения детей чтению. Друг продавал их на рынке. Вырученные деньги он по распоряжению Григория раздавал нищим. Григорий дал обет: если получится живым выбраться из заточения, стать монахом. Освободившись, он остался верен своему намерению. Взял с собой только икону Божьей Матери и отправился в Иосифо-Волоколамский монастырь Московской губернии, где и стал послушником. Вскоре его постригли в монашество с именем Гурий. Прошло время. За благочестивую жизнь его поставили игуменом монастыря. 9 лет Гурий был старшим над братьей, но из-за болезни ушел на покой и жил здесь же в монастыре простым монахом. Однако от настоятельских трудов ему удалось отдохнуть недолго. Спустя

0: погода, Гурий принял на себя управление Сележаровым монастырем в Тверской епархии. Отсюда он и отправился в Москву, внезапно вызванный митрополитом Макарием по важному делу. И вот снова в жизни Гурия случился внезапный поворот. Из настоятеля небольшого монастыря он стал казанским архиепископом. Но и тут он больше всего заботился о своем любимом деле – просвещении. Даже в путешествии на свою епископскую кафедру Гурий проявил себя как миссионер. Из Москвы он отправился в путь на корабле и в каждом городе, где останавливался, молился в храмах и проповедовал. Продолжил он свою проповедь и в Казани. Каждый воскресный и праздничный день архиерей неизменно обращался к своей пастве с наставлением в христианской жизни. Служение святителя было очень трудным и опасным. Иноверцы, жившие на вновь присоединенных землях, относились к церкви враждебно. Все свои силы Гурий направил на то, чтобы в его епархии царили мир и любовь, и не было столкновений между людьми, исповедовавшими разную веру. Чтобы миссионерское дело развивалось успешнее, святитель основал школу, где детей учили читать, писать и понимать Священное Писание. За те 8 лет, что святитель возглавлял Казанскую епархию, было построено 4 монастыря, при каждом из которых работала школа. Когда архиепископ тяжело заболел и уже не мог сам ходить, его до самой смерти по праздникам приносили в храм, где он продолжал проповедовать народу.
1: Братья, да будет вам известно, что силы души растут по мере того, как ущемляется тело. Не бойтесь страданий, потому что время нашей жизни – это время подвига. Все вознаграждение мы получим в будущем. Но небесные радости будут дарованы только тому, кто трудился ради них на земле. А какими они будут, мы можем узнать уже сейчас. Ведь и сейчас бывают у нас на сердце минуты радости и умиления, и это только слабый отблеск благ, ожидающих тех, кто на земле возжелал небо.
2: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть.
1: Эти слова принадлежат писателю Викентию Викентьевичу Вересаеву. В воспоминаниях о детстве, прошедшем в Туле в 70-е годы XIX века, он передает теплую атмосферу, царившую в его семье. Посещение богослужения и участие в таинствах покаяния и Евхаристии было правилом, которому следовали и отец с матерью, и семеро братьев и сестер будущего писателя. Вересаев усвоил родительское наставление ему, только начавшему по достижении 7-летнего возраста, приступать к исповеди. В соответствии с традицией церкви, желающий исповедоваться прежде должен примириться с теми, кого он обидел. Викентий Викентьевич с юмором вспоминает свою детскую непосредственность. «Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму, обязательно нужно, чтобы все простили? Обязательно. А что будет? Вдруг я возьму и не прощу тебя?» Мама серьезно отвечала: «Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение». Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раздумывал, нельзя ли на этом заработать пару карамелек. Сообщенные ребенку нравственные истины и родительский пример могут послужить человеку ориентиром на все последующие годы. Он будет вспоминать науку жизни с благодарностью, а иногда и с улыбкой.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» легче всего исполнять, когда речь идет о людях любимых и родных, или же о легких в общении, приятных, как мы говорим. Но как быть, когда мы сталкиваемся с людьми тяжелыми, грубыми, вызывающими неприязнь? Как научиться любить их? В романе «Лето Господне» писатель Иван Сергеевич Шмелев вкладывает в уста мудрого и благочестивого плотника Горкина ответ на этот вопрос. Вот как это происходит. 6-летний Ваня, главный герой романа, плюнул на дворника Гришку. Угрызений совести за свой поступок мальчик не испытывает. Ведь Гришка и сам хорош. Все называют его охальником, оправдывается мысленно Ваня. Но Горкин напоминает мальчику: за каждым ангел стоит. На него плюнул, на ангела плюнул. И за Гришкой недоумевает Ваня и слышит в ответ: да. Горкин объясняет: Гришка ведь тоже образ и подобие Бога. Царь или плотник – все равно. За каждым ангел стоит. Эта мысль перекликается со словами святителя Николая Сербского, подвижника XX века. Святитель говорил, что если человек плюнет на младенца, то в полной мере скорбь почувствует его мать. Так и с людьми. Какую бы боль мы ни причинили человеку, мы причиняем ее его Творцу. Подавленный Ваня спешит примириться с Гришкой и навсегда усваивает урок. Если любишь Бога, люби и его детей. Боишься огорчить Бога, бойся огорчить его творение. В этом и заключается способ научиться любви к людям, какими бы они ни были.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец. Старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил будущий Ставроафонский Иверский женский монастырь города Михайловска. Во время рабочего визита главу Ставропольской митрополии сопровождали учредитель благотворительного проекта «Меценаты детям», ктитор храма великомученика Георгия Победоносца города Михайловска, монах Сава Дранец, старшая сестра будущего Ставроафонского Иверского женского монастыря, монахиня Панкратия, а также сестры и трудницы святой обители. Митрополит Кирилл ознакомился с ходом строительных работ монастырских корпусов, а также побеседовал с насельницами будущего монастыря. 1 июля в Ставрополе почтили память ветеранов боевых действий. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Владислав Сулейманов совершил заупокойную литию по погибшим воинам. По окончании богослужения отец Владислав обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник поблагодарил ветеранов за мужество, верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелав всем крепости духа, помощи Божией и скорейшей победы. В Ставропольской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов очного пастырского отделения. Это обязательный этап заключительных испытаний, позволяющих присвоить кандидату степень бакалавра богословия. В ходе процедуры защиты выпускники представили результаты своей научной деятельности, ответили на вопросы комиссии, а также смогли продемонстрировать навыки и умения, приобретенные за годы обучения в семинарии. В итоге защита дипломных работ прошла успешно. Добавлю также, что выпускной акт в Ставропольской духовной семинарии состоится 4 июля. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
5: Часть речи.
7: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Отрывок из настольной книги для монашествующих и мирян. Никто без разрешения настоятеля не должен есть тайно у себя в келье или вне монастыря, на огороде, в поле или в лесу, кроме тех, кого благословит настоятель ради немощи, Общежительные правила строго запрещают тайноедение.
2: Тайноедение – вкушение пищи в неположенное время, тайком от других людей. Это грех, проистекающий из страсти чревоугодия, относится преимущественно к жительству в монастыре. Монастырские общежительные правила предполагают общий стол в определенные часы. Такой распорядок приучает человека к дисциплине, позволяет ему упражняться в воздержании. Согрешающий тайноедением употребляет еду в одиночестве, желая полакомиться или поесть сытнее, чем другие. При этом скрывает свою слабость из жадности или стыда.
5: Часть

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Фролище расположено в точке, где пересекаются границы Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. Оно стоит на высоком берегу реки Лух. Этот холм именуют также Красной Горкой, то ли из-за оттенка здешней земли, то ли за живописные окрестности. Название селения произошло от имени Флор. По местному преданию так звали бортника, собирателя дикого меда, проживавшего неподалеку в незапамятные времена. Этот Флор слышал колокольный звон, раздававшийся из глубины холма, и видел дивное свечение вокруг него на рассвете. Из-за рассказов бортника Красную Горку стали именовать Флорищевой. В дальнейшем буквы «Л» и «Р» в этом слове поменялись местами, и возник топоним «Фролище». Видения Флора оказались пророческими. В 17 веке удаленную от мира Красную Горку несколько иноков избрали местом для сосредоточенной молитвенной жизни. Схемонах Мефодий и его сподвижники Варлаам, Иона и Макарий срубили деревянный храм в честь Успения Божией Матери. Первое богослужение в нем совершилось в 1651 году. Это и есть дата основания Свято-Успенской Флорищевой пустыни. Первые насельники прожили в монастыре лишь 3 года и умерли во время эпидемии чумы. Их труды продолжил иеромонах Иларион. Под его началом в пустыне собралось около 200 человек братьев и вырос великолепный архитектурный ансамбль. Иларион управлял обителью 27 лет. Его трудами и заботами пустынь стала известной. Сюда стремились паломники со всей Руси. Сам настоятель отличался необычайной скромностью. Он трудился наравне с братьей и пребывал в непрестанной молитве. Очистив сердце, Иларион получил от Бога дар утешать людей. Узнав о подвижнике, царь Феодор Алексеевич Романов попросил его стать монаршим духовником. Его Величество не раз совершал паломничество в Свято-Успенскую Флорищеву пустынь. Он даровал монастырю пахотные земли, сенокосные и рыбные угодья. Царской милостью в 1681 году здесь возвели каменный Успенский собор, и Федор Алексеевич присутствовал на его освящении. Уезжая из Флорищевой пустыни, царь забрал с собой настоятеля обители. В 1682 году Илариона возвели в сан епископа и поставили митрополитом Суздальским. Но и будучи архипастырем, он не забывал свое детище – Свято-Успенский монастырь на Красной Горке. Обитель процветала до 1917 года. После революции безбожники разорили пустынь. До 90-х годов 20 века на ее территории находилась воинская часть. За это время архитектурный ансамбль утратил свое великолепие. Когда в 1992-м монастырь вновь стал действующим, насельникам пришлось немало потрудиться. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что усилиями братьев Свято-Успенская Флорищева пустынь обрела былые красоту и величие.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам листаем страницы нашего журнала. Программы, где мы рассказываем о событиях, размышлениях, открытиях и обо всем, что нас волнует. Мы — это я, ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, мой коллега Арсений Федоров, заместитель главного редактора. Арсений, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы к священнику» журнала «Фома». Оль, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: И Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Оксаночка, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну что ж, сегодня наши рассказы, наши открытия и события начинает, наверное, Арсений. Да, Арсений, я вижу, что ты подготовился, у тебя есть о чем рассказать.
2: Я с института люблю брать флаг первенства на экзамены, везде, в первых рядах. Да, меня всегда так выдвигали.
1: Это видно, кстати, я чувствовала.
2: И здесь я тоже возьму эту роль первого выступающего на себя, а вы пока собираетесь с духом. У меня сегодня две такие темы. Начну с небольшой, привычной моей. Это письма. Самые любимые письма, написанные от руки. Вот у меня такое сейчас в моих руках. И письмо неожиданное.
1: Это то, что пришло на Радио Вера, да?
2: Да, пришло на Радио Вера. Письмо пишет вам осужденный, отбывающий наказание. Тут такие аббревиатуры, которые я не смог расшифровать. УФСИН России по Архангельской области. Но мы часто говорим на Радио Вера о том, что есть такой проект у нас «Апрель», благодаря которому во многих местах заключения присутствует Радио Вера. Оно там вещает, и можно слушать. И вот, в частности, пишет человек, который слушает Радио Вера в исправительной колонии, я так понимаю, если я правильно понял. Исправительная колония 5, видимо. И он выражает огромную благодарность. И прямо даже рассказ... Я не буду сейчас зачитывать письмо, оно достаточно длинное. К тому же нам надо и к другим темам успеть перейти. Просто, во-первых, я хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас слушает, даже вот в таких необычных обстоятельствах. И очень приятно, что человек пишет, что эти программы производят на него определенное впечатление. В том числе, вот после одной из программ, он пишет, что он общался со своей девушкой, и они приняли решение венчаться, что станет для них очень важным шагом. То есть это вот такое, что ты понимаешь, что то, что ты делаешь, влияет на жизнь и судьбы людей. И это удивительно. Большое спасибо, что вы об этом пишете. Вот он еще про несколько программ пишет какие-то свои впечатления и ощущения. Еще раз искренне благодарю за это письмо. И вот, ну, мы иногда слышим, в том числе, когда вот этот проект, как-то о нем говорим, проект «Апрель», в запуске вещания в колониях, в местах заключения, что, ну, зачем? Там же люди не просто так, их за что-то осудили. Вот почему вы туда идете? Ну, во-первых, сам Спаситель говорил, что вот посещать нужно людей в больницах, в тюрьмах, там, где им тяжело. А во-вторых, ну, не все люди там, во-первых, заслуженно находятся, а во-вторых, даже те, кто заслуженно, они понимают в какой-то момент, почему они там. И вот мне кажется, что вера, она может им помочь, во-первых, пройти этот испытаний путь как-то достойно и с достойными выводами потом. И вот мы очень надеемся, что разговоры, в частности, на Радио Вера, всех священников, которые к нам приходят, они вот могут влиять на душу человека и его, на его дальнейшую жизнь. И вот такие подтверждения этих наших предположений, они для нас очень ценны и важны. Еще раз всем спасибо, во-первых, кто помогает, чтобы Радио Вера вещала в тюрьмах, ну и тем, кто эти программы делает, тем, кто нам пишет. Большое спасибо. А теперь я перейду к своей основной теме. На следующей неделе, 8 июля, День семьи, любви и верности. Такой не так давно, но появившийся праздник, но уже, мне кажется, достаточно привычный. И в этот день будет проходить Всероссийский парад семьи. подробную информацию можно посмотреть на сайте парадсемьи.рф или в телеграм-канале «Парад семьи». Уже больше 200 городов подключилось к вот такому мероприятию. В Москве «Парад семьи» будет проходить на ВДНХ, в 17:30 сбор у Северной петли, так называемый, это от главного входа, если войти на ВДНХ с правой стороны. Потом этот парад будет так продвигаться в сторону павильона «Россия. Моя история», и там будет большой концерт, активности какие-то для всей семьи. И важно, что «Радио Вера», оно тоже устраивает подобные мероприятия, но в начале лета мы обычно его проводим, и парад семейный, и какие-то семейные такие ценностные встречи. И вот на 8 число, на День семьи, любви и верности, тоже организуется, но уже без нашего участия, но, мне кажется, хорошего может быть много, и в этом ничего плохого нет. Вот. Поэтому, у кого есть возможность, смотрите в своих городах, читайте либо в телеграм-канале «Парад семьи», либо на сайте парадсемьи.рф, вот, где, что, какие активности в этот день будут проходить. Присоединяйтесь, потому что очень важно показать, что что для России семья важна, что это действительно ценность, что многопоколенческая семья, или, как правильно, многопоколенная семья, это тоже прекрасно, поэтому всех приглашают и с детьми, и с бабушками, и с дедушками, все вместе, большой семьей. А те, кто, может быть, придет один, как мне сказали, они тоже приглашаются, потому что, ну, все мы так или иначе часть какой-то семьи. Вот. Показать, что семья – это важно. Сегодня, как оказалось, это нужно. Кто бы мог подумать, что когда-то придется говорить о том, что семья важна. Вот сегодня, оказывается, это так. И мы на «Радио Вера» в том числе часто об этом говорим. Для нас это важная тема, разговор о ценности семьи. Вот, Аня, ты ведешь, в частности, программу «Семейный час». Много-много тем поднимаешь в этой программе. И вот, во-первых, я так проанонсировал это мероприятие, всех приглашаем. А во-вторых, хочу немножко пообсуждать, вот как вам кажется, насколько, ну, вообще можно современному человеку объяснить и показать ценность семьи. Почему вообще возникла такая проблема? И, может быть, я так сразу заброшу два вопроса. Один, Ань, тебе, вот твой опыт общения с священниками у нас в эфире. И второй вопрос, может быть, Ольге, пишут ли на эту тему вопросы священникам в вашу рубрику? Вот возникает ли вопрос у современного человека, а зачем мне семья, почему мне нужно ее создавать? И вот как-то так я сразу обозначу эти две темы, может быть, Саня, с тебя.
1: Это ты как прям начальник себя ведешь, я считаю. Я тут ведущая вообще. Слушайте, но вот эта тема, почему молодым людям нужно объяснять, что нужна семья, она проходит красной нитью просто из программы в программу. Некоторые священники, ну, вообще-то все священники как-то по-новому ее освещают. Вот очень... Это убедительно. У меня только один вопрос. Вот люди, которые не слушают мою программу, как до них донести вот эту вот информацию? Потому что информация действительно, она больше касается, ну, как всегда, самое убедительное, это то, что касается души, а не ума. И если, как бы батюшки говорят, искренне и с таким вот открытым сердцем, и... Я сама что-то новое узнаю. И вот единственное, я говорю, что если бы наши слушатели, которые отошли от церкви, молодые люди, вот если бы они, так сказать, из программы программу слушали, я уверена, что они бы что-то тоже для себя почерпнули. И это моя боль, потому что я, ну, как бы много знаю людей, которые в духовном поиске, молодых людей находятся. И вот, так сказать, они на самом деле, я считаю, что у нас ценность семьи, ну, может, пафосно звучит, но это такое национальное достояние, потому что мы знаем, что, ну, это то, что разрушается во всем мире. И это не то, что вот я такой что-то с пафосом хочу сказать, это действительно правда. И даже у людей, которые не решаются создать семью, в принципе, я вижу, что она, семья как ориентир, она где-то маячит на горизонте. Просто очень хочется создать сразу идеальную семью, да, и очень большой выбор, как говорят молодые люди. Вот у меня такой вопрос.
3: На самом деле, у меня тоже это откликается, это моя тоже боль в плане того, что я сейчас вот в поиске как раз отношений, создания семьи, и знакомишься с людьми, вроде все хорошо, там отличный парень, с какими-то с правильными ценностями, ориентирами, видно, что талантливый, даже церковный, то есть это не только люди, которые далеки от веры, от церкви, а он внутри церкви и как бы, казалось бы, должен понимать, для чего нужна семья, но сейчас вот современное молодое поколение, действительно очень сложно встретить человека, который был бы ориентирован на семью, в какой-то перспективе хотя бы ее бы планировал. Все вот говорят, ну, из моего личного опыта, что, ну, когда-нибудь потом, ну, я просто хочу повстречаться, и поэтому для меня это тоже такая сильная боль, и, да, хочется вот понять, почему так, что случилось, это именно современное поколение такое, или это всегда было, просто такие вопросы. Что вы думаете?
1: Оля, вам задают такие вопросы вот в рубрике
4: «Вопросы священников»? Нет, у нас... Я на эту тему вспомнила. Я не буду так оптимистична, как вы, мои дорогие коллеги. Значит, вопрос о том, почему молодое поколение не хочет создавать семью, я получала от родителей взрослых сыновей. И когда мы их дораспрашивали, оказывается, что у этих молодых мужчин был такой опыт, ну, у них не было опыта, в общем, нормальной семьи, в общем, поговорив даже с этой мамой, письменно становилось очевидно, почему они не хотят семью, они просто не знают, что это такое. Они видели очень плохие примеры. И приходили письма от молодых женщин, ну, может быть, девушек, которые спрашивали, ну, много писем, когда вот не могут найти спутника жизни, там на все возраста есть, мне кажется, от 18 до там 40 с чем-то лет, может быть. А вот, что... Я не хочу создавать семью, нормально ли это, осудит ли меня Бог? Вот такая была нетипичная постановка вопроса. Ну и как найти спутника жизни? Да, тоже. А дальше у нас очень много писем про измены супружеские, и я боюсь, что это ответ на то, почему люди не хотят создавать семью, потому что хотят создать семью и создают семьи. Вот и по своим я смотрю, с кем мы учились. Те, у кого у родителей и у бабушек, дедушек благополучная семья, люди видят, что это такое, им не надо объяснять, зачем это нужно.
3: Пример хороший.
4: Да, хороший пример. Ну, не то, что пример, они просто так живут, но они по-другому даже не понимают. И, естественно, они там входят в возраст 18-20 лет, кто-то постарше женит, потому что они понимают, у них есть это в опыте таком невербальном. А когда теоретически кто-то рассказывает, это все равно, что, ну, это, наверное, из области опыта, который невозможно описать словами. Либо можно как-то приобщить к нему. Например, кто-то приходит в гости, видит, что хорошая семья, и говорит, ну, у меня такого опыта не было, но я хочу, как было у соседей. Я видел, как это, и человек интуитивно подстраивается. Потому что где-то я читала, что, например, как воспитывать ребенка, женщина не должна решать эту сложную, многокомплексную такую задачу. Она должна просто, ну, по биологии, она должна просто повторить, как мать. Потому что весь этот комплекс заново в себе выстроить одной особи, я прошу прощения, ну, как бы в популяции, да, невозможно, не под силу, это слишком сложная задача. А если мы говорим про жизнь, вот это чудо соединения двух людей, когда вот сейчас все это теоретически решается, это как сложные алгебраические уравнения, это мозг весь сломаешь. Повторять, как родить, но это очень... Ну, или с помощью Божьей, наверное, вот как-то так. Но вот что касается писем, я сказала.
2: Да. Ну, интересно, вот ты озвучила такое слово, как опыт. Вот если у человека нет такого опыта, то ему сложно построить такие отношения, понимание вообще, что такое семья. Я тут недавно общался с семьей, у которых 7 детей. Она единственная мама, ну, вот жена, она единственная дочка в семье, если я сейчас не путаю, а супруг, он, их двое было в семье. Ну, то есть у них такого опыта многодетности нет. Я говорю, а вот как вы, почему так? Они говорят, а у нас вот как-то так сложился в храме круг общения, где все многодетные. И когда это становится нормально, они говорят, у нас даже у соседей стали появляться дети. Потому что сначала они вроде как бухтели на нас, что вы тут вот шумите, там, то-то. А потом...
1: Это заразно.
2: А потом оказалось, что это вот это счастье, оно тоже передается другим. Потому что ты когда вот действительно крутишься, вот если ты все время находишься в этом информационном поле современном, где все рассказывают, что ему хорошо и одному, я там пью смузи, отдыхаю на курорте, и ты это видишь. И, видимо, это вот становится твоим опытом, и поэтому ты не понимаешь, зачем семья. А если ты вот попадаешь в такую действительно среду, где этот опыт передается окружающими, то он, как ты правильно сказал, тебя заражает. Это правда так. И, видимо, поэтому вот эти парады семьи, они очень важны для того, чтобы показать, что эти семьи есть, и такое счастье семьи, оно есть. Поэтому вот 8 числа июля, если прийти, посмотреть на эти счастливые семьи, ну, во-первых, призываем приходить семьи для того, чтобы окружающие видели, что мы есть, что счастливые семьи существуют, и чтобы этим вдохновлять окружающих на вот создание семьи. Видимо, теперь это такой способ.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Программа «Журнал» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в студии Арсений Федоров, заместитель главного редактора, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы к священнику» журнала «Фома», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Вы знаете, вот, во-первых, правильно Ольга сказала, наверное, слишком оптимистично вот прозвучало мое высказывание. Может быть, у меня просто такая выборка. Вот. А вот на то, что сказал Арсений, у меня абсолютно такой же опыт. То есть при... Я тоже одна, муж, их двое. Мой, когда мы пришли, собственно, в церковь, то вот эти молодые семьи, они настолько вместе, как бы заразительно, да, рожали, воспитывали, гуляли с этими детьми. Это был вот такой действительно уникальный опыт. Вот у нас, может быть, не было его вот в анамнезе, как ты, Оля, сказала, а вот перед глазами был. Мы, может, много дров наломали, но зато вон сколько детей появилось, людей появилось на свет. Ольга, ну давай теперь твою тему, с чем ты пришла, что ты хочешь нам рассказать сегодня.
4: Да, у меня случилась совершенно удивительная командировка в Калмыкию. В этом году в Элистинской калмыцкой епархии отмечают 80-летие явления Христа в 1946 году. Вообще, мы ездили туда вместе со священниками-блогерами известными, нас пригласили для того, чтобы мы могли там побывать и рассказать нашим читателям, нашей аудитории об этом событии. И мы обсуждали, что, конечно, явление Христа, их в принципе было очень мало, очень немного. И случилось так, что в 46-м году во время литургии в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, когда читали Евангелие, 26 человек, кто был на литургии, они увидели, как им явился Господь. Время было сложное, советское, послевоенное, в Элистине было хлеба. И один из очевидцев, он сходил пешком в Ставрополь, тайна, конечно, потому что, в общем-то, и описал то ли художнику, то ли иконописцу, как это все было. И со слов вот этого человека была создана икона, которая сейчас находится в Крестовоздвиженском храме города Элиста. Господь стоит, ну, как бы наверху этой иконы, по центру храма располагается престол, то есть это такой древний вариант чинной литургии, при том, что во время, ну, литургии 46-го года служили, конечно, обычным известным нам чинам, то есть то, как явился Христос, оно, видимо, как-то поменяло, ну, пространство, да, то, что люди увидели. И вот святейший патриарх, он благословил отмечать это событие в Элисте 10 сентября, просто чтобы не смешивать два праздника, потому что день усекновения главы Иоанна Предтечи — это день сугубого поста, а явление Христа — день сугубого праздника, значит, 10 сентября это отмечается. И вот инициативу этого такого юбилейного празднования подхватило и правительство Калмыкии, и с нами встречался глава республики Бату Сергеевич Хасиков, и они очень поддерживают эту инициативу. И вот в сентябре этого года будет отпраздновано 80-летие явления Христа в Калмыкии. Но поскольку мы были в этом регионе, он, в общем, не так близко расположен к Москве, и епархия это понимала, и нам организовали, ну, такую возможность познакомиться с регионом, в том числе, чтобы рассказать нашим читателям. У нас будут сейчас выходить материалы и на Фоме, уже есть новости, фотографии мы сделали довольно много, какие-то видеосюжеты. В общем, я совершенно влюбилась в Калмыкию, потому что это какой-то потрясающий и уникальный регион нашей страны. Даже в какие-то моменты я себя ловила на мысли, что я где-то за границей. Потому что, ну, там 4 климатические зоны, например, есть пустыня. Пустыню мы не видели, но я посмотрела в интернете. Значит, кто поедет своим ходом, можно, наверное, туда заехать. Там прекрасный биосферный госзаповедник. И мы, например, были в той части, где можно наблюдать много птиц, мы видели розовых пеликанов. Я вообще не знала, что есть розовые пеликаны. Они очень красивые. Да, нам повезло, видимо, Господь так управил. Мы очень хотели их посмотреть, но сказали, гнездятся очень далеко, поездка рабочая не предполагает так вот, что ты сорвался так пеликаном. И вдруг один из инспекторов заповедника говорит: Господи, смотрите, летит стая розовых пеликанов, вот они. А потом он говорит: так, стоп, вон вторая стая летит.
5: Чудо как-то это по вашему
4: мы видели, да, и будет у нас эта фотография. Вот. И там в другой части заповедника, в которой мы не были, но вы можете побывать, разводят сайгаков, которые современники мамонтов, оказывается, это чудо, ну, такое странное маленькое парнокопытное животное, можно посмотреть. Помимо вот этих природных красот, и степь, конечно, прекрасная степь, и, например, там построили часов.

0: молиться в часовню. В общем, такой есть там момент интересный. Ну и в самой Листе, конечно, есть. И вот собор, собственно, на месте явления Христа. Можно приложиться к иконе, просто там помолиться, почитать информационные стенды про явление Христа. Рядом у них прекрасный Казанский собор. И еще, оказывается, когда проповедовали когда-то, значит, христианство калмыкам, калмыки — народ степной и кочевой. Каким образом устроить храм в степи? И была военная походная палатка, и, говорят, ее перевозили на стольких подводах верблюжьих, и никто из местных не умел эту русскую походную палатку построить. В общем, это было целое мучение. И в какой-то момент кто-то сообразил, что можно взять калмыцкую кибитку, это такая-то палатка, на самом деле, вот их такое традиционное жилье кибитка называют, и просто в ней организовать храм, и можно в Листе зайти в такой вот походный храм, посмотреть, как все было устроено. Ну, просто это кибитка, да, в которой стоит иконостас, ну, и там они ставят антимин, чтобы послужить. И строится у них собор в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Он уже построен весь, но пока внутри не доделан. Оказывается, что именно по той территории проходили в IX веке Кирилл и Мефодий. И вот этот маршрут туристический, который сейчас открыли как раз к 80-летию, он как бы повторяет путь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. В общем, я не знаю, приезжайте все в Калмыкию, потому что вот просто, да, все срезы истории, которые только можно представить, да, и вот самое первое, да, когда Христос явился, и дальше, дальше, дальше, ко всему этому можно прикоснуться, увидеть, еще и насладиться красотами природы и очень вкусной местной едой.
1: Я теперь знаю, куда я поеду на свой следующий отпуск.
0: Я теперь всех зову в Калмыкию, в редакцию приехала, вот, говорю, прям приезжайте.
2: Вот я слушаю Ольгу и думаю, вот ничего себе, мы сидим и спокойными голосами говорим о явлении Христа 80 лет назад, ни много, ни мало, да?
1: Вообще удивительно.
3: Ну вот для меня Оля подняла такие две очень животрепещущие темы. Это, во-первых, красота нашей страны и вот к сколькому всему можно прикоснуться. Была бы вот возможность такая путешествовать. У меня даже когда-то, я помню, была мечта, ну, взять на велосипеде, там как-то вот проехать, но семья и все остальное, а велосипеде по России это годами надо ездить. Вот. И второе, это вот действительно явление Христа или Богородицы людям. Мы не так давно готовили программу на Радио Вера, посвященную преподобному Сергию Радонежскому, соответственно, там он был, ну, общался с Богородицей, она ему являлась. Силуан Афонский, которому являлся Спаситель. Ну, вот такие тоже моменты вспоминали. И я как-то сижу и думаю, вот интересно. Понятно, что если тебя спросить, вот представь себе, что тебе явилась Богородица, например. Ну, конечно, нет, это невозможно, но даже представить себе нельзя, тем более Спаситель, какой я недостоин, это, ну, в принципе, невозможно, только святые такого достойны. И тут же сразу мысль, а вот как ты себе представляешь, ты в рай попадешь? Ну, надеюсь, что попаду, вроде не такой плохой. Но ты же там их встретишь. Почему вот сейчас ты не можешь себе эту встречу представить, а там ты на нее надеешься? Вот и у меня какой-то вдруг такой внутренний какой-то произошел, ну, какой-то диалог с самим собой. То есть нужно уже сейчас здесь попытаться, ну, как-то стремиться к такому состоянию, когда ты можешь себе представить встречу с Богородицей и Спасителем. Ну, то есть это для тебя должно быть не только желанным, но и как бы осязаемо понятным. Ну, вот как-то у меня такие размышления пришли. Я все равно еще вот как-то тут мечусь в этом смысле в своих размышлениях. Но ведь мы надеемся реально на встречу и со святыми, и с Богородицей, и со Спасителем, с Богом. Почему сейчас мы этого представить себе не можем? У меня вот какой-то такой возник вопрос, хотя понятно, что и святые тоже как-то с трепетом принимали такие явления. Но, тем не менее, вот это действительно очень удивительное чудо, когда люди в какой-то момент способны еще при жизни вот увидеть и соприкоснуться с этой святостью божественной. Удивительная история.
2: Слушай, очень важная, очень такая глубокая твоя мысль. Спасибо тебе большое. Я теперь вот буду ходить и думать.
0: Да, я тоже.
2: Правда же? А с другой стороны, как это, мы же все время боимся прелести вот этого всего. И если какому-то совсем неверующему человеку, ну, там, мне явился Христос, ну, тебе показалось, у тебя галлюцинация была, но если 26 человек видели Христа, вот как он

0: нами поспорит.
1: А, кстати, вот про неверующему к нам программу делателей приходил священник, который окормлял бойцов на фронте и рассказывал, что Богородица явилась человеку вообще далекому от церкви, и он только когда ее описывал и сказал вот слово, я не помню уже, но это так икона называется, и потом ему показали эту икону, и он узнал, говорит, да, вот она явилась. И вот удивительно, что Богородица, Христос могут являться даже людям далеким от веры, как бы, наверное, и в таких вот самых тяжелых обстоятельствах, чтобы утешить, поддержать, это тоже удивительно.
2: Но вот мне кажется, что таких историй много, когда кто-то спас вот этот дедушку, ой, а вот он на иконе. Но я вот что еще хотела сказать, там хлеб появился через год, то есть они раз связали это. И настолько это важно, что даже на панагию правящего архиерея он носит эту икону. То есть это такая напоминание все время про опыт. Наверное, самое личный главное, опыт, что есть, что может быть. Ну, он-то не видел, конечно, он, да. Но просто, наверное, самое важное, что и в жизни христианина, это встреча со Христом. Вот просто дальше некуда.
0: Но я имею в виду личный опыт, что это был опыт людей, которые могут о нем рассказать.
2: Да. Да.
3: Вы знаете, я чуть-чуть вот поделюсь такой личной историей. Я когда первый раз был на Афоне, это мне было 19 или 20, я сейчас не помню точно, и мы ходили на... Тогда был владыка Евлогий Владимирский жив, мы с ним ездили на Афон такой группой со священниками. И мы были в мельнице преподобного Силуана, где как раз в храме ему явился Спаситель. И читали там акафист, молились. И, ну, вот таких ощущений от молитвы я никогда не испытывал ни до, ни после. Но вот реально вот, ну, там присутствовал с нами Господь, это было ощутимо физически. И когда я вышел, там сел на травку, смотрю, рядом со мной лежит апельсин. Не апельсинового дерева, ну, там, ничего. На Афоне растут апельсины, но там не было в этом месте. И мне все сказали, это тебе подарил Силуан Афонский, потому что я со всеми поделился вот этим своим впечатлением. И тогда для меня это было реальное соприкосновение со святым. Он реально пришел, он реально мне дал апельсин. Сейчас прошло уже много лет, и у меня, знаешь, так внутренне все больше ощущение. Ну, кто-то шел, кто-то уронил, я нашел, ну, понятно, что это все. И вот это отдаление от момента чудесного соприкосновения с божественной благодатью, она приводит меня уже к таким мерзким мыслям и объяснениям всего этого, как ты говоришь. Ну, это галлюцинация, это там совпадение и так далее. Но это все вот зависит от нас. Где мы способны увидеть Христа, а где мы не способны. Вот кому-то он является, помогает, он его не узнает, кому-то он является, и он его узнает. Как и от чего это зависит, непонятно, но я надеюсь, что вот какое-то внутреннее наше движение к Богу позволит нам все-таки замечать его присутствие в нашей жизни, даже если вот это не происходит как-то так визуально очевидно.
0: Но кто-то из гостей радио «Вера» сказал, что мы же встречаемся с Христом в каждом причастии, да, но неизбежно как бы отдаляемся, вот такая какая-то сила, которая нас отдаляет, и просто нужно обратно приближаться.
3: Да.
0: Сегодня в нашей программе «Журнал» с нами Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
4: Журнал на радио «Вера». Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время. Сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение» с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Журнал на радио «Вера».
1: Продолжается программа «Журнал на радио «Вера». В этой программе, в этом часе мы листаем страницы нашего журнала о событиях, о размышлениях, об открытиях. Мы — это Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио «Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «ФОМА», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на «Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И, наверное, теперь мы перейдем к рассказу Оксаночки. Что ты нам принесла,
2: да,
1: какие впечатления?
2: Да, перед тем, как про Дивеева рассказать, еще вот вдогонку к прошлому вспомнила, что мне духовник тоже рассказывал, как он, когда тоже ездил на фронт, ему явилась Богородица. И он, хотя он счастлив в семейной жизни, счастлив очень в церковной жизни, у него любимый приход, любимое служение. И вот он поделился, что вот в этот момент, когда это случилось, я был готов все оставить, все отдать, все самое ценное, все самое желанное, что у меня есть, чтобы еще на мгновение это продлить.
1: Вот это, ну да, вот кстати,
2: это удивительно, да.
1: Очень хорошо вот в фильме, который мы часто говорим, Паисий, «Из Фараса на небеса», вот там как-то, мне кажется, очень деликатно показан вот этот момент чуда, когда вот Господь касается святого Паисия, да, вот это вот как-то вот прямо без перехлёста и чудесно.
2: И, да,
1: и ты сразу чувствуешь вот это, да, свет и тепло, которое, ну, в общем, ни с чем не перепутаешь.
2: Да, а тут вот, когда это человек, который вот рядом с тобой стоит и делится вот этим опытом, и это тебя тоже так вдохновляет. Ну, и сериал меня, конечно, вдохновляет, но и то, что вот рядом с нами есть люди, которые при жизни это пережили, это так укрепляет вере, и слава Богу,
1: точно,
2: что такие есть.
1: Но ты хочешь
2: истории
1: рассказать про,
2: да,
1: свет,
2: я хочу рассказать тоже, да, про свет. Действительно, я хотела бы рассказать про выставку художественных работ, которая прошла недавно в Дивеевском монастыре. Есть такой проект «Русская Атлантида». Это просветительское художественное движение, которое объединяет разных авторов, которые исследуют историю малых городов России и утраченные святыни и памятники. И мне кажется, что это очень важно, потому что искусство здесь выступает как такой компас, помогает тем, кто приезжает, а приезжают люди, художники со всего мира, с разных уголков России. Там специальный конкурс, который определяет лауреатов, так сказать, которые могут уже поехать. Вот. И со всей России, со всего мира приезжают художники. И они не только получается рисуют пейзажи, которые и сам монастырь они рисуют, и то, что вокруг, и даже какие-то моменты из летописи общения преподобного Серафима с сестрами. И они не только сами рисуют, но они и проводят мастер-классы для людей, которые, для детей, которые учатся в художественной мастерской при вот Серафима Саровском монастыре. И мне кажется, что это, во-первых, они таким образом могут передавать свои знания, навыки, а самое главное, что они пробуждают интерес к духовным ценностям. То есть через искусство можно погружаться в глубину нашей веры. И это очень важно, потому что я так понимаю, что художники могут быть не только верующие, но и далекие от веры. И приезжая в такие святые места, окунаясь в эту атмосферу, общаясь со священниками, которые там тоже их напутствуют, благословляют, проживая там, то есть им оплачивают питание, проживание, все это вот в стенах монастыря. Как бы, мне кажется, невозможно не пропитаться всем этим и не нести дальше свет в мир, как вот мы сейчас говорили, что это очень важно, соприкоснуться с чем-то, то, что мы обсуждали, это с Богородицей, с Христом, со святыми, а тут ты соприкасаешься с такими древними святынями, потому что святой Серафим Дивеевский монастырь, как известно, был основан самим преподобным Серафимом Саровским, и можешь дальше нести в мир вот этот вот свет, которым ты пропитался там. Также это, мне кажется, учит более бережно относиться к истории, к традициям и развивать преемственность этих традиций. И вот это всё вместе ведёт к тому, что ты на таком, на каком-то более глубоком уровне узнаёшь и традиции, и христианские, и духовные, и исторические, и несёшь дальше этот свет. Может быть, даже кто-то, например, далёкий от веры, приезжает в свой город, в свою семью, в своё окружение, начинает про это рассказывать. И как мы про парад семей говорили, да, что важен вот этот опыт, рассказывать,
1: делиться. Да, он заразителен,
2: да. Да-да-да. И мне кажется, что здесь вот тоже, то есть, например, далёкий от веры человек приехал, увидел всё это, пропитался этой энергией, в хорошем смысле слова, и дальше, получается, несёт этот свет своим близким, своему окружению. И мне кажется, что это очень важно. И интересно ваше мнение тоже на этот счёт. Как вы думаете, насколько такие проекты вообще значимы, и как они могут помочь глубже вот проникаться в нашей культуры и, более того, помогать восстанавливать какие-то древние, утраченные святыни, потому что это тоже одна из миссий проекта.
3: Ну, вообще, вот я так понимаю, эти пленэры, мастер-классы художественные в Дивеевском монастыре, они носят регулярный характер, это происходит, и художники приезжают, это, мне кажется, очень интересно. Я вот когда иногда вижу, в том числе у нас в Андреевском монастыре сидят дети, молодые люди, рисуют какие-то фрагменты храмов. И я так думаю, интересно, ведь даже храм, он всегда несёт в себе какую-то, так скажем, богословскую составляющую. В каждый элемент, каждый фрагмент архитектурный храма или всего монастыря, в нём вложен какой-то смысл. Если человек постепенно начинает это изучать, погружаться, рисовать эти фрагменты, ему кто-то объяснит, что это всё значит, то для него и само вот это погружение в эту тематику просто через рисование, оно может стать действительно таким первым шагом и отправной точкой. И это очень такой, мне кажется, хороший ход. И знакомство, в том числе с православием. Ну и вообще здорово, когда сохраняются вот эти рисунки, потому что мы знаем, что многие утраченные в своё время святыни, в том числе в советский период разрушенные, они в частности восстанавливались по каким-то эскизам, зарисовкам каких-то художников иногда. Иногда это были профессиональные, конечно, зарисовки и замеры специально для того, чтобы памятник можно было восстановить. А иногда всё, что удавалось найти, это чьи-то рисунки. И благодаря им святыни восстанавливали. Поэтому кто знает, когда и как что-то может пригодиться.
2: Ну да, тем более, что они рисуют как раз такие... Даже, наверное, не рисуют, а правильно говорить, пишут художники в художественном мире,
1: пишут.
2: Что они пишут, да, именно, ну, чаще всего какие-то утраченные святыни, и если они, ну, как бы те, которые нуждаются сейчас в восстановлении, в реставрации, и кто знает, может, действительно, когда-то это вполне себе пригодится.
1: Я думала, что я удержусь. Мне вот Арсений в начале программы сказал, опять будешь про свой город Осташков рассказывать.
3: Так это я с надеждой.
1: Да. Просто вот это привлечение внимания к чему-то, вот это очень такой важный момент. Я, может быть, уже упоминала, как у нас в Осташкове всё очень хорошо, только город постепенно руинируется, и все исторические здания, которые вот сейчас восстанавливаются, в основном восстанавливаются силами каких-то романтиков, мечтателей, и, ну, как правило, архитекторов, да, потому
2: что одно дело Осташкова.
1: И романтик, и да, и мечтатель. Другое дело, что знаешь, как вот эти руины восстановить, потому что, ну, человеку не подготовлен, но кажется, что это невозможно. И вот чтобы, так сказать, как-то привлечь внимание общественности, местная интеллигенция делает так называемые, ну, может быть, кому-то пригодится в каком-то городе, чаепитие у руин. Mm-hmm. То есть ставится самовар, вешаются там баранки, конфетки, и проводится какая-то выставка там местных художников или что-то, поются песни и так далее. Но это все посвящается какой-нибудь одной руине.
2: Я так была в храме в поселке или это деревня Курба, и там тоже целый фестиваль организовали в поддержку восстановления храма. Мне кажется, что это важно.
1: Да-да-да, восстановление храма. Кстати, у нас в городе тоже восстанавливают один храм, но... Ой, как это все сложно. Как это все сложно.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Программа «Журнал» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. С нами Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Оксана, спасибо большое за твой рассказ, за твою тему. Я ее подхвачу радостно и надеюсь уложиться в свой кусочек программы. Дело в том, что это мои размышления, которые я уже, ну, как бы начинала озвучивать в нашей программе о том, что такое художник и что такое не художник, что такое искусство и что такое не искусство, и обязательно ли художнику быть верующим человеком, потому что все-таки творение, да, творец и так далее. И я нашла очень неожиданно, очень яркое подтверждение своим... Даже, знаете, как я, наверное, нашла единомышленника в своих размышлениях, и я расскажу вам кратенько историю. Мне мои друзья, которые работают в таком модном книжном магазине, подарили, ну, у них проходят там, как всегда сейчас, мероприятия, лекции, подарили книжку с записанными некими лекциями о литературе. Вот, и я начала, конечно же, эту книжку с раздела «Мастер и Маргарита», о котором рассказывал там один из лекторов. И меня очень интересует тема «Мастера и Маргариты», потому что она очень разница мнения, да, кто-то говорит, что это богохульный роман, откровенно, да, кто-то говорит, что это зашифрованный роман, так сказать, «Евангелие от сатаны», который вот Булгаков таким тонким образом пронес в советское время, кто-то говорит, что он просто пришел к чтению Евангелия после «Мастера и Маргариты», ну и так далее, эта тема большая. Вот, но мой автор, которого я читала, он просто рассказал о том, как Михаил Афанасьевич тонко, глубоко подошел к исторической реальности, к бытовым и историческим каким-то вот подробностям, как бы вот как он это все подробно описал. Я так, ну, хорошо, ладно, ну, информацию эту я получила. Вот, но в этой статье упоминалось некое произведение, которое тоже очень исторически выверено, и явно его автор, известный всем писатель Леонид Андреев, он явно очень изучал вот это вот все. И произведение называлось «Елеазар», то есть «Лазарь», «Воскресший Лазарь». Подумала я, как интересно, вот это, на это произведение я никогда не наталкивалась в нашей литературе. Я открываю в интернете, благо все можно найти. А еще знаете, что меня привлекло, что Максим Горький сказал, что это лучшее произведение о смерти, когда-либо написанное, самое сильное, самое мощное. Я думаю, ничего себе, самое сильное произведение о смерти. Я читаю произведение «Елеазар», у меня начинают шевелиться волосы на голове, потому что это отвратительное, богохульное произведение о том, как Лазарь приходит, значит, к своим друзьям, уже воскресший, но смерть уже взяла над ним власть, у него сохраняются следы разложения на теле, и главное, что вот эта смерть, это ужасное ничто, которое сидит в его глазах и там превращает, ну, как отнимает у всех волю, значит, к жизни. Я читаю его, я думаю, что я просто, ну, произведение датируется 1906 годом, 1906 год. То есть я, прочитав его, я понимаю, что все вот эти богоборческие течения, они возникли настолько задолго до рокового 1917 года в нашей стране. И я начинаю читать, действительно ли Максим Горький так восхищался? Да, Максим Горький очень восхищался этим произведением. Это сильно сказано, рассказано о смерти. Вот человек так и не преодолел смерть. Вот, и я начинаю читать остальные рецензии. Вот, наконец, я набредаю на рецензию Максимилиана Волошина, который я все мое возмущение укладывает в прекрасные, такие боговдухновенные слова. Ну, то есть он говорит о том, что... Сейчас я даже вам прочитаю вот именно важную мысль. Вот, но вообще Максимилиан Волошин говорит о том, что, во-первых, воскресение Лазаря теснейшим образом связано у нас со Христом, да, и поэтому произведение богохульное. Во-вторых, оно не имеет никакой ценности, потому что, да, и что вот этот Елеазар, которого изобразил нам Леонид Андреев, это... взят из анатомического театра, и он вообще не имеет никакого отношения к евангельскому повествованию. И дальше господин Волошин пишет: «Но за анатомическим театром у него нет никаких дорог. Художник не имеет права безнаказанно и бессмысленно истязать своего читателя. В художественном произведении всегда должно быть внутреннее равновесие. Всякий ужас допустим, но он должен быть оправдан там, внутренним чувством и так далее». Вот, и я очень, ну, как бы вот эта мысль, она меня очень радует, да, и я нахожу подтверждение вот своим, так сказать, ощущениям, потому что я уже говорила, что иногда ты читаешь книгу и понимаешь, что чтение не всегда обогащает. Тем более ты иногда открываешь какой-нибудь синематограф там, то есть то, что вот записано в топ шедевров каких-нибудь мирового кинематографа, и ты понимаешь, что, ну, это просто ужасно.
2: Да, часто так.
1: Что тебе хочется это развидеть. Я как бы тут много спорю со старшим сыном на эти темы, что вот является ли это произведением искусства или все-таки нет. Но надо сказать, что старший сын — это такой специальный человек, который спорит с тобой всегда. То есть я даже иногда говорю, вот слушай, я говорю тебе аргумент, почему у тебя всегда есть контраргумент? Он говорит, ну, потому что с тобой интересно спорить. Ладно, засчитано. Вот, он заканчивал философский МГУ, и вот с ним чрезвычайно сложно спорить. Но вот я, так сказать, взяв союзники Максимилиана Волошина, буду продолжать это занятие. Вот, а еще я в библиотеке нашла книжку, которая называется «Русь распятая», и в котором рассказаны это статьи, размышления, стихи на вот историческую тему, собственно говоря, революции, да, 17-го года. И, во-первых, это удивительное совершенно вот собрание мыслей человека, который в вот всеобщем опьянении вот этой вот мировая революция, пролетариат, справедливость, абсолютно трезво с позиции верующего человека рассказывает нам о том, что революция – это религиозная истерия как бы вот в действии, да. И абсолютно удивительные мысли, удивительные стихи. И самое интересное, что мы даже в университете не проходили. Я знаю вот буквально несколько стихотворений Максимилиана Волошина, и совсем его полвека не публиковали. То есть когда он написал вот это все как-то до 21 или до 23 года, по-моему, он еще писал о революции, а потом все его перестали публиковать. Ну, у него вообще очень интересная биография. Вот. В этой книге есть замечательные портреты. Они так и называются: красноармеец, там, матрос, террор. Это я просто всем советую. Это настолько здорово написано. И как бонус я еще получила... Знаете, я с школьной скамьи не перечитывала поэму «12 Блока». Мне в школе сказали, что вот эти вот полупьяные красноармейцы, как их звали, да, это апостолы, и что Христос в белом венчике из роз впереди Иисус Христос, это вот возглавляет это революционное движение. И я настолько обиделась на Блока, что вот он отдал свой голос большевикам, вот, и тут, да, и, кстати говоря, что это такая распространенная точка зрения. И тут я читаю, спасибо большое, Максимилиан Волошин, о том, что такое ощущение, что это произведение никто не читал, потому что эти ребята, которые там идут вот в петербургской метели, постреливают там время от времени, там убивают эту Катьку, ну, все помнят это произведение, они идут, и в конце они видят, что за пургой что-то маячит. И они идут, ну, это враг, видимо, да? Mm-hmm. Они идут стрелять. И тут появляется Христос с кроваво-красным знаменем, как символ своего еще одного распятия, да? Но когда Максимилиана Волошина спрашивали литераторы, вы что, не видите, что 12, это значит 12 апостолов? Он говорил, это что же это за 12 апостолов, которые охотятся на Христа? Вот, и спасибо большое ему, он меня полностью реабилитировал. Все-таки Блок — это, ну, великий поэт, было бы очень жалко, если бы он, ну, так вот, так сказать, прозвучал, как у меня в школе. Вот, что, какие мысли мои, вот мой рассказ у вас пробудил? Может быть, все это знали, может быть, это только я не знала про Блок.
4: Арсений первый, он смелый.
3: Да.
2: Он любит быть первым.
3: Ну, вообще, действительно, знаешь, если как сразу к Блоку, к завершению вот этого твоего очень интересного рассказа, то на самом деле и у нас была программа, посвященная этому произведению «12», Алла Митрофанова как раз делала, и тоже там такие неожиданные взгляды с разных сторон. Но, тем не менее, это вот для меня это одно из произведений, на которые могут быть очень разные взгляды. Mm-hmm. То есть, действительно, человек может там абсолютно понятным объяснением встать на ту или иную позицию. Угу. И действительно там можно подтвердить, что это 12 апостолов, впереди которых идет Христос, движущийся вперед в революцию. Это там видно. И действительно можно на это взглянуть совершенно с обратной стороны, что на самом деле, вот как Волошин пишет, и он это там для себя увидел, что это Христос, идущий на свое второе распятие из-за вот этих матросов, которые стреляют во все стороны. То есть это вот такое произведение, которое заставляет задуматься и выбрать для себя какую-то позицию. Не знаю, насколько... Вот я, например, сейчас не готов сказать, что для меня это произведение означает то-то. Или я точно знаю, что Блок имел в виду там вот это. Я не знаю. И для меня нет вот какой-то такой позиции. Оно для меня все равно остается спорным, это произведение. Не знаю. Вот, поэтому... Очень-очень хорошо, когда, вот как ты говоришь, ты нашла для себя в этом смысле собеседника.
1: Союзника.
3: Союзника, да, который вот вместе с тобой поразмышлял над этим произведением в важную для тебя сторону. Угу. И это прекрасно. Я думаю, что тот же автор очень бы порадовался, что вы нашли вот какое-то такое объяснение для себя, и что это произведение продолжает вас трогать. Ну вот, наверное, то, что я... Какие у меня возникают мысли по этому поводу?
4: Очень-очень интересно. У меня мысли немножко о другом. Ну, во-первых, ну и про это тоже. Вот как бы бывает, что все говорят, вот как Анна сказала, что это хорошо, а для тебя это нехорошо. Или все говорят, что это ерунда какая-то, а для тебя это просто какая-то жемчужина. И у нас, кстати, в рубрику часто приходят вопросы, формулировка «как относиться к...». И хочется сказать, ну ты же уже как-то относишься, ну вот. И вот для меня эта тема, Анна, которую вы подняли, это о том, как важно человеку не столько искать снаружи опору, на кого опереться, потому что в данный момент может просто не быть человека, который тебе созвучен. Угу. Ну так бывает. А как важно быть в таком состоянии, чтобы уметь внутри себя найти вот эту вот опору и сказать, а я думаю вот так, и мне, ну, никто не нужен, не в смысле, что равнодушно так сверху, я тут выше всех, а просто, ну, объективно я знаю, что это так и есть. И сперва я подумала про то, как хорошо, чтобы у человека было базовое образование фундаментальное, которое дает вот эту пресловутую критичность мышления, что значит, человек не ищет судорожно чужой авторитет, он достаточно насмотрен, чтобы самому сделать вывод. А во-вторых, я подумала, у нас мир настолько богат разными точками зрения сейчас, их просто переизбыток, их не то что две там или пять, их там тысячи. И вот у нас вчера был эфир с отцом Евгением Чебыкиным, и мы читали 4 главу послания к филиппийцам святого апостола Павла. И мне кажется, вот стихи, про которые вот я вспомнила, они как раз подходят к этой ситуации. Вот он пишет, 4 глава, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, ну и там есть некоторые стихи до и после, и мы говорили, что это о важности дисциплины ума, как важно хранить себя от каких-то лишних мыслей. Он там перечисляет темы, на которые стоит думать, хорошие темы, да, то есть ты зло не пускаешь. А во-вторых, когда у тебя ум за разом совсем заходит в этих расчетах, как же быть, а если так, а если эдак, ты молишься, есть ум Божий, который превыше всякого ума, и вот эта вся суета, она получается, есть вот этот надмирный такой ум, который и позволяет найти вот эту вот точку опоры. Вот. Что касается Леонида Андреева, у него есть и Иуда Искариот, но я тоже не фанат, честно скажу, произведения, хотя, когда мы проходили, я реферат даже на эту тему писала.
1: Да, я помню, да.
4: Ну вот, как бы, нет, то есть, если говорить, спуститься на такой более бытовой уровень, я вот с вами согласна тоже. Нас уже трое.
1: Оксана, ты с нами?
2: Ну, я вот пытаюсь вспомнить Иуда Искариота, это единственное произведение у Андрея, которые я читала. Я помню, что мне хотелось его очень прочитать, то, что вот название было такое. Я думаю, вот, там сейчас будет, наверное, про Иуду, что-то такое. Но ну, то, что как-то именно глубже мне поможет осмыслить веру, осмыслить вот те евангельские события со Христом. Но помню, что у него, конечно, какой-то был свой взгляд на эти события. И мне кажется, что когда ты читаешь вот такие художественные произведения, которые писали люди, у которых было свое воображение, свои какие-то представления о том, как оно могло быть. Главное не погружаться вот в это вот целиком и полностью, но то есть, чтобы ты правда, вот как Ольга сейчас сказала, чтобы у тебя была какая-то своя опора, свое понимание, а вот все остальные источники, которые ты читаешь, они это бы либо углубляли, либо подсвечивали с каких-то других сторон. И правильно, что опора должна быть в Боге, во Христе, а все художественное, в том числе вот выставка в Серафимо-Дивеевском монастыре, все это нам должно помогать на пути к Богу.
1: И завершая нашу программу, я хотела привести, вот я сказала, о такой вот вере, которая подсказала правильный взгляд вот на события Максимилиану Волошину. Напоследок приведу это стихотворение, но одно из. «Был к Иисусу приведен родными отрок бесноватый, со скрежетом и в пене он валялся корчами объятый. Изыди дух глухонемой, сказал Господь, и демон злой сотряс его и с криком вышел, и отрок понимал и слышал. Был спор учеников о том, что не был им тот бес покорен, а он сказал, сей род упорен, молитвой только и постом его природа одолима. Не тем же ль духом одержима ты, Русь глухонемая, бес? Украв твой разум и свободу, тебя кидает в огонь и в воду, а камни бьет и гонит в лес». И вот взываем мы «Прииди», а избранный вдали от битв кует постами меч молитв. И скоро скажет «Бес, изыди». Спасибо большое, дорогие коллеги. Напомню, что сегодня в нашем журнале Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «ФОМА», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на «Радио Вера». У микрофона была Анна Леонтьева. Вам понравилось стихотворение?
2: Да.
4: Да.
3: Аня так смотрит на меня внимательно. Да.
1: Спасибо большое, дорогие. Всего доброго.
2: До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
0: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, наш дорогой, всегда ожидаемый гость по пятницам. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер. Всех сердечно приветствую.
1: Для начала нашего разговора чрезвычайно благоприятные обстоятельства сложились на этой неделе, потому что она началась 28 июня с Дня памяти Блаженного Августина. А поскольку это ваш любимый автор...
2: Да, безусловно.
1: Я подумала, что вот, как говорится, так все складывается, что нельзя не поговорить на столь любимую вами тему. А думаю, ну, чего мы еще не говорили о Блаженном Августине с вами? Не знаю, насколько вам покажется актуальным вопрос о происхождении зла, но мне кажется, что из всего набора актуальнейших тем, которые можно зацепить при прочтении исповеди Блаженного Августина, вот вопрос о происхождении зла чрезвычайно актуален всегда. С чего начинает, не знаю, как было в предыдущие века, но в современном мире человек ведь как? Он все время ставит Богу условия. «Господи, если ты есть, то...» Ну и дальше следует некий набор требований, которые Бог должен исполнить, чтобы человек согласился хотя бы просто на констатацию, что он есть. А уж когда что-то происходит нехорошее в жизни человека, он взывает к небу и говорит: «Господи, как же так? Какой же ты Бог? Как ты можешь это допустить?» Так вот, допускает Бог, не допускает. Вы, как знаток текста, можете подсказать, где искать у Августина ответы на этот постоянно злободневный вопрос?
2: Ну, а здесь, конечно, не только исповедь, но и другие тексты. Августин написал немало. Кто-то из современников, если не ошибаюсь, говорил, что столько, сколько написал Августин, никто не может не только написать, но и прочитать, даже если бы тратил на это день и ночь. Ну, это, конечно, некое преувеличение, но, тем не менее, такое характерное высказывание. Вот. А обычно понятно, что с Августином несколько связывается тем, который так или иначе касается природы зла, происхождения зла. Вот. Прежде всего, конечно, это тема первородного греха, которая сама идея первородного греха, ее укорененность в богословской мысли христианской, то есть идея о том, что вот Адамом грех входит в природу человека, повреждая ее, и дети Адама и Евы уже не могут не грешить, поскольку их природа изначально отличается от той богосотворенной, которая была у Адама и Евы. Есть разные другие в истории христианской мысли, есть некоторые другое понимание этого, но мы сейчас не будем вдаваться в это, но сама идея вот первородного греха и его унаследования вот человеческой природы, она во многом связана с именем святого Августина. Намеренно говорю святого, потому что вот мы, по-моему, как-то вспоминали к вопросу о том, о чем мы еще не говорили, хотя в русской традиции укоренилось вот это наименование «Блаженный Августин», и тому есть вполне конкретное объяснение, но никакой ошибки и никакого окатоличивания в том, чтобы именовать Августина святым, нет, он святой, он в святцах древней церкви, многие столетия уже еще в церкви не разделен. определенный, уже был канонизирован, и, ну, просто вот действительно она в нашей традиции по целому ряду причин именуется блаженным, хотя блаженными среди русских святых именуются другие люди, понятно, что он блаженный не в том смысле, в котором Василий блаженный.
1: Да нет, я думаю, что мы просто с вами привыкли к реалиям церковных последних десятилетий, но вот если вспомнить еще служебник времен патриарха Пимена, то там ведь и равноапостольная княгиня Ольга именовалась блаженной Ольгой.
2: Ну, так что, возможно, и так, да, но просто я говорю, что есть такая-то традиция, скорее она в данном случае вот с ним и с блаженным Иеронимом, она связана с тем, что это западные святые, и вот, как бы, ну, в общем, отдельная тема. Так вот, вернусь к этому, да, действительно, первая это тема вот первородного греха, и, наверное, вторая, первая, или здесь же, это тема того, что потом в начале 18 века Лейбниц назовет теодицеей, даст этой проблеме, которая известна еще в дохристианские времена, еще древние греки уже формулировали эту проблему, но сегодня именуем мы ее греческим словом, которое, несмотря на свое греческое происхождение, возникло вот благодаря немецкому философу Лейбницу. Именно он опубликовал трактат, если не ошибаюсь, в 1710 году, «Теодицея», там длинное название, сейчас дословно не вспомню, вот, где он вот эту проблему того, как совместить то, что Господь не создает зла, и как, откуда оно появляется в мире, как вот это оправдание Бога, да, как часто говорят «Теодицея» или «оправдание Бога», собственно, двух греческих слов «Теос» – «Бог» и «Дике» – «справедливость». Вот, так вот, у Августина есть три решения вот этих проблем зла, проблемы теодицеи, вот, самое, может быть, известное, самое распространенное, то есть, причем они, как говорят специалисты, не вполне друг с другом сочетаются, то есть они в каком-то смысле немножко альтернативны. Вот, но первое, о чем говорит Августин, он говорит о том, что зло, это важнейшая для христианского сознания мысль, зло не имеет своего бытия, не имеет своей... Зло не онтологично, говоря философским языком, зло есть умаление добра или недостаток добра. То есть своей природы у зла нет. И, наверное, находясь вот в рамках такого последовательного христианского миропонимание, сложно думать иначе, потому что Бог зла не творит. Мы читаем с вами книгу «Бытия», и мы видим, что каждый день творения заканчивается словами «увидел Бог, что это хорошо». То есть нигде там не возникает «ой, а вот тут вот немножко не получилось», да? То есть это миром, Богом сотворенный мир, это мир, в котором нет зла. Ну, дальше вот как оно появляется, тоже, повторяю, отдельная такая сложная тема, вот, каковы последствия, вот, проникновение зла уже в природу человека, все это такие серьезные богословские вопросы. Конечно, тот, который мы сейчас обсуждаем, тоже не менее серьезный. Вторая теодицея Августина заключается в том, что сотворенный Богом мир – это лучший из миров. И понимание присутствия зла есть некая ошибочная абсолютизация частной точки зрения. Что имеется в виду? Ну, вот приведу пример, который обычно приводят на лекциях по философии. Ну, вот, скажем, волки уничтожают оленей, едят оленей. И для оленей волк – это зло. И объяснить оленю, что это не так, невозможно, потому что это их враги, это хищники, которые их едят. Но мы-то знаем, что если бы волки, те самые санитары леса, да, в том числе не уничтожали, не поедали олени, то олени бы съели всю траву, нарушился бы там баланс, ну и так далее. Да. То есть то, что абсолютизируется как частная точка зрения, признается за зло, на самом деле является частью, ну, как бы мы сегодня сказали, сбалансированной экосистемы, да, и все равно этот мир, в котором есть вот эти проявления, да, того, что мы не можем иначе как злом назвать, но это все равно лучший из миров, в котором есть вот этот некий общий баланс. Ну и третья точка зрения, объясняющая существование зла, она связана с тем, что свобода, неотъемлемая человеческой природы, дарованная Богом, она в том числе и предполагает, что человек Ну, это то, что вот эта проблема, которую Достоевский будет потом решать вот с знаменитой Иваном Карамазовской легендой о Великом Инквизиторе, да, что эта свобода, она, к сожалению, предполагает свободный выбор не только добра, да, но добро творимое добровольно, оно всегда выше добра, которое творится по необходимости, ну, из-за каких-то там, как бы эта необходимость, чем бы она ни была связана. Вот, собственно, если я правильно понимаю, вот все эти три мысли так или иначе у Августина встречаются, и он пытается вот эту самую проблему существования зла разрешить вот таким образом.
1: А как вам кажется, если мы, прочитав Августина, с ним полностью согласимся, а потом раз за разом в собственной жизни будем сталкиваться со злом частным, да, непосредственно касающимся нас лично, мы в состоянии вот просто без аскетической подготовки, без какой-то сугубой работы внутренней, описанной в многочисленных трудах святых отцов, если без этого, вот просто мы прочитали Августина, мы все поняли, и вот мы сталкиваемся с этим в жизни, и сможем ли мы в момент совершения частного зла по отношению к нам вспомнить рассуждения Августина, и помогут ли они нам в этой ситуации принять спокойную, взвешенную позицию, оценив, что это зло, вот оно частное, а вот есть другая сторона, и можно посмотреть под другим углом зрения, насколько это возможно или невозможно. Вообще, зачем нам тогда знакомиться с рассуждениями, или нужно чем-то их дополнять?
2: Я думаю, что это возможно, но точно совершенно не всегда. И, возможно, и не для всех. Во-первых, я бы сказал еще, может быть, отступив шаг назад или в сторону, что от нас не требуется непременного согласия с Августином по всем вопросам, поскольку Августин, не только он, это была традиция того времени, насколько я понимаю, но он, эволюционируя или меняя свою точку зрения, становясь христианином, потом уже таким серьезнейшим богословом, отцом церкви, он пересматривал и свои взгляды, или там точнее, это может быть в первую очередь свои, или не в последнюю очередь свои, и переписывал свои произведения. Да, ну, повторяю, как мне когда-то кто-то из антиковедов говорил, что это, в общем, не такая уж была редкость для авторов того времени, да, вообще отношение к написанному тексту было не таким, как сейчас. Хотя и сейчас автор, да, есть второе издание, там третье, исправленное, дополненное.
1: Борис Пастернак в 1928 году практически переписал все свои ранние стихи.
2: Да, но я сейчас в данном случае говорил в большей степени про такие вот философские тексты там, или научные, но тем не менее. Да, вот философские, наверное, даже в первую очередь. Вот Августин к своим взглядам уточнял, и это, в общем, поэтому мы тоже можем вполне себе, так сказать, что-то понимать, принимать, с чем-то, наверное, не соглашаться. Вот такой духовно-интеллектуальной непогрешимости любой мысли любого отца церкви, собственно, ну, насколько я понимаю, такого у нас нет догматического правила, да, отношения к этому. Вот. А это первое. Второе, и теперь вот непосредственно к вопросу. Мне кажется, что вот эта постановка вопроса, она нас приводит к теме, как частный случай такой более общего, насколько в вопросах веры и практической жизни, а вера, в общем, религиозная вера, религия, религиозная вера, есть не что иное, как на выходе определенный образ жизни. Да? Насколько и какую роль играют рациональные аргументы, особенно в ситуациях там, нравственных и прочее. Я думаю, что ограниченную роль. И бывают ситуации, когда, я приводил эти примеры, когда даже вот ты студентам приводишь какой-то набор аргументов, они не могут возразить. Ну, допустим, там вот из серии «Доказательства бытия Божьего», да, какой-нибудь онтологический аргумент Ансельма. Ну, мало кто из неподготовленных студентов, впервые об этом услышав, может так лихо, как потом Кант, так сказать, этому возразить. Но это же не делает человека верующим, да? Или там, даже если он верующий, он все равно не считать, что вот теперь моя вера, вот уж она. Точно так же и в более сложных ситуациях, более сложных в том смысле, что они могут быть неумозрительными, а вот конкретно практическими. Ты сталкиваешься со злом и успокаивать себя всем, что это, знаете ли, частный случай, не будем абсолютизировать, когда там что-то случилось, особенно такое страшное, не так просто. Но думаю, что для отдельных людей в определенных ситуациях это может быть предметом такого, ну, успокоения себя, что ли, если угодно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Я думаю, что вообще размышления на философско-религиозные или религиозно-философские темы – это то, чего, по-видимому, сильно не хватает, в особенности в гуманитарной области. И это не мое честное мнение. Я делаю такой вывод, исходя из хотя бы из анализа таких новостей. Вот недавно мне попалась новость. В церкви заявили о необходимости ввести в медвузах курс христианских ценностей. Ну, там формулировка курса может быть разная. Суть в том, что разговоры очень глубокие и серьезные о биоэтике, которые возобновились неделю назад на Петербургском юридическом форуме с подачи как раз участвовавших в дискуссиях священников, они как-то логично подводят к мысли о том, что если у нас проблемы в области биологии, медицины и развития этих отраслей как наук, то людям, которые будут эти отрасли развивать, без понимание христианского взгляда на то, что они делают, просто не обойтись. А откуда бы ему взяться, этому взгляду? Как вам кажется, вот этот гипотетически возможный курс в медвузах, он что-то может изменить? Или это такие прекраснодушные маниловские мечты?
2: Ну, во-первых, я знаком с этой новостью, но она, как всегда, в общем, или как нередко, к сожалению, есть не что иное, как некая интерпретация взятого там из контекста высказывания, скорее всего, сильно сокращенного, да, поэтому что уж там говорилось, ну, знают в первую очередь те, кто присутствовал во время этой дискуссии или на этой дискуссии, потому что, конечно, как вы справедливо совершенно заметили, вопросы биоэтики не являются какой-то новеллой, предлагаемой для образования в медицинских вузах. Есть даже кафедры биоэтики, и, насколько мне известно, отдельные курсы, уж по крайней мере отдельные вопросы, совершенно точно обсуждаются при подготовке будущих врачей. Конечно, многое зависит от, вполне от конкретных людей. Вот мой добрый друг и декан медико-биологического факультета второго меда Егор Борисович Прохорчук, он устраивает для своих студентов такие выездные сессии, на которых выступают разные люди. Вот ваш покорный слуга там однажды выступал. Я знаю, что в тот же день студенты смотрели фильмы, его обсуждали. И как раз-таки эти фильмы касались того, что вот относится к биоэтике. И понятно, что в поисках опоры наверняка там звучали, кто-то апеллировал к христианскому взгляду, кто-то, может быть, к атеистическому, кто-то, может быть, к мусульманскому и так далее. То есть подобные вещи являются, безусловно, такими реалиями подготовки студентов сегодня. В какой мере, мне трудно сказать, но мне кажется, что вот эта подача, что «ой, смотрите, вдруг неожиданно сказали, а теперь давайте еще», это, к сожалению, то самое медийное искажение, природа которого нам с вами очень хорошо известна. Связано это с необходимостью появления кликабельных, как сейчас говорят, заголовков, лайков, шеров, просмотров и так далее, в угоду которым даже спокойная вещь подается там. Собственно, все это не первый год происходит. Даже Умберто Эко один из его не самых известных романов, «Нулевой номер» называется, он как раз посвящен функционированию современной журналистики, и он вообще там один из героев другому говорит, ну, как делается сенсация? Берешь, говорит, учебник по истории 5 класса и там какой-нибудь факт из римской истории, говоришь, а вы знаете, ученые доказали,

0: Но мы, по крайней мере, в жизни, сталкиваясь с представителями медицинской корпорации и в произведениях искусства, там, литературы, сталкиваясь с персонажами, имеющими отношение к медицине, зачастую составляем мнение о них как о людях достаточно циничных в силу того, что профессия обязывает. И каким образом можно сочетать, готовя медиков, религиозный взгляд, вот то, о чем мы вспоминаем, когда говорим о, скажем, святителе Луке, воине Есинецком, да, это вот такой уникальный случай, когда это в одной личности сочеталось. Но сочеталось-то не сразу, если так припомнить все этапы его жизненного пути. Религиозность пришла к нему, насколько он сам признавался, во время русско-японской войны. Он был уже, в общем, врачом на этой войне. Поэтому я не очень понимаю, каким способом можно привить юным нынешним студентам, медикам, хотя бы попытку взглянуть на то, с чем им предстоит общаться ежедневно, религиозный взгляд, если они сами не религиозные.
1: Несколько соображений по поводу вот сказанного. Ну, во-первых, я думаю, что... Ну, или во-вторых, точнее, с конца начнем. Я думаю, что владыка Лука, безусловно, человек святой жизни, огромного мужества, огромного таланта врачебного и любви христианской, он точно совершенно не был, знаете, таким вот эмпатичным гуманистом, который всех, так сказать, там обласкивал словом, взглядом и так далее. И, в общем, даже такое не очень глубокое знакомство с его биографией показывает, что были моменты, где он проявлял жесткость, в том числе и по отношению к каким-то близким людям и так далее. То есть он был человек очень, очень непростой и, ну, как, наверное, любой такой великий, выдающийся человек. И уж точно не был таким сахарным, знаете, вот, ой, там, я христианин, я всех люблю, там, вы все прекрасны. Вот этого точно у него не было. А он, и проповеди его, посмотрите, они такие были ого-го. Как еще? Такой вот человек с молоточком, если вспомнить русскую классику. Вот. А что касается стереотипа, вот теперь, во-первых, во-вторых, прежде чем вот непосредственно к вопросу уже, что врачи – это все неизбежные циники, то это тоже, мне кажется, некое искажение. И связано это с тем, что понятно, что профессия, которая предполагает в той или иной степени для кого-то ежедневную встречу с... Ну, то есть не для кого-то, а, в принципе, ежедневную встречу с болью и страданием, и, может быть, даже со смертью для отдельных представителей профессии, то, конечно, у человека должна включиться некая психологическая защитная реакция на это. Она может в разных формах проявляться, и это со стороны может выглядеть цинично, но, по сути, мне кажется, цинизмом не является. Да? Ну, вот я приведу такой, может быть, неочевидный пример, но вот у меня в юности было время, когда я несколько месяцев работал санитаром скорой помощи, не поступив в институт первый раз. Вот я работал санитаром, и мы работали сутками, собственно, как работает скорая помощь. И я работал в реанимационной бригаде. То есть мы выезжали не там температура там или что-то, а вот упал, не дышит. Вот у нас такие вызовы, на которые мы ездили. И, естественно, ты находишься постоянно вот в этой среде, где люди приезжают и обмениваются какими-то разговорами. И вот я помню, первые дни работы приезжает фельдшер, потому что не всегда доктор, да, выезжает. Ну, тогда, по крайней мере, это был 90-й год. Приезжает фельдшер с вызова. Вот там мы сидим, пьем чай, он заходит, говорит, ну что, говорит, похоронил я бабушку там такую-то, с такой-то улицы. И я как-то вздрогнул, мне это показалось ужасно циничным. Ну, а потом я понял, что речь идет о том, что вот, ну, есть, знаете, как даже у скорой помощи бывают ситуации, когда вот некие хронические чем-то болеющие люди,

0: вот они периодически, снимая приступы, да, какие-то вот вызывают скорую, ну, там, или укол сделать, или что. И вот так сложилось, что этот фельдшер как определенный больной, к определенной пациентке, он регулярно попадал, и, видимо, не только он, поскольку вот он, обращаясь к тем, кто сидел, ну, кто попадет, да, ну, вот, и в этот день, это, к сожалению, эта вот женщина умерла. И, но он сказал, это вообще никто не обратил даже внимания, а мне, как человек вновь прибывшему, это я помню, видите, я даже до сих пор помню этот эпизод, я вижу лицо этого человека, мне, потому что мне это показалось ужасно циничным, мне казалось, как же он так может говорить, этот человек ушел из жизни, там и прочее. Но просто если бы он, вот, приехав там с очередного вызова, там, я не знаю, в 2 часа ночи, сел там и начал говорить, ну, все, вот, понимаете, еще одна жизнь. То есть это, во-первых, это сложно себе представить, и, конечно, человек должен каким-то образом, ты должен свою работу просто делать, да, и это совершенно не означает неизбежной обязательной черствости того, что ты это не пропускаешь через сердце, что тебе не тяжело потом, да, вот я думаю, что это вот именно стереотипное такое представление, как раз наоборот, знаете, нередко встречаешь, да я, что называется, в защиту врачей хочу сказать, да, встречаешь на отношения чрезвычайно такое, ну, правильное, оно и должно быть таким. Не всегда. Есть, так сказать, над чем работать, что называется, коллегам. Я в свое время помню, выступая перед студентами, вот сейчас не могу вспомнить, в каком вузе, кажется, в Нижегородском, не могу вспомнить. Я говорил об этом, что отношения, вот, как говорится, от лица пациентов, да, говорю, дорогие будущие врачи, поймите, что иногда вот добрым словом можно помочь человеку даже больше, чем лекарством. Вот, но, опять же, вот пандемию можно вспомнить, да, как героически себя вели. Опять же, не все, но очень многие. И как это? Разве это цинизм? Это просто жертвенность.
1: Нет, людей в профессии. Я, когда упоминала цинизм, имела в виду несколько иное. Собственно, то, о чем вы говорите, некоторый защитный барьер, это мне, как человеку, который 3 года служил регентом в кладбищенской церкви, очень понятно. Речь не об этом, а речь о том, что есть во врачебной специальности, во врачебном ремесле такие моменты, которые человек религиозный и человек нерелигиозный воспринимают диаметрально противоположные. Начинается это с анатомического театра, когда мы читаем о медиках, там, скажем, 19-го, начала 20 века, уж насколько верующими или неверующими были студенты, это личное дело каждого студента, но, по крайней мере, большинство профессоров, приступая к тому, зачем туда студенты пришли, молились о упокоении души того человека, чьими останками они в учебных целях сейчас намерены воспользоваться.
0: Да, а я просто, собственно, не дошел до этой темы, потому что действительно, простите, я вот начал там, может быть, около вопроса рассуждать или вокруг вопроса. Да, я понимаю, что как ожидать от студента или там врача, да, христианского отношения, если он там неверующий человек и так далее. Но вот здесь вот с этим может только согласиться, тут довольно сложно с этим спорить или что-либо сказать, да, но я хочу вот с учетом последнего примера вспомнить и предложить, может быть, даже нам пригласить вот в нашу студию замечательного доктора, судмедэксперта Алексея Решетуна, который вот в своих книгах, у него несколько книг, он пишет о том, что вот, я так, как я запомнил, что в том числе его учителя, когда вот он впервые приступил к своей работе, работа судмедэксперта, понятно, что она связана с тяжелыми случаями и со смертельными исходами, он, вот его учителя как раз передали ему вот это некое уважение, отношение к смерти и к умершему. Причем, я так понимаю, что, конечно, далеко не все из них были христианами. Поэтому мне кажется, что здесь есть вот некое, ну, уважение к смерти, да, которое, конечно, имеет религиозные корни, но даже в безрелигиозном обществе как-то в той или иной степени сохранялось. Ну, дальше здесь бы я остановился, но вот совершенно серьезно, если он еще не был, на самом деле, по-моему, не был, да, мне кажется, что, несмотря на то, что он много выступает, можно найти такой разрез разговора, который ему будет интересен и, безусловно, будет интересен нашим дорогим слушателям.
1: Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же к вам вернемся снова. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Продолжая тему врачебную и церковную. Собственно, почему я вспомнила о недавно прошедшем Петербургском юридическом форуме? Потому что там, когда очередной раз по инициативе священников, принимавших участие в дискуссии, вернулись к обсуждению вопросов биоэтики. Но ведь у нас какая реакция? Раз священник принимает участие в такого рода собрании, значит, сейчас будет говорить про аборты. Есть определенная группа людей, вот молодых девушек, которые просто слышать не могут. У них, как у собаки Павлова, непроизвольная реакция, когда они слышат, что священники опять завели свою вот шарманку про то, что аборты надо запретить, отменить или еще что-то. Это очень, как сейчас сказали бы, плохо заходит на аудиторию. А речь-то шла об очень глубоких, очень важных и совершенно непопулярных темах, связанных с тем же, да, и о юридическом закреплении прав эмбриона, поскольку для религиозного человека жизнь начинается в момент зачатия, то хотя бы с какого-то времени беременности обозначить, что там человек. Но разговор был более серьезный о том, о чем мы вообще не говорим. То есть о том, что законодательно нужно отрегулировать контроль над тем, что называется биоматериалом. То есть эмбрионы, которые удаляются, ну, как бы лишние. Те, кто более-менее знаком или хотя бы смотрел какие-то мелодрамы, связанные с искусственным оплодотворением, знают, что какое-то количество оплодотворенных яйцеклеток удаляются, потому что человек не может выносить все. И вот что с ними дальше делать, и почему это
0: Как раз-таки, прошу прощения, одна из причин, почему церковь не может безоговорочно поддерживать так называемую процедуру ЭКО, потому что она в большинстве случаев неизбежно связана с уничтожением.
1: Нет, если бы с уничтожением, там бы хоть ответ был бы однозначный. А здесь речь идет о том, что этот материал можно замораживать, и его можно продавать. И для каких целей он будет использоваться?
0: Ну, и когда-то это просто уничтожается. Там и та есть проблема.
1: И каким образом... То есть то, что приводилось на Петербургском юридическом форуме, для меня было абсолютной новостью. То, что запрещенные в ряде стран юридические опыты в области биоинженерии продолжаются, что у нас они не запрещены, а просто пока находятся в стадии моратория, и что существуют опыты, которые создают химер, то есть соединение человеческих клеток с клетками животных. И это, кроме всего прочего, еще приводился пример нескольких случаев, когда были заключены браки между мужчиной и женщиной, которые появились на свет от одного донора. То есть самые какие-то невероятные вещи.
0: Это ужасы вы рассказывали.
1: Да, но я сама ужасалась, когда это читала. Но это материалы юридического форума, прошедшего только что в Петербурге. Мы просто об этом не думаем. И поэтому вот это отторжение, опять вышел священник, опять он будет про аборты говорить, все это такая ерунда, мы свободные люди в свободной стране. Оказывается, что нету государственного контроля за движением этого материала. Это никак не обозначено. Почему эта тема возникла именно на юридическом форуме? Но вот вопрос, почему эта тема возникла с подачи церкви? Почему об этом никто, кроме церкви, не говорит?
0: Ну, собственно, мне кажется, ответ тоже в каком-то смысле очевиден. Это лишь подтверждает то, что когда мы говорим, что церковь – это такое нравственное камертон общества или призвано им быть, то это не просто какие-то красивые слова, это вот такая реальность наших дней, да и любых дней. Другое дело, что здесь я все-таки бы подчеркнул, что об этом говорят верующие люди, то есть церковь как сообщество верующих, потому что, скажем, вот мои знакомые, добрые знакомые генетики, они как раз об этом говорят, но будучи людьми верующими, естественно, и в этом смысле частью церкви, конечно. Вот. И могу сказать, что у нас на самом высоком уровне вот высшего церковного управления обсуждались эти вопросы, и именно вот выступавшие эксперты говорили о том, что вот мы можем констатировать, что сегодня вот в рамках там научных каких-то изысканий вот такие там проводятся эксперименты, или наука может вот это и это, и это ставит нас перед серьезными нравственными вызовами, которых раньше просто не было. И это требует такого пастырского решение, которое, в общем, не то чтобы не очевидно, а которое просто не выработано еще пока. И также говорили и священники, и архиереи, которые это слушали, говорили, что это некая новая, но новая вещь. Я, по-моему, один я пример приводил уже как-то в наших разговорах. Это немножко другая тема, но, тем не менее, она связана скорее с возможностями науки, да, в которых ничего плохого нет, но, скажем, если я правильно это запомнил, на всякий случай оговорюсь, все-таки я не профессионал в этой среде, вот в этой сфере, но сегодня, когда вот парень и девушка собираются вступить в брак, то можно со 100% вероятностью предсказать возможность рождения у них детей с тяжелыми патологиями. То есть не 90%, не 95%, а практически со 100%. Это значит, что вот в каких-то исключительных случаях, да, когда это будет констатировано в результате проведения, там, ну, просто анализа, их там крови там, или что там они делают, да, мы можем узнать, что вот если эта конкретная пара создаст семью, да, вступит в брак, то у них родятся дети, которые будут обречены на страдания. Как в этой ситуации должны поступить православные христиане? И дальше, вот, ну, собственно, какие варианты? Они должны расстаться, они должны сказать, нет, вот, а мы все равно думаем, ну, мало ли у вас 100%, а вот у нас будет там 101%. Либо они должны сказать, ну, значит, вот такова, значит, мы должны... Ну, хотя, понимаете, это же тяжелейший выбор. Ты не для себя, не за себя его делаешь, а за своего ребенка, которого ты фактически в том смысле обрекаешь. Либо они должны сказать, ну, я просто сейчас вот перебираю, называя, точнее, те варианты, которые вот в дискуссии звучали. Они должны сказать, мы вступим в брак, но мы будем воздерживаться от супружеского общения, возьмем, усыновим детей там, да, и будем их воспитывать, понимая, что вот наши дети, вот, и так далее, и так далее. То есть это все вопросы серьезнейшие для христианского сознания, и связанные они просто с тем, что сегодня это возможно, да, это наука позволяет нам это определить заранее. Вот. И это просто один из там огромного, ну, может быть, не огромного, но все-таки из многих случаев, которые сегодня, да, даже вот без вот такой проблематизации, которую вы сказали, а просто вот наука позволяет сегодня вот это знать. И это ставит нас перед новыми вопросами, которых раньше просто быть не могло, потому что наука этого не знала, не могла. Вот. Это очень серьезная тема, конечно.
1: Но... Наука, конечно, остановить ее невозможно, стреножить тоже невозможно, но можно ли что-то объяснить или что-то каким-то образом транслировать будущим хотя бы ученым?
0: Ну, смотрите, я вот здесь вот все-таки уточнил бы одну такую вещь. Вот я придерживаюсь той точки зрения, все-таки такой основной, да, и она, мне кажется, вполне себе в каком-то смысле безукоризненна, что научное знание как таковое, оно нравственно нейтрально. Что оно не может быть нравственно окрашено. Что вот это нравственное измерение, связанное с наукой, применительно к науке, оно, ну, как минимум, или в первую очередь, в двух случаях возникает. Когда мы говорим о получении какого-то научного знания, то есть каким способом мы его пытаемся получить, и когда мы говорим о его использовании. То есть понятно, что если мы проводим какие-то эксперименты над людьми, а еще и без их желания, да, то здесь появляется нравственное измерение, точнее, безнравственное, которое, в общем, человечество не раз осуждало, это считается недопустимым таким способом получать какие-то научные данные. И второй момент тоже вполне очевидно, это когда, получив какой-то научный результат, ты его используешь. Ну, тот самый древний пример, который по-прежнему актуален, древняя формулировка, точнее, вот есть нож, им можно порезать хлеб, можно убить человека. То есть для чего ты используешь полученные научные данные, с какой целью? Вот это по-прежнему актуально, это, и поэтому здесь все-таки важно понимать, что не само по себе знание, а способы, которым либо ты его получаешь, либо цели, для которых ты используешь это научное знание. Вот здесь у нас появляется нравственное измерение. И тут, отвечая на вопрос, возможно, один из возможных ответов заключается в том, что, конечно, как ни крути, опять-таки, ну, способом защиты, что ли, от каких-то безнравственных вещей, если мы говорим о врачах, является их воспитание мировоззрения. Да? И опять мы возвращаемся к теме тех же самых, той же самой биоэтики, тех же самых размышлений таких философских, религиозно-философских, которые для студентов становятся просто частью их профессии, потому что им без этого как они будут решать эти вопросы?
1: Ваш такой чрезвычайно обтекаемый ответ напомнил мне...
0: А почему он обтекаемый? Нет, я говорю, что... Я прошу прощения, но он вполне конкретный. То есть мы никуда не денемся от религиозных дискуссий, там, не знаю, религиозно-философских.
1: Я просто слушаю вас, вспоминаю любимого вами и мной Владимира Семеновича Высоцкого.
0: Да.
1: А чему нас учит семья и
0: так
1: школа?
0: Так сказать, семья и школа.
1: Что жизнь сама таких накажет строго. Здесь мы согласны? Скажи, Серега.
0: Ну, жизнь, она, знаете, может и потом наказать, а хотелось бы пораньше иногда.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но раз уж мы договорились до семьи и школы, вот я тут наткнулась на новость, что у нас есть, оказывается, чрезвычайно парадоксальный дефицит. С одной стороны, Очень привлекательными стали условия преподавания, в особенности в частных школах, в особенности в таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург и прочие мегаполисы, преподавания русского языка и литературы. В то же время рекрутинговые агентства говорят, что на рынке чрезвычайный дефицит. Предложение огромное. Полно народу, которые готовы на хороших условиях, а условия действительно очень привлекательные, пойти преподавать эти предметы. А школы стонут, потому что преподаватели чудовищные, и они совсем не преподаватели. И если уж ты его принял на работу, то ты его не можешь уволить, как было сказано там в одном комментарии, если только он... смертельно пьяный не придет на урок. Никаких других способов от него избавиться нету. И вот два таких несовместимых крика о помощи. С одной стороны, некому нормально преподавать эти предметы и прививать любовь и интерес к этим предметам, а с другой стороны, огромное количество претендентов на хорошую зарплату и хорошее место. Где в этом уравнении дети и каким образом эту проблему решать родителям? Потому что результаты этих вот несовместимых каких-то расхождений требований рынка труда, они на конкретных живых детях сказываются. У вас есть какой-то рецепт?
0: Ну, я, во-первых, не готов как-то содержательно комментировать саму постановку вопроса, потому что я никогда этим не занимался, это не изучал. Насколько мне известно, хотя, опять же, поскольку я это не изучал, это скорее тоже вот некое ощущение в большей степени, обманывает оно меня, нет, я не знаю, в данном случае. Насколько мне известно, конечно, кадровая проблема в наших школах существует. Она далеко не только литературы там касается, она, конечно, существует. Но сказать при этом, что там сплошь и рядом преподают какие-то там бездарные учителя, которые калечат детей, ну, это тоже будет совершенно... мне кажется, очень серьезным преувеличением. И, по крайней мере...
1: Совсем не обязательно калечить детей. Можно таким образом проводить свои уроки, что человек будет ходить и говорить, ваша русская литература – это полный отстой. Мне так говорила моя крестница, когда училась в 9 классе.
0: Ну, вы знаете, это тоже... во-первых, песенка не новая, вот... это могут вспомнить люди, учившиеся и там 30 лет назад, 50 лет назад. И, вот, и до революционных гимназиях, наверное, были те, кому не нравилось, как им преподавали. Вот, и уж точно там за границей могут это сказать. То есть это, мне кажется, все-таки не показатель. Всегда есть, как говорится, учителя, в любой школе есть учителя по призванию и учителя по недоразумению, как в одной книге написано. Вот. А тем не менее, это не повод это все не преподавать, потому что, скажем, если мы говорим о той же литературе, тоже немножко в сторону мысли, но важная, почему, вот взвешивая на чашах весов, на одной чаше, вот, скажем, не идеальные учителя, а на другой, если бы этого не было, что хуже? Ну, вторая намного хуже. Почему? Потому что все равно мы один народ, уж простите за затасканный пример, потуда, покуда я говорю, я вам пишу чего же более, а вы продолжаете, что я еще могу сказать. Вот когда мы перестанем опознавать это, мы перестанем говорить на одном языке. И это может быть важнее, чем какое-то блистательное преподавание, заражающее всех и каждого безусловной любовью к русской литературе или математике. Я недавно просто записывал парсону с замечательным математиком Райгородским, да, и тоже вот, ну, не все такие математики, да, вот, многое зависит от учителя, конечно, вот, ну, поэтому мне кажется, что проблема, она такая многосоставнее, что ли.
1: Я думаю, что как раз один из составов этой проблемы, мы с вами говорили о нравственности применительно к медикам, к биологам, к ученым. Вся русская литература классическая 19-го, первой половины 20 века, она о нравственности. А поскольку страна все-таки христианской культуры, то и нравственность, которую транслирует русская литература, она христианская, как ни крути. Человек, который с детства питает отвращение к русской литературе, в институте вряд ли поймет, о чем талдычит ему преподаватель по поводу биоэтики. Но у него расхождение понятий случится в голове.
0: Я бы все-таки немножко по-другому сказал. Я сказал, что человек, который проникся русской литературой, быстрее поймет. Вот я бы все-таки в позитив это обратил. Понять можно и так, но быстрее поймет, тут я совершенно согласился бы.
1: Но проблема есть или нет? Вот многие семьи решают эту проблему тем, что они нанимают просто домашнего учителя на эти предметы и решают эту проблему дома.
0: Нанимают на какие предметы?
1: Русская литература.
0: Ну, обычно нанимают те, кому, что называется, сдавать. Там другая,
1: так это всем
0: другая
1: сдавать.
0: Логика.
1: Сдавать
0: русский,
1: ЕГЭ,
0: да, русский,
1: ЕГЭ
0: да,
1: всем сдавать.
0: Нет. Русский всем, литературу нет. Вообще литература, как объяснили мне мои дети, вот старшая как раз сейчас только что завершила сдачу ЕГЭ, ну вот не только что, вот некоторое время назад, как и все остальные школьники, одиннадцатиклассники, как раз уверяли меня в том, что литература один из самых сложных экзаменов на ЕГЭ.
1: Все, что касается ЕГЭ, для меня терра инкогнита, поскольку
0: и я
1: по возрасту
0: никогда
1: не совпадаю. Да. Вот, а все, что касается все-таки обучения литературе, но мне опосредованно пришлось с этой проблемой столкнуться как раз на примере собственной крестницы, потому что пришлось восполнять лакуны в ее представлении о том, что такое русская классика. Это вот сидеть дома и каким-то образом рассказывать своими словами.
0: Ну, таких примеров немало, к сожалению, да, когда люди, кстати сказать, потом вполне себе состоявшиеся, в том числе и в сфере литературы, так или иначе, или там литературные критики, признаются, что школа для них вот... И ведь это не стало препятствием. Мой учитель Юрий Павлович Вяземский, если не ошибаюсь, говорил, что вот школьная литература, опыт прикосновения к литературе в школе для него был, в общем, не самым положительным.
1: А как вам кажется, в таких учебных заведениях, чисто гуманитарных, я имею в виду уже высшие учебные заведения, курсы, так или иначе касающиеся классического литературного наследия, нужны или нет, хотя бы факультативно?
0: Да, обязательно, конечно, нужны. Но другое дело, что, видите, сегодня и школьные, и вузовские учебные планы, вот, да, по которым происходит обучение, они перегружены. Дети перегружены чудовищно. Не факт, что это все эффективно, но я вот смотрю на своих детей. У нас даже в старшей школе, там, я помню, 6 уроков было много. 7 это было исключение. Даже, по-моему, у нас практически не бывало. Сегодня 7-8 уроков – это вообще чуть ли не... Ну, по крайней мере, я вот с этим столкнулся, например, своих детей, причем в разных школах. Вот, а это очень серьезная нагрузка. Ну и в ВУЗе, просто поскольку появляются новые дисциплины, как вот сохранить баланс между необходимостью или попыткой дать фундаментальное образование, да, то есть ты ничего вроде не выкинешь из песни, никаких слов, и при этом какие-то новые подходы, новые дисциплины, всевозможные техники, технологии, которым тоже надо обучать. То есть все это нужно, но это требует, конечно, виртуозности колоссальной при составлении учебного плана, и это непростые вещи, конечно. И просто, тем не менее, вот я считаю, что в ситуации выбора все равно нужно делать выбор все-таки в сторону фундаментальности образования. Потому что это то, что, ну, простите за бедность речи, не протухает. Это то, что все равно окупится, это то, что на длине выстрелит, это то, что вот в копилку любой будущей профессии ляжет. И не могу не вспомнить вновь и вновь, когда я спросил у своего собеседника, ректора МИФИ, вот почему вы настаиваете на том, чтобы ваши студенты изучали литературу? Он говорит, а потому что, или точнее, для чего? Он говорит, для того, чтобы они понимали, что жизнь нелинейна. что жизнь сложна, что в жизни бывают такие повороты, которые необъяснимы никакой логикой, никаким рацио. Иначе они привыкнут к формулам на доске и будут думать, что и в жизни все так, а это совершенно неверно. И будут просто неподготовленными. Вот, причем это же не единственная причина, да? Но она уже очень серьезная. Вот поэтому при всем том, что я обозначил вот эту сложность, мне кажется, что, конечно, эти курсы нужны. Понятно, что где вот не так уж это позволяет учебный план, ну, есть разного рода там факультативы, курсы по выбору, да, есть, в конце концов, кстати сказать, курсы по требованию студентов, тоже такая, как сейчас модно говорить, опция, которую никто не отменял. Вот. И мы в свое время это делали. И я знаю, сегодня бывает, когда студенты инициируют, нам выходит с какой-то просьбой там, к руководству факультета там, или кафедры какой-нибудь, вот прочитайте нам такой-то курс. Я сам пару лет назад по просьбе студентов, небольшой группе, правда, совершенно, но там были... Есть даже разные курсы, даже, по-моему, разные факультеты. Ну, их немного ходило, человек 20, но мы вот несколько раз там, в течение семестра встречались и обсуждали какие-то вопросы, которые им были интересны. Просто.
1: Ну что ж, остается только откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро». Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Спасибо большое.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходили. Я напомню, мы говорили и продолжаем сегодня говорить о древнерусском искусстве, о русской иконописи сквозь призму собрания икон из коллекции Павла Михайловича Третьякова. В связи с тем, что этим летом и до осени, до 11 октября, в Третьяковской галерее проходит выставка, которая так и называется «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И мы говорим и о самой фигуре Павла Третьякова, о том, как эта коллекция появлялась, о том, что в ней было, какие иконы. И вот уже всю неделю мы в этот удивительный мир погружаемся с помощью наших проводников. И сегодня наша третья встреча с Екатериной Васильевной Гладышевой, главным научным сотрудником отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, ну и куратором, если я правильно понимаю, той выставки, о которой мы говорим, создателем и вдохновителем. Добрый вечер.
2: Совершенно верно, да, добрый вечер.
1: Ну вот мы поговорили, напомню нашим слушателям, а тем, кто на этой неделе, может быть, не успел программу послушать, их можно переслушать на сайте radiovera.ru, что поговорили мы о том, как сама формировалась коллекция икон Павла Михайловича Третьякова, поговорили о разных частях этой коллекции, о новгородских иконах, об иконах «О тебе радуется», об иконах Строгановского письма. И вот сегодня для меня тема интригующая, как, впрочем, и все предыдущие, мы поговорим про то, как эта коллекция икон выставлялась за рубежом. Кто еще видел, что это была за выставка? Если я правильно понимаю, это 29 и до 32 года.
2: Совершенно верно. Речь идет о знаменитой выставке древнерусского искусства «Зарубежный». Это первый такой серьезный опыт показа древнерусского искусства за рубежом. И идея эта принадлежала Игорю Эммануиловичу Горбарю и Александру Ивановичу Анисимову, которые решили, что, наконец, вот после революции, когда образовалась вот эта замечательная комиссия, где и тот, и другой участвовали очень активно по раскрытию и сохранению памятников древнего искусства, древней живописи, что пора, наконец, миру показать результаты того, что получилось в результате работы реставраторов. А надо сказать, что, скажем, Грабарь – это человек, которого очень волновал вопрос о том, какой, собственно, уникальный вклад в искусство всего мира дала Россия вот на протяжении всего своего существования. И когда он пишет историю русского искусства, выступая редактором и автором, и составителем концепции, это 1910-е годы, это первая история русского искусства, которая многотомная, такая серьезная, подготовленные. Он пишет сам, задает этот вопрос, а где, собственно, наши Леонардо, Тинторетто и так далее, вот эти великие имена, которые составили славу, например, итальянского Возрождения. И отвечает, что нет у нас их. А есть у нас, например, деревянное зодчество, которое очень оригинальное по своему замыслу, а есть у нас всемирная отзывчивость на приезжих художников великих, будь то Феофан Грек или будь что, скажем, расстрелили, очень быстро на Руси, вот эта особенность Руси, очень быстро воспринимать и трансформировать то, что зарубежные художники, архитекторы привозят сюда, и дальше получается совершенно самобытное явление. Ну, в общем, понятно, что мучил многих этот вопрос, а где вот этот самый уникальный вклад в мировое искусство Руси. И когда начинаются вот эти великие открытия домонгольского искусства, вот эти огромные иконы с яркими красками, прекрасными силуэтами святых, такими стройными, когда начинается раскрытие икон из Успенского собора во Владимире, напомню, что это иконостас работы артели Даниила и Андрея Рублёва начала XV века, около 1408 года, становится понятно, что на основе вот этих открытий создается совершенно новая история русского искусства. И всем становится совершенно очевидно, что теперь можно в полный голос уверенно заявить, что русский вклад – это древнерусское искусство, это древнерусская иконопись. И созревает идея, которая частью тех, кто отвечал за концепцию этой выставки, например, Анисимова, мыслилась как абсолютно просветительская акция, потому что вот оно, живое, прекрасное древнее искусство, которое оперирует такими потрясающе выразительными образами, которое такими красками работает. Это так все красиво, и никто про это ничего не знает. И первоначальная идея вот этой зарубежной выставки – это идея, конечно, просветительская. И Анисимов, который был, собственно, составителем каталога и отбирал вещи по разным музеям для этой самой выставки зарубежной, по-прежнему сохранял вот эту идеалистическую свою концепцию до последнего. Но он вообще был великий идеалист и потрясающий ученый. А что касается Игоря Эммануиловича Грабаря, он, конечно, был прежде всего великим менеджером. Он умел устраивать какие-то проекты, замечательные совершенно мирового масштаба, и это был один из его проектов. Он понял, что одним просветительством здесь не обойтись. Потому что для того, чтобы провести по всему миру передвижную выставку русского искусства, надо иметь прежде всего средства, которых, ну, в общем, как-то не наблюдалось у членов комиссии. Вот. И тогда он решил, что для этого надо привлечь государство. Государственные интересы. И он вступает в союз с представителями торговых структур высших эшелонов власти, по существу спонсором вот этой зарубежной выставки выступил Торгсин. То есть это структура торговая. И Грабарь объяснил, мы понимаем, что это время, это 20-е годы, когда вовсю идут продажи шедевров зарубежных авторов из Эрмитажа, когда есть дефицит большой финансовый у советского государства, и когда бюджет для индустриализации и прочее, построение социализма нужно срочно поправлять. И возникает идея, что вот это древнерусское искусство, его сначала надо показать, какое оно прекрасное, и, так сказать, устроить эту зарубежную выставку, эта зарубежная выставка может быть выставкой распродажей. А с другой стороны, это будет одновременно такая мощная просветительская акция, потому что вместе с этой выставкой мыслились и лекции, которые читал сам Грабарь, и показ работы реставраторов, которые на глазах у изумленной публики начинали раскрывать с помощью разных, значит, растворителей слой за слоем, прописанные им, специально был приготовлен фонд вот таких икон, которые можно раскрывать. И это действительно происходила такая вот как бы практическая акция. То есть это было очень мудро устроенное мероприятие. И оно преследовало действительно несколько целей. Вот с 1929 года, с 19 февраля, когда в Берлине с огромной помпой открылась эта выставка зарубежного искусства, и, как написал Грабарь своей жене, я был увенчан лаврами мирового уровня. Он действительно стал таким в один момент, он стал светилом мировой науки, представителем, значит, лучшим из который говорил о реставрации очень профессионально. Это был момент мировой славы. Но это был не только его момент славы, это был момент славы древнерусского искусства, потому что впервые весь мир узнал о шедеврах древнерусского искусства. Там было порядка 130 произведений, начиная с домонгольского времени и по XIX век. То есть это была, с одной стороны, такая демонстрация разнообразия древнерусского искусства, которое, начиная с XIII века, например, там была знаменитая икона Иоанн Лествичник Георгий Власий из Русского музея, которая новгородская икона позднего XIII века, безусловно, шедевр древнерусского искусства. И начиная с этого момента, значит, вот XIII, XIV, XV век, вплоть до XIX, это была такая целая картина, выстроена панорама древнерусского искусства. Там были и шедевры, но шедевры эти были в так называемых археологических копиях. Это было 5 копий, которые передавали в раскрытом уже от записи виде икону Богоматери Владимирской, главной святыни Древней Руси, блестящего произведения и византийского, и древнерусского искусства, потому что там была живопись 1-й, 3-й, 12 века гениального византийского художника, а все это лики в основном Богоматери Младенца, а все остальное это были дописи и поздние слои, которые принадлежали уже русским мастерам, начиная с XIII века, когда происходили подавления этой иконы. И как гордо писал Грабарь, это триумф наших художников-реставраторов, потому что в 3 шагах от иконы никто не понимает, что это копия, а не истинный шедевр. Помимо Богоматери Владимирской, там была Пресвятая Троица Андрея Рублева, там был фрагмент Дмитрия Солунского на престоле, там был двусторонний Христос спас нерукотворный с поклонением кресту, и там была Ярославская Ранта. То есть вот эти вот величайшие памятники древнерусского искусства, которыми сейчас славится иконопись русская по всему миру, весь мир, как ни парадоксально, увидел эти произведения в копиях и прославил эти произведения как величайшие шедевры. И это, конечно, большая честь реставраторам и мастерам вот этим, которые делали копии, вот эти археологические копии со следами времени, со следами раскрытий, с разными слоями. Но помимо всего этого, там, конечно, были подлинники, которые, как говорят документы, должны были удовлетворять нескольким условиям. Там не должно было быть чтимых икон, потому что это могло было создать какие-то ненужные конфликты, потому что мы понимаем, что это 29-й год, это тот момент, когда очень многие уехавшие из России люди уже, так сказать, угнездились в разных странах, прежде всего во Франции, и, конечно, вот эта акция советского правительства, она шла действительно под эгидой советского правительства, могла вызвать возмущение. если бы там были какие-то чтимые иконы, какие-то конфликты могли быть. Во-вторых, это должны были быть памятники надлежащего уровня, то есть очень высокого художественного уровня. И, наконец, там не должно было быть икон из частных коллекций, владельцы которых живы. Потому что это тоже могло вызвать протест тех людей, которые оказались лишёнными своих частных коллекций, были живы и оказались за рубежом. И там, пожалуйста, приехали к ним произведения искусства из их коллекций.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, интереснейший рассказ, так что было дальше?
2: Так вот, значит, с одной стороны, это, конечно, была такая рекламная акция вот для правительства и для того же самого Грабаря. Потому что весь мир действительно восхитился древнерусским искусством, и с этого момента всем стало очевидно, что Русь имеет величайший вклад в мировую вот эту кладовую. Это все древнерусское искусство. Во-вторых, это был триумф советской науки, которая после революции добилась таких величайших результатов и выстроила всю историю древнерусского искусства, так сказать, по эпохам, по школам. И, так сказать, одновременно это был триумф советского правительства. Потому что, как писал один из устроителей выставки в Англии, лорд Конвей, который занимался средневековым искусством, в то время как у нас во время революции Кромвеля мы потеряли очень много памятников средневекового искусства, эта страна, советская Россия, есть величайший меценат, покровитель искусств, в то время как лилась кровь. В то время как начались уже вот эти массовые расстрелы, в то время как уничтожалось церковное искусство повсеместно, в силу того, что, например, крестьяне не имели возможности платить налог на церковь. Значит, вот эта акция доказывала, что советская страна есть меценат, есть покровитель наук и искусств. Это была очень мощная акция. Наконец, это акция, которая прославляла советскую реставрацию, потому что советские реставраторы именно, на самом деле, это были русские реставраторы, которые до революции были прекрасными иконописцами и могли работать в разных пошибах. Но они вошли в эту комиссию, например, Чириков тот же самый, Григорий Осипович, который гениальный был реставратор, просто гениальный, ну, он плохо кончил, как и многие выдающиеся личности, значит, он сидел и очень сильно был болен, и, в общем, замучили практически его. Вот, и многие другие, там Мадоров, Юкин, много было прекрасных этих самых реставраторов, которые, и ученых, которые входили в вот эту самую комиссию, которая занималась раскрытием и сохранением памятников древнерусского искусства. И, так сказать, весь мир узнал вот об всей этой самой палитре, да, вот и древнерусское искусство, и наука, и реставрация, и надо сказать, что это было очень мощно. И это было мощно не только потому, что это показывало как бы такое красивое лицо советской страны. Это было мощно потому, что одновременно это показывало, что это была охранная грамота для средневекового искусства. Поскольку весь мир, как у нас обычно бывает, сначала должны сказать нам, что какие у вас прекрасные там архитектурные сооружения 18 века. Я говорю, надо же, действительно, у нас прекрасная архитектура 18 века.
1: Надо сохранять.
2: Так, да. Надо сохранять. И вот это, конечно, была такая мощная охранная грамота для древнерусского искусства. И, наконец, с третьей стороны, это была крупнейшая рекламная акция, потому что на этой выставке продаж не произошло, но эти продажи начались почти сразу после того, как эта выставка так триумфально прошествовала по многим городам Германии, в Англии и, так сказать, другим городам Европы. И потом она переехала за океан и была в Нью-Йорке, в Устере, Рочестере. И надо сказать, что удивительно то, что без единого сопровождающего с русской стороны, по многим городам Америки, по многим музеям эта выставка прошествовала в тот момент, когда дипломатические отношения были разорваны, 30-32 год. Музейщики принимали эти произведения искусства, выставляли их. Если что-то было не так, они немедленно сигнализировали там что-то, что пострадало и вызывало вопросы по сохранности, значит, помещалось в ящик и так далее. Это удивительная вообще была история. И к этой истории была причастна коллекция Павла Михайловича Третьякова.
1: Вот.
2: Безусловно. Потому что это была очень удобная коллекция для зарубежной выставки. Владельца уже не было в живых. И в то же время в его коллекции находилось много икон хорошего художественного уровня, что прекрасно понимал Игорь Эммануилович Грабарь. Но здесь тоже возникла интрига, потому что в 1928 году директором Третьяковской галереи становится очень мощная личность Кристи. Михаил Петрович Кристи – это видный такой государственный чиновник, человек европейского образования, человек, который дружит с Луначарским. И это тот, кто реконструировал до того, как стал директором Третьяковской галереи, многие

0: И вот он приходит к власти, и вдруг обнаруживается, что из коллекции древнерусского искусства, которая, напомню, с 26-го года находится в запаснике, никто ее не видит, буквально половина взята без спросу у него, взята в центральные государственные реставрационные мастерские и предназначается для путешествия за рубеж. И он пишет гневное послание наркомпрос. А как это? Верните обратно. Почему без ведома, так сказать, начальства, без нашего участия отбирают иконы для зарубежной выставки? Никто не знает, вернется она или нет. А вот это возмущение интеллигенции, и очень важна здесь была фигура, например, Остроухова, который протестовал против этой зарубежной выставки. И действительно, интеллигенция очень опасалась, что иконы будут распроданы и не вернутся. И была устроена экспертная комиссия. И, значит, Кристи и Грабарь перебрасываются письмами через наркомпрос, как бы друг друга всячески унасекомливая. Грабарь пишет, что совершенно неожиданный удар нанесен такому важному предприятию, как зарубежная выставка, где должны быть представлены иконы искусства конца XVI, начала XVII века, строгановские мастера и прекрасные образцы хранятся в Третьяковской галерее. Да, в других местах, пишет он, есть тоже прекрасные образцы и в историческом музее, и в Старообрядческом, на Рогожском кладбище, но владельцы еще живы, находятся за рубежом, мы не можем. И как же, значит, вот нам нужны эти 25 икон, которые мы отобрали? Кристи пишет: нет, никак не получится, мы собираемся делать древнерусскую экспозицию снова и делать ее в расширенном варианте. И вот это так сказать, полемика, которая даже вот прям восхищение вызывает вот этим остроумием и того, и другого, потому что они, конечно, друг другу не уступали и во вредности, и во всех этих аргументах, и умении манипулировать. Вот. Ну, в общем, в результате поехало 12 икон, вот этих мелких строгановских писем, и они разделили вот эту славу, этот триумф древнерусского искусства вместе со всеми другими иконами, проехав через всю Европу и всю Америку. И потом снова вернулись в запасники. Ну, конечно, эта выставка имела огромное значение, потому что именно она определила политику верхов советского государства по отношению к древнерусскому искусству. Ни одна вещь не была продана. Экспертный совет, вот этот, который отбирал, просматривал иконы, которые на вывоз, вот на эту выставку предназначаются, они напрасно опасались, потому что зарубежная публика не была готова к тому, чтобы покупать. Ее надо было сначала предварительно подготовить. И вот этой подготовкой стала вот эта триумфальная выставка, которая проехала по всем городам. И, так сказать, публика постепенно созрела. Через несколько лет уже начинаются вот эти продажи.
1: А что стали покупать? Вот, ну, те самые шедевры из собраний музеев? Или стали заказывать иконы?
0: Нет, покупали то, что предлагалось. Кто-то, конечно, видные люди заказывали, как бы говоря, что именно они хотят, но в принципе это все шло через вот эту торговую контору Торксин Антиквариат, куда после вот этой самой выставки были постановления правительства о том, что можно продавать за рубеж иконы не музейного значения. Что такое иконы музейного значения? Мы знаем, что сразу, когда Владимир Ильич Ленин создает первые декреты, произведения искусства делятся на три категории – высшее, среднее и низшее. И в иконах ровно то же самое. Иконы первой категории, второй категории.

0: третьей категории. И те иконы, которые не являются первой категорией, то есть высшей художественной мировой такой ценностью, шедевром, то есть второй и третий, тем более, это то, что может быть, от чего музей может избавиться и, так сказать, продать. И мы понимаем, что 30-е годы – это время, когда происходит формирование коллекции, в том числе вот этой коллекции Третьяковской галереи, потому что буквально сразу, как вот это триумф мировой славы, значит, Грабарь испытывает, и, соответственно, выставка в Берлине, так сказать, вызывает восхищение всех абсолютно, и там пресса какая-то совершенно необычайная, сразу Кристи пишет, что мы приступаем к устройству в Третьяковской галерее выставки шедевров древнерусского искусства. Мы, и эта выставка шедевров древнерусского искусства станет основой коллекции древнерусского искусства в Третьяковской галерее. Этому проекту не суждено было сбыться, потому что начало 30-х годов, это уже 30-й год, это активное выступление Союза безбожников, это так называемая безбожная пятилетка. И Луначарский пишет Кристи: прекрасный проект, но мы должны подождать, потому что сейчас это очень опасно.
1: Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Мы напомним в этом часе, как и всю неделю, в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 говорим о древнерусском искусстве, о русской иконописи в связи с выставкой в Третьяковской галерее, выставка, которая называется «Иконы собрания Павла Третьякова». И интереснее рассказ ведет наша сегодняшняя собеседница про вещи и события, про которые я вообще ничего не знаю, я с таким удовольствием слушаю, погружаюсь в эти факты. Но вот мы прервались на том, что из-за первой безбожной пятилетки не суждено было в Третьяковской галерее пройти выставки шедевры древнерусского искусства.
3: Но, тем не менее, механизм был запущен. И вот этот проект, который принадлежал еще Павлу Муратову и Игорю Горбарю, которые после революции реструктурировали всю музейную структуру России, значит, по их мнению, должен был быть в столице. Мы помним, что из Санкт-Петербурга перемещается столица России в Москву, и в Москве должны были быть главные музеи, и в том числе должен был быть прежде всего музей главный художественный. И в этой роли и Муратов, и Грабарь видели Третьяковскую галерею. И поэтому и тот, и другой всячески педалировали идею о том, что в Третьяковской галерее должны присутствовать произведения всех эпох искусства Руси, начиная с Древней Руси, иконы, и дальше, значит, живопись 18-19 века, и в том числе живопись нового времени. Предполагался еще исторический музей, предполагался такой фольклорный исторический музей, этнографический и так далее. И вот эта структура, которую разрабатывают уже прямо к 19-му году вот эти люди, единомышленники, среди которых был и Александр Анисимов, и многие другие известные нам люди. И вот эта идея насчет художественного главного музея Третьяковской галереи, какой она должна стать? Она должна стать, начиная с Древней Руси, и здесь аргументом, конечно, важным является то, что Павел Михайлович сам начал собирать иконы и планировал поместить иконы на экспозицию. Или все-таки иконы – это такое враждебное советской стране начало, потому что это, конечно, предмет культа, это то, что связано с религией, которая есть опиум для народа, все мы понимаем. И наоборот, надо уйти от этой, значит, странной Древней Руси и начинать прямо с 18 века. И вот эта чаша весов колеблется на протяжении, вот начиная с 17 и по 29 год. И вот именно в 29-м году, когда происходит вот этот триумф древнерусского искусства за рубежом, наконец становится очевидно, что древнерусскому искусству в Третьяковской галерее быть, и что это должно быть ключевое по значению собрание крупнейшее. И несмотря на то, что предлагаются концепции разными музеями, исследователями, какой должна быть эта выставка древнерусского искусства, сама выставка это не состоялась. Но начинает активно формироваться вот это древнерусское собрание Третьяковской галереи, наконец, окончательно определяется облик Третьяковской галереи, так сказать, вот вся ее хронология того, что будет в ней представлено. И это, конечно, очень важно. И при Михаиле Петровиче Кристи, который как раз ну, вот 19 февраля триумф у нас случился в Берлине в 29 году, в конце февраля он пишет: давайте устраивать выставку, давайте собирать Третьяковскую галерею шедевры древнерусского искусства, потому что именно здесь должно, так сказать, прозвучать вот это прекрасное искусство, которое сейчас открывается. И, так сказать, эта выставка действительно очень много всего предопределила, и многое предопределил и тот же самый Кристи, и Грабарь, и Анисимов, который был тем самым человеком, который собирал, выбирал в разных музеях, которые не хотели стать своими иконами. Например, в Вологде это прям плач был со стороны Фидышина, реставратора и знатока древнерусского искусства, который совершенно справедливо догадывался, что обратно это все они не получат или получат в каком-то урезанном виде, как и случилось, собственно говоря. Вот. Но во всяком случае это было очень важно. И вот такая вот драматическая история действительно формируется, великолепное собрание, частью которого, краеугольным камнем которого являются иконы собрания Третьякова, и делается первая образцовая для всей советской страны экспозиция древнерусского искусства в 6 залах. Роскошная экспозиция. Она открывается только в 1936 году. И ее открытие, такое великолепное, и со всем изобилием и домонгольских икон, которые тогда сосредоточены в Третьяковской галерее, и с искусством Андрея Рублева и круга Феофана Грека, и со строгановскими мастерами, где достойное место занимают иконы из собрания Павла Михайловича Третьякова. Так сказать, эта экспозиция делалась действительно как образцовая, потому что никто не понимал, как это можно показывать. Это можно показывать с какими-то лозунгами антирелигиозными, вот там типа, что опиум для народа и так далее. И были такие эксперименты. В 30-е годы были опыты, когда, так сказать, демонстрировали иконы в той же самой Третьяковской галерее немного, но вот сопровождение этих самых социологических рассуждений, таблиц, всяких графиков и прочее. Это были любопытные опыты, которые довольно быстро сошли на нет. А это была вот эта выставка 36-го и 37-го года. Это была выставка такая классическая, культурологическая, где была и скульптура, и рукописи представлены. Но в основном, конечно, это были иконы прекрасные. И надо сказать, что именно вот эта развернутая экспозиция, которая действительно мыслилась как деяние такой государственной важности, потому что ну, надо было понять, что с этим искусством делать, как его можно преподносить, при том, что составляющая эта религиозная так быстро не может уйти из религиозного искусства. Тем не менее, вот это такой был академический, прекрасный, разносторонний показ вот этого искусства, уже уже без вот этих замутняющих смысл образов, текстов. Конечно, идея, что надо говорить прежде всего о стилях, о формах, она была очень важна, и как бы говорить про религиозное содержание было нельзя очень долго. Мы понимаем, что эта линия выстраивается, начиная с послереволюционного времени, и очень надолго определяет советское искусствознание, которое молчит про иконографию, про смысл образов, которые иногда бывают, ну, как говорили, да, с Левоном Возгеновичем, про «тебе радуется». Это же такое прям богословие, да?
2: Да.
3: Про это богословие мы очень долгие годы не говорили. Вот. И, но, тем не менее, это был разговор про художественное. И, говоря про художественное, которое выставлялось достойным образом в музее, конечно, так сказать, любой мыслящий человек понимал и ощущал на себе и некие другие составляющие, да, вот просто смысл этих самых образов, которые либо как в московском искусстве, так сказать, показывают нам такой полнокрасочный, цветущий образ, так сказать, мира небесной действительности, да, или как в новгородском искусстве вот такие яркие, внушающие образы святых, которые мы видим тоже, и те, и другие мы видим в коллекции Павла Михайловича Третьякова. Но я должна сказать, что поскольку задачей нашей было показать не только саму коллекцию Павла Михайловича Третьякова, но и её жизнь на протяжении долгого времени, мы на этой выставке видим и образцы искусства тех самых антикварах, у которых начал покупать Третьяков, Силина и Постникова. Мы видим, что собирал Николай Петрович Лихачев, который был тем человеком, который первый каталог икон собрания Третьякова в 1905 году опубликовал. Нам из Русского музея прислали потрясающие образцы искусства из его коллекции. Мы видим образцы коллекции Остроухова, который первый Колумб древнерусского искусства, воспевший именно художественный язык иконописи. И иконы его собрания мы тоже видим. И мы понимаем, как менялось восприятие икон, да, что считалось в какую эпоху лучшим, образцовым, самым прекрасным. И вот этот голос тихий, деликатный, нежный, вот этих образов, которые привлекали Павла Михайловича, потому что это все в основном иконы не очень крупные, но среди них действительно есть прям такие настоящие шедевры, которые обогащают наше представление, например, о новгородском искусстве XV века или о Москве XVI века. Как ни странно, вот на этой экспозиции, когда мы видим рядом в отдельных пространствах, конечно, выделенных структурно, иконы коллекции Павла Михайловича Третьякова, иконы собрания Остроухова, Анисимова, который имел свое мнение о художественном достоинстве икон Павла Михайловича Третьякова. Он считал, что как раз это недостаточный уровень по качеству для собрания Третьяковской галереи. Мы можем сравнить эти иконы с теми, которые ходили на зарубежную выставку, потому что мы попытались обозначить масштаб вот этих самых, вот этого мероприятия. Мы взяли несколько икон из того же самого Успенского собора во Владимире, вот этого доисусного чина. И в том числе там есть какие-то крошечные новгородские иконы. То есть мы попытались показать все по, как бы, очень лаконично, но четко, что было представлено на этой зарубежной выставке. И мы можем сами из зрительно сопоставлять вот то, что в центре нашего внимания, драгоценная, поучительная вот эта коллекция Павла Михайловича Третьякова, и то, что разворачивается вокруг. И завершается эта вся наша экспозиция рассказом про выставку «Прикрестие» 1936-1937 года. И эта развернутая экспозиция древнерусского искусства стала одним из поводов увольнения Кристи, потому что недостаточно представлено в музее, как писали ему, значит, представители наркомпроса, недостаточно представлено искусство советских мастеров, а искусство Древней Руси представлено слишком подробно. А Кристи отвечает: а мало 6 залов для древнерусского искусства, потому что масштаб этого явления таков, что ему стоит уделить гораздо больше места. А если бы были советские живописцы, равные по мастерству тому, что там мы видим, я бы с удовольствием заполнил ими гораздо большее количество залов. Но, к сожалению, пока что не имеем. И вот, значит, его в 37-м году увольняют, сажают. А коллекция Павла Михайловича Третьякова в основном оседает в запасниках и выставляется точечно на отдельных выставках. И только сейчас мы, так сказать, о ней, как бы отряхнув пыль веков, столетнюю, да, с 26-го года, 1926 года, мы снова ее выводим в свет для того, чтобы показать ее прелесть не только вот этих сложных иконографий, которых уже многие знают из наших рассказов об этой коллекции, но и художественную ее прелесть мы понимаем. И снова как бы возвращаемся к этому искусству, в основном позднего Средневековья, но необычайно любопытного. И не случайно то, что мы сейчас это все делаем, потому что не только юбилей собирательской деятельности, но и время сейчас настало такое, когда общество снова открывает ценность позднесредневекового искусства.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот очень интересно, это последний ваш тезис. А по каким признакам вы видите для себя то, что общество именно сейчас открывает снова ценность позднесредневекового русского искусства?
3: Ну, вы понимаете, например, вот когда мы с Левоном Вазгеновичем учились в университете, наш курс древнерусского искусства завершался XVI веком. Даже по существу это был конец XV, но немножко XVI было. Сейчас, конечно, всерьез читается искусство XVII века. И то, что мы видим на выставках, вот только что в Рублевском музее, дружественном нам, так сказать, нашем традиционном партнере, появилась выставка, посвященная строгановскому искусству, строгановским мастерам. Это очень симптоматично. Интересует и русское искусство XVIII века, которое по-прежнему работает в традиции средневековой. Оно по-прежнему яркое, оно прекрасное. Образцы этого искусства мы видим и в коллекции Третьякова, и в тех отдельных памятниках, которые представлены на нашей выставке, в том разделе, который посвящен выставке зарубежного искусства, зарубежной выставке, потому что там тоже присутствовали замечательные совершенно иконы как раз XVIII века. И издаются книги, посвященные, в которых ставится вопрос впервые по существу так ясно о ценности и систематизации древнерусского искусства, древнерусской традиции XVIII века. И XIX век тоже интересует, который древнерусский. И это очень хорошо, это прекрасно. прекрасно, потому что мы снова возвращаемся, как бы совершив виток и, так сказать, такого антирелигиозного отношения к этому искусству, и восхищение им эстетического, которое лишает его многого, древнерусское искусство, потому что там есть много сложного смысла, который нас обогащает, если мы умеем его считывать. И снова мы, по существу, возвращаемся к началу XX века, как, когда тот же самый Никодим Павлович Кондаков и многие другие истинные русские ученые были озабочены вот этой жизнью древнерусской традиции, вот этих владимирских сел. Мстёра, Халуй, Палех были озабочены тем, чтобы не терялась вот эта традиция мастерства иконописного там. Понятно, что наступил прерыв, да, и в Палехе стали писать шкатулки в древнерусском стиле, да, на совсем другие темы, там какой-нибудь Садко или еще какие-нибудь персонажи, значит, народного эпоса. Но, тем не менее, мы снова, так сказать, я плохо отношусь к тому, что какие-то определенные явления культуры как бы вычеркиваются из списка достойного внимания. И сейчас мы снова возвращаемся к осознанию ценности вот этого позднего средневековья, вот этого переходного языка, который, с одной стороны, осваивает в этом XVIII веке западноевропейский язык, и в то же время, так сказать, продолжает жить древнерусская традиция. И у нас была прекрасная выставка несколько лет назад, посвященная библиопискатору, потому что многие художники древнерусской традиции, им нравится вот эта западноевропейская живопись, религиозная, и они берут отдельные элементы схемы композиции или просто отдельные элементы и вставляют вот в те иконы или циклы иконописные, которые они создают. Это очень любопытно.
2: А есть ли у нас свидетельства от очевидцев той выставки зарубежной, тех выставок 29-32 года, что так поразило в древнерусском искусстве? Понятно, что это красиво, но вот люди, которые, предположим, были незнакомы с этой традицией, зарубежный зритель, и вот они видят, и как они описывают это, какими словами, что они выражают?
3: Ну, вот пишут какие-то такие слова, что ярко, очень разнообразно. Раньше ничего такого не видели. Потому что понятно, что были и раньше выставки древнерусского искусства, были антиквары, которые в том же Париже устраивали выставки, были другие какие-то выставки, куда включались иконы. Но это все были иконы, не те, которые стали интересовать вот этих исследователей древнерусского искусства, Грабарь, Анисимов и многие другие вместе с ними, там, Померанцев и так далее, которые начинают выстраивать вот настоящую такую древнерусскую историю искусства вот с домонгольским, с разговором о том, как происходит становление древнерусской традиции, которая после ученичества у Византии какие-то свои собственные ценности обретает. Вот это было интересно, потому что, ну, с одной стороны, экзотика, с другой стороны, это экзотика, которая ложится на уже привыкшую к авангарду Европу и Америку, потому что этот язык форм чистых линий, не всегда понятных, религиозных, он как бы сквозь призму вот этих измов, которые уже пережиты и которые уже понятны, он более как бы доступен, более доступно воспринимается, более ясным кажется и логичным, да, после вот этого периода, когда вот все эти примитивизмы и прочее, вот все, весь этот авангард как бы знает весь мир. И, конечно, это такой совершенно новая такая встреча с Древней Русью, когда считываются прежде всего его именно художественные особенности, а вот такое открытие смыслов, оно все-таки происходит позже. Но тем не менее подготовленность публики, не знаю, тем же супрематизмом, да, или примитивизмом вот этих самых наших прекрасных и русских, и французских художников, она совершенно очевидна. И вот эта чистота форм, необычность, сложность этого языка, который выстроен прекрасно художественно, конечно, вот это воспринималось.
2: Вы знаете, что интересно? Мы сегодня говорим про древнерусское искусство, и вообще большой вопрос, когда оно заканчивается. Потому что, ну вот вы сказали, что читали курс, когда вы учились в институте, до начала XVI века, потом до XVII. Но в XVIII веке тоже есть продолжение. Вы упомянули XIX век, художников, которые работают в традициях древнерусского искусства, а потом шкатулка, которая расписывает в стиле древнерусского искусства. И в каком-то смысле современный иконописец, если он обращается к этому искусству, он, получается, тоже занимается древнерусским искусством?
3: Безусловно, он тоже занимается древнерусским искусством, но то, что меня останавливает и немножко настораживает по работе современных художников, среди которых есть блестящие совершенно, но большинство из них, конечно, работает так же, как работали, например, Плешани в разных пошибах. Да? Вот заказчик хочет там в стиле Дионисия. Или в стиле Андрея Рублева. Что такое стиль Андрея Рублева? В общем, как бы стоит задуматься, но иногда поверхностно кажется, что понятно, про что идет речь. Кто-то хочет напротив в стиле 17 века, чтобы было вот такое мелкое такое письмо, и яркость, и вот много сцен, таких клейм в храме. По существу, конечно, у нас случился прерыв традиции. Вот в 17 году, несмотря на то, что все эти умельцы замечательные продолжали работать, это ушло в какие-то фольклорные сюжеты и прочее. А то, что потом уже, там, не знаю, 80-е, 90-е годы стало восстанавливаться артелями художников, это довольно пестро. Но вот насколько я знаю, да, иногда там какие-то программы просили продумать, это вот действительно заказчик хочет в каком-то определенном пошибе. Вот не какого-то современного творчества, потому что, конечно, любая жизнь современная требует каких-то новых подходов к искусству, новых форм. И есть такие блестящие художники, которые работают именно со знанием традиции, но абсолютно новаторски, мысля как бы в продолжении древнерусской традиции, вот этой великой религиозной живописи. Но их очень мало. А большинство работает вот так вот, как бы по воле заказчика в том или ином пошибе. При этом часто смотришь вот эти росписи и понимаешь, что вот тут вот дырка, потому что человек не понял, что стоило бы написать в верхней зоне храма. И там какие-то идут нестыковки по смыслу, если исходить из богословия большого, да, которому, конечно, если мы занимаемся древнерусским искусством всерьез, мы не можем обойти премудрость богословскую, и мы должны знать и тексты богослужебные, и тексты богословские, которые, так сказать, не входят в богослужебные книги, а, так сказать, есть святоотеческая такая премудрость. Но, в принципе, то, что это живет и развивается такой, как бы, самая разнообразная такая жизнь сейчас происходит. Это, в общем, наверное, очень хорошо. И то, что среди этого творчества иногда рядового, но необходимого совершенно, потому что храмы надо украшать, и желательно, чтобы это были храмы с новонаписанными иконами, которые отвечали бы запросам современных людей – и говорили с ними на каком-то понятном языке. Это хорошо, то, что происходит вот такое, так сказать, возрождение.
2: Ну, дай ты Бог, и пусть и наши программы на Радио Вера, и выставка в Третьяковской галерее поспособствуют тому, чтобы знание об этой традиции, об этом искусстве распространялось и углублялось, и возникали и почитатели, и ценители, знатоки, и просто хорошо подготовленные зрители, но и художники, которые будут эту традицию на новом этапе развивать и вот в актуальном выражать вечное. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. И за весь цикл этих бесед мы говорили, напомню, на этой неделе про древнерусское искусство и конкретно про собрание икон Павла Михайловича Третьякова. И я в очередной раз напоминаю, что выставка, которая так и называется, «Иконы. Собрание Павла Третьякова», проходит этим летом и до осени, до 11 октября в Третьяковской галерее, так что спешите видеть. Екатерина Васильевна Гладышева, наш сегодняшний гость, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства на Третьяковской галерее, куратор, создатель этой выставки, была с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное. Надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера. Дорогие друзья, до свидания. У микрофона был Константин Мацан.
1: «Светлый вечер» на Радио Вера.
0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 22 часов.
5: Сегодня, 3 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на Радио Вера с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал, посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках Твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Красотуля. По мотивам негидальской сказки.
2: Давным-давно это было. Где камни лежали, там теперь леса выросли. Где реки бежали, сопки стоят. У одного охотника была дочь-красавица по имени Ладо. Лицо у нее широкое и белое, как полная луна. Глазки, как черная смородина. Губы, как спелая малина. Парни от нее глаз отвести не могут. Так и звали девушку Красотуля. Все бы хорошо, да вот только делать Лада ничего не умела. Боялись родители, как бы у Красотули руки от тяжелой работы не загрубели и глаза от рукоделия не покраснели. Вот и выросла она неженкой и белоручкой. Посватался к Ладо один парень-рыбак. Но она отвернулась от жениха и говорит: «Отойди, от тебя рыбой пахнет. Как я с тобой буду жить? Вечно в рыбьей чешуе ходить?» Посватался к Ладо другой парень. Лучшая упряжка собак была у него, хорошее стадо оленей держал. Но Лада на него даже руками замахала: «Отойди, от тебя собаками пахнет. Как я с таким жить буду? Придется каждый день твоих собак кормить». Говорит мать Лада: «Зачем попрекаешь парней работой? Зря обижаешь, нехорошо это. Где ты себе жениха собираешься искать? На небе, что ли?» Запали в душу Лады эти слова. Пошла она в лес, нашла самое высокое дерево и решила по нему на небо взобраться, жениха там поискать. Да только сучок под ней подломился, и упала Лада вниз, на мягкий мох. Лежит девушка под деревом, плачет, ногу ушибла, встать не может. А тут как раз парень-охотник по тайге шел. Увидел он под деревом девушку, взял на руки, домой понес. «Значит, ты и есть мой небесный жених», — говорит Лада. «Навряд ли», — усмехнулся парень. «Я к тебе уже сватался, и ты сказала, что от меня зверем пахнет». «У меня отец тоже охотник, я привыкла», — говорит девушка. «Приходи снова к нему меня сватать». «Может, и приду», — сказал парень. «Только ты, Красотуля, сначала научись огонь в очаге разводить и обед варить. Я с охоты голодным прихожу. Научись шкурки выделывать. Мне в этом деле помощница нужна. А еще халаты оленьим волосом вышивать, чтобы мы дома красивыми и в тепле ходили». «Ради тебя я всему научусь», — сказала Лада. «Ты меня в тайге спас. Я тебя как свою жизнь любить буду». Вскоре Лада с молодым охотником и свадьбу сыграли. Дети у них родились просто на загляденье. Личики широкие и белые, глазки, как черная смородина. Говорят, от них все негидальцы пошли. Дальневосточная народность, живущая в низовьях Амура и по берегам реки Аргуни. Только Лада своих детей с ранних лет к труду приучала, помня о том, как она из-за своей избалованности чуть семейного счастья не лишилась. Ведь где труд, там и счастье.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: К 954 году княгиня Ольга уже 9 лет правила Киевской Русью. Женщина во власти – нехарактерное явление для того времени. Но такое положение оказалось вынужденным, потому что мужа Ольги, князя Игоря, убили, а сын Святослав был еще слишком мал, чтобы руководить государством. Все чаще в те годы взоры Ольги обращались к Византийской империи как образцу государственного устройства. Мудрая правительница понимала, что для Киевской Руси, в то время языческой, забот лишь о хозяйственной деятельности было мало. Княгиня постоянно думала о духовной жизни народа. Летом 954 года княгиня отправилась с визитом в столицу Византии. Задачи было две – наладить прочные связи с могущественным государством, а также узнать, что же дает человеку Христова вера. В Константинополе Ольга посещала богослужения, беседовала со священниками и, наконец, приняла решение стать христианкой. Таинство крещения над ней совершил патриарх Феофилакт, а восприемником стал сам император Константин. Имя княгини было дано в честь святой равноапостольной царицы Елены. В Киев Ольга вернулась с множеством икон и богослужебных книг. Они были необходимы ей для миссионерского служения. Княгиня стала воздвигать первые христианские храмы. С проповедью веры Ольга отправилась по всем землям Киевской Руси. Повсюду она уничтожала языческих идолов и воздвигала кресты. Ольга положила начало почитания Пресвятой Троицы. Из века в век передается предание о видении, которое было около реки Великой. Княгиня увидела, что с неба сходят три пресветлых луча. Она сказала своим спутникам: «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте будет церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы, и будет здесь великий и славный град, изобилующий всем». На этом месте Ольга воздвигла крест, а затем основала храм во имя Святой Троицы. Впоследствии он стал главным собором Пскова, города, который с тех пор называют «Домом Святой Троицы». Однако миссионерские труды княгини Ольги встречали как тайное, так и открытое сопротивление. Среди бояр нашлось немало людей, которые ненавидели христианство, да и саму Ольгу. Ведь миссионерская деятельность княгини уничтожала язычество, а значит, лишала их положения в обществе и, как следствие, власти и богатства. Вот почему они с нескрываемой надеждой смотрели на Святослава. Тот решительно отклонял уговоры матери принять христианство, проводя свою жизнь в бесконечных походах. Матери, которая обращалась к нему с увещаниями, Святослав отвечал: «Если я приму христианскую веру, то от меня отступят бояре, воеводы и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше Отечество». И Ольге пришлось смириться. Постепенно гонения на христиан усиливались. Были убиты спутники немецкого епископа Адальберта Трирского, который приехал по приглашению княгини. Убитый ее племянник Олег. Началось разрушение построенных храмов. Последние годы Ольги проходили среди торжества язычества. Ей, когда-то всеми почитаемой правительнице, приходилось теперь держать при себе священника тайно, чтобы не вызывать очередной вспышки антихристианских настроений. Пребывая со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром, воспитывая их, она не могла их крестить, опасаясь гнева Святослава, но тайно учила внуков христианской вере. Крещение Ольги и ее миссионерская деятельность не привели к установлению христианства на Руси. И тем не менее, ее труды не были напрасными. Княгиня оказала большое влияние на внука Владимира, который спустя 20 после ее кончины принял святое крещение и принес христианскую веру на русскую землю. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых в достаточно редком чине равноапостольных. на сегодняшний день в христианской истории такой чести удостоились лишь 5 святых женщин.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе труда проповеди о божественной литургии священномученика Серафима Звездинского будем говорить о смыслах и значении литургии и таинства причастия для христианина. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: подержать твои руки. Старая стала ей слова до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Нынче осень плохая. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень.
1: Ненастной осенней ночью в деревенском доме пожилая женщина Екатерина Петровна пишет письмо дочери. Ложатся на лист бумаги трогательные, полные любви и надежды на скорую встречу слова. Старушка смахивает слезы. Ее дочь Настя далеко, в Ленинграде. Работает секретарем Союза художников. И уже очень давно не приезжала повидаться с матерью. Письма от нее тоже не приходят. Лишь черкнет пару слов на бланке денежного перевода, совсем нет времени. Но разве Екатерине Петровне нужны деньги? Она ждет и надеется, что сможет еще хоть раз обнять свою родную и единственную Настеньку. Мать и дочь – герои короткометражного фильма «Телеграмма». Фрагмент из него мы услышали в начале программы. Экранизация одноименного рассказа Константина Паустовского вышла на экраны в 1957 году. Ленту на студии «Мосфильм» снял Георгий Щербаков. Она стала его единственной киноработой. В дальнейшем режиссер полностью посвятил себя театру. Впрочем, и в киноработе чувствуется, если можно так сказать, рука театрального мастера. Почти каждая сцена этого 30-минутного фильма – маленький шедевр. Режиссер сумел увидеть и раскрыть на экране глубину небольшого рассказа Паустовского, а помогли ему в этом замечательные актеры – Лидия Смирнова, Вера Попова, Нина Гуляева, Николай Сергеев. Кстати, сыграть когда-нибудь в экранизации рассказа «Телеграмма» мечтала голливудская кинозвезда Марлен Дитрих. Однажды она прочла перевод произведения в американском литературном сборнике. Рассказ ее буквально потряс. В 1964 году Дитрих приехала на гастроли в Советский Союз. На одно из ее выступлений пришел Паустовский. Узнав, что писатель находится в зрительном зале, актриса почтительно опустилась перед ним на колени. Понять такой необычный поступок голливудской звезды просто, если прочитать рассказ и, конечно, посмотреть фильм, который снял по нему режиссер Георгий Щербаков. Перед нами на экране разворачивается история, вроде бы будничная, а с другой стороны, полная невероятного драматизма. Екатерина Петровна в одиночестве доживает свой век. Впрочем, она не совсем одна. Каждый день приходит помогать по хозяйству пожилой сосед Тихон. Навещает женщину и ее бывшая ученица Манюшка. Они знают, как ждет старушка весточки от дочери. Как верит в то, что Настя приедет повидать ее. Быть может, в последний раз. Вот только дни идут, здоровье у Екатерины Петровны все хуже. А Настя по-прежнему и не пишет, и не едет. Настя в Ленинграде тем временем буквально сбивается с ног. Заботится о том, чтобы таланты, живописцы и скульпторы не прозябали в неизвестности. Хлопочет о выставках. За всеми этими делами ей даже прочитать письмо от матери некогда. Получила, сунула, не распечатав, сумочку, да и забыла. Открыла его между делом в мастерской у очередного скульптора, к которому пришла, чтобы убедить выставляться. Эта благородная миссия в тот момент казалась ей важнее, чем материнская мольба.
2: Приезжай хоть на день. Ну куда там сейчас ехать? Разве вырвешься от этих беспомощных гениев?
3: Вам нужна выставка.
4: Какая там выставка? А кто же за меня работать-то будет?
5: Нет.
4: Во всяком случае, добиваться ее не буду. Надоело и...
3: А я добьюсь.
1: Достучится ли мать до сердца дочери? Осознает ли Настя, что нет у нее никого роднее и ближе? Увидятся ли они? Все это мы обязательно узнаем. Думаю, что не ошибусь, если скажу, фильм Георгия Щербакова «Телеграмма» напомнит зрителям и библейскую притчу о блудном сыне, и заповедь о почитании родителей. И побудит задуматься о том, как не забывать в будничной суете о близких людях, как сохранить сердце чутким, а душу открытой. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
6: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, что подавляющее большинство христиан знает, что такое благословение, и обращается к священнику за тем, чтобы его получить. Порой можно встретить рассуждение о родительском благословении. Естественно, можно себе представить благословение, данное от Бога. Но вот вопрос: можно ли говорить о благословении человеком самого Бога? Разве есть в мире хоть одно живое существо, которое могло бы благословить Господа? Ответить на этот вопрос помогает 133-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Все ныне благословите Господа, все рабы Господни».
3: «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю».
2: «Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю».
1: Слово «благословение» довольно простое и очевидное с точки зрения этимологии. Оно является калькой греческого «евлогия» и переводится как «благое слово». Сегодня для большинства церковных людей понятие «благословение» оказывается неотъемлемой частью их религиозного быта. Например, епископ или священник могут благословлять в нескольких смыслах. Поручая нечто или позволяя, если человек сам проявляет инициативу. В то же время порой человека осеняют крестным знаменем, просто в знак приветствия. В этот момент пальцы благословляющего сложены в буквы ИС и ХС. Таким образом подразумевается, что человек получает благо от самого Господа Иисуса Христа. Слово «благословение», как и соответствующие действия, для верующих людей оказываются совершенно обыденными. За ним видится пожелание всего хорошего, поддержка, одобрение – и мы обычно совершенно не задумываемся о том, насколько важные вещи за этим стоят. А ведь с благословения началось само существование человека на земле. Сразу после сотворения людей по своему образу и подобию Бог благословил людей и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». По сути, благословляя людей, Бог указывает им путь к самореализации. Он буквально говорит: «Благо для вас поступать вот так». И это означает очень важную истину. Подлинный источник всякого благословения – сам Бог. Он творец мира, и только Он знает на самом деле, что для человека хорошо. В грехопадении человек лишился подлинно благого слова и прислушался как к благому, к злому и завистливому слову змея. Таким образом, сама суть благословения в мире оказалась под вопросом, потому что люди не могут сами знать, что для них добро, а что зло. И именно поэтому благословляющее Слово Божие направляло людей во все значимые моменты истории. Бог благословлял Ноя и его детей, Авраама и других патриархов и праведников. Но самое главное, что в своих благословениях они также учились от Бога тому, что такое благо, и сами становились проводниками воли Господа. Они благословляли своих детей и указывали им в этих благословениях путь жизни. Однако 133-й псалом, который мы услышали сегодня, начинается с призыва к рабам Господним благословить Господа. Похожие призывы знакомы людям, читавшим Писание, но понимаем ли мы, что они значат? Бог – Творец мира, Он Сам есть благо и добро. Он не нуждается ни в пожеланиях добра, ни в указаниях на то, что такое добро. Он сотворил человека для жизни, для радости, для любви. И подлинная жизнь для человека – это жизнь с Богом. Подлинная радость – радость о Нем. А настоящая любовь – это любовь к Нему и через Него ко всем людям. При этом Бог сотворил человека не как зеркало, но как разумное существо, обладающее свободной волей. Он сотворил мир ради человека, и ему важен свободный человеческий ответ в этом мире. Это значит, что благословение Бога человеком – это ответ на его волю, на то, каков он, на само его существование. Благословить Бога – это сказать «да» всему его замыслу и тому миру, который он сотворил. Нередко человек воспринимал и воспринимает сегодня благословение как явление утилитарное, только в перспективе пользы, которую он может получить. Но тот, кто искренне благословляет Бога, оказывается способен не просто обратиться к Нему с просьбой, даже самой возвышенной, но радоваться о Нем самом, как о своем Творце и Господе.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В семье Веры и Фомы ожидается пополнение. Мама и папа волнуются, как правильно подготовиться к рождению ребенка. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и Алтаем ребята совершат путешествие во времени и узнают, как к этому важному событию готовились в Древнем Египте и Греции, в Иудее и Византии, вспомнят примеры святых родителей, побывают в современном перинатальном центре в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
4: Дело дня.
5: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
4: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: И отправляемся мы в Большой Козловский переулок. Для этого выходим из метро «Чистые пруды» по указателю «Чистопрудный бульвар» в сторону самих «Чистых прудов» и поворачиваем на Мясницкую улицу. По указателю опять же проходим. И для того, чтобы... в сторону Садового кольца. И для того, чтобы нам попасть в Большой Козловский переулок, начинаем считать эти самые переулки. Довольно долго нам нужно идти по Мясницкой улице. Первый будет Малый Харитоньевский, нам туда не надо. А вот следующий Большой Козловский, туда мы поворачиваем. Только это будет уже почти у самого Садового кольца.
2: Ну, я могу предложить более короткий способ. Мы выходим на станцию метро «Красные ворота», поднимаемся по эскалатору южного выхода станции метро «Красные ворота», выходим из великолепного выхода работы архитектора Ладовского на Боярский переулок, а дальше из Боярский переулок буквально за одну минуту выскакиваем на Большой Козловский. В принципе, оба пути хороши.
1: Да, ну выбирайте, какой вам удобнее, приятнее прогуляться по Москве.
2: Кто или... больше любит Николая Джеймса Колли, чтобы посмотреть его вестибюль на Чистых прудах, кто больше любит Ладовского, чтобы посмотреть...
1: И вообще сам Боярский переулок, он тоже заслуживает внимания, я думаю, очень даже.
2: Да, ну и так мы выскочили в Козловский переулок. Давайте для начала разберемся с названиями. Очень любили москвичи менять название переулков. Вот никуда от этого не деться.
1: Да, у нас что не улица, то сразу у нее 3 или 4 названия за всю...
2: Причем не учитывая историю. Советскую даже историю.
1: Да, да, да, да.
2: И интересная особенность вот этого района между Мясницкой и Покровкой, в этом районе улицы очень часто меняли название, причем интересно, что названия перетекали. Дело в том, что за свою жизнь Большой Козловский бывал, например, Гусятниковым переулком. Сейчас такой есть.
1: Есть.
2: Козловым переулком. Козьим переулком и даже Чудовым. Он, например, Чудовым некоторое время назывался Малый Харитоньевский переулок. То есть тут недалеко были владения Чудового монастыря, поэтому можно предположить, что этот переулок назывался Чудовым. Да? С Козловским переулком, Козловым и Козьим, следующая неблаговидная история, жил здесь один землевладелец, домовладелец. Ну, был личное прозвище «Козел». Ничего такого для 16-17 века особенного нет. Ну, многих людей звали там «Сыч», «Козел» там или как-нибудь еще.
1: Оскорбительных прям ничего.
2: Ну оскорбительных коннотаций чаще... тут не было.
1: Да, это чаще всего не чертой характера обозначал, не черту характера обозначал, а
2: цвет бороды.
1: Цвет бороды, форму ее, внешние признаки.
2: Да, или там характер. Тем не менее...
1: Характер все-таки нет,
2: скорее. Не знаю, я знал очень умных козлов. Тем не менее, мы снова на Большом Козловском переулке, на углу Большого Козловского и Мясницкой стоит очень красивый доходный дом 1874 года постройки. У него два номера. Он по Козловскому переулку 2, а по Мясницкой 46. И на углу этого дома стоит, висит очень красивая такая мемориальная доска. Дело в том, что некоторое время в этом доме Алексей I, патриарх, еще в миру. Вот он здесь жил в конце 19 века. В честь чего тут висит доска.
1: А то есть он здесь, вероятнее всего, и родился?
2: Возможно. Продолжим. В следующем здании...
1: Что это же все-таки древний дворянский род.
2: Да.
1: То есть, когда он был еще с Сергеем Владимировичем Симанским, вполне возможно, что это какое-то его родовое было.
2: Нет, они просто снимали здесь помещение. Не у всех даже родовитых дворян в начале 20 века были прям свои дома в Москве. В следующем здании, доме номер 4, следующее здание построено архитектором Кампионе. Тоже в 1874 году, судя по всему, тут как-то застраивался участок, может, какой-то участок продали, поделили. Это особняк Павловых-Севрюговых. Вот первые заказчики заказали Кампионе, а в 1890-е годы это здание перестроил архитектор Дриттон Прейс,
1: который тоже много строил в Москве. Да, в немецкой Слободе есть некоторое количество построек.
2: Есть и на Ивановской горке, то есть по Москве он много строил, да, действительно. Следом очень интересное конструктивистское здание, дом номер 6, 20-х годов постройки, военно-культурный центр сейчас. А дальше доходный дом, 1900, номер 8, доходный дом 1913 года, архитектор Георгий Алтаржевский, который много строил в Москве после революции. И на другой же стороне тоже много интересных построек. И тут есть и доходные дома, там дом номер один, дом номер три, и особнячок, дом номер пять, особняк Рудковского, стоматологическая поликлиника. А дальше дом номер семь по Козловскому переулку, это жилой дом НКПТ, Народного комиссариата почт и телеграфов. Построил архитектор Фридман, тоже в духе конструктивизма. И, как и многие ведомственные дома, построенные в конце 20-х, начале 30-х годов, этот дом не был обойден репрессиями. И на доме висит табличка из проекта «Последний адрес» с информацией о одном из жильцов, который был репрессирован в 1937 году. Следом здание училища 1878 года построил архитектор Петрович. Дальше идут несколько домов конструктивистских, там 20-30-х годов. А вот самое интересное, что мы видим, это на углу Большого Харитоньевского и Большого Козловского переулков находится палата Ратманова. Сейчас эти палаты очень хорошо отреставрированы, и их можно посетить. Дело в том, что тут находится фонд Пушкинской библиотеки, они иногда пускают экскурсантов. История палат следующая. Они были построены в конце 17 века для дьяка Андрияна Ратманова. Он недолго владел этими постройками. В дальнейшем палаты были сильно перестроены в стиле классицизма. Были построены флигели, был построен треугольный фронтон. И некоторое время это здание принадлежало полковнику Сухово-Кобылину. Его сын Александр Васильевич Сухово-Кобылин, знаменитый драматург с очень трагической историей, несмотря на то, что он написал замечательную комедию «Смерть тарелки», но он еще и знаменит как персонаж одного из самых загадочных уголовных дел XIX века. Однако это, я думаю, можно отдельно обсудить. Прекрасный драматург Александр Сухово-Кобылин жил в этом здании в первой половине XIX века. А в XVIII веке в этом же здании, по некоторым сведениям, располагался крепостной театр Юсуповых. Продолжим. Долгое время здание стояло сильно перестроенным в стиле классицизма, и только в 60-е годы было принято решение отремонтировать это здание, отреставрировать. Были реконструированы фрагменты отдельные этого здания, были восстановлены элементы декора 17 века, а уже в недавнее время здесь разместился фонд «Пушкинская библиотека». Они занимаются поддержкой книгоиздания, там разными проектами. То есть это не то, чтобы прям настоящая библиотека с читателями и книгами. Если мы перейдем через Большой Харитоньевский переулок, мы оказываемся в Малом Козловском переулке, продолжение Большого Козловского. И здесь несколько таких интересных построек есть. На углу Харитоньевского и Козловского стоит здание приюта, построенное в конце XIX века, в 1895 году, архитектором Шапошниковым. А на другой стороне, дом номер 4, это особняк Обуховой, и построен он был на основе проекта Льва Кекушева, замечательного мастера московского модерна, человек, архитектурная карьера которого началась совершенно великолепно, а закончилась в один миг. И настолько внезапно его карьера закончилась, мы даже не знаем даты его смерти.
1: И Кекушевской-то?
2: Кекушева, да. Дело в том, что мода на бельгийский, франко-бельгийский модерн, которым он занимался. Он
1: закончилась, а дальше что было, непонятно.
2: Да, и пошла
1: мода на неоклассику. Да, после революции теряются.
2: Так и до революции про него мало чего известно. После определенного момента говорят, что он сошел с ума.
1: Хотя, да, кто-то говорит, что он и в 14 году умер. Ну, вроде бы как после революции все-таки. Ну,
2: в любом случае, после смены стилей и после того, как на смену ему пришли уже молодые и неоклассичные архитекторы, ему как-то стало места в Москве немного. И дальше дома 10 и 12. На их месте когда-то стояла усадьба, принадлежавшая статской советнице Шриттер. В 1801 году ее деревянный дом в 5 покоев снимала бабушка Пушкина.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Пушкин, собственно, и жил в детстве в этом же районе и бегал по этим дворам в детстве. Такая вот история. Где в Москве не пройдешь, везде где-то следы Пушкина проходят. Вот. И останавливался Пушкин и здесь.
1: Ну, кстати, нигде в Москве не пройдешь, а все-таки это один большой Басман. Это же Басманный район?
2: Да.
1: Басманный район. Все-таки Пушкин из Басманного района. Я с гордостью подчеркну.
2: Да-да-да, земляк. Такие вот малые, большой Козловские переулки. еще два небольших переулка на карте Москвы, в которых можно гулять и находить следы истории самых разных эпох, как вот мы сейчас увидели, от 17 века и до современности. И палаты, и усадьбы, и доходные дома, и школы, приюты и так далее, и тому подобное.
1: Большой Козловский переулок, его окрестности. Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы, до встречи.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

солнца замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый. Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов. Продолжение.
1: Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза. Он понял, что она ждет от него объяснения. Но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно, и на душе было тяжело от того, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уж выяснить отношения», — подумал он. «Дам ей. Что будет, то будет». Он вынул письмо и подал ей. «Прочти. Это тебя касается». Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился, и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась 3 раза и проговорила: «Упокой, Господи! Упокой, Господи!» И заплакала. «Ваня!» — позвала она. «Иван Андреевич!» Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила: «Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник. Не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех! Какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня! Я обезумела, я пропала!» Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел. «Это тюрьма», — подумал он. «Надо уйти, я не могу». Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням, большой пассажирский. Загремела якорная цепь. От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек. Это плыла таможенная лодка. «Спят себе пассажиры в каютах», — подумал Лаевский и позавидовал чужому покою. Окна в доме Самойленко были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое. В комнатах было темно и тихо. «Александр Давидыч, ты спишь?» — позвал он. «Александр Давидыч!» Послышался кашель и тревожный окрик. «Кто там? Какого черта?» «Это я, Александр Давидыч. Извини». Немного погодя, отворилась дверь. Блеснул мягкий свет от лампадки, и показался громадный Самойленко весь в белом и в белом колпаке.
2: «Что тебе?»
1: — спросил он, тяжело дыша с просонок и почесываясь.
2: «Погоди, я сейчас отопру».
3: «Не трудись, я в окно».
1: Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.
3: «Александр Давидыч», — сказал он дрожащим голосом, — «спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положение мое мучительно! Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как собаку!»
2: «Постой! Ты насчет чего, собственно?»
3: «Зажги свечу!»
2: «Ох-ох!» — вздохнул Самойленко, зажигая свечу. Боже мой, боже мой. А уже второй час, брат.
3: Извини, но я не могу дома сидеть, сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленко. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. Во что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы.
2: Ох, боже мой, вздохнул Самойленко, почесываясь. Засыпаю и слышу свисток, пароход пришел, а потом ты. Много тебе нужно?
3: По крайней мере, рублей 300. Ей нужно оставить 100, и мне на дорогу 200. Я тебе должен уже около 400, но я все вышлю, все.
1: Самойленко забрал в одну руку оба Бакина, расставил ноги и задумался.
2: «Так», — пробормотал он в раздумье, — «300». «Да, но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь».
3: «Займи, Бога ради», — сказал Лаевский, видя по лицу Самойленко, что он хочет дать ему денег и непременно даст. «Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. И это уж будь покоен».
4: «Вот что, Саша», — сказал он, оживляясь, — «давай выпьем вина».
2: «Так, можно и вина?»
1: Оба пошли в столовую.
2: «А как же Надежда Федоровна?» — спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками. «Она останется разве?»
3: все устрою», — сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости. «Я потом вышлю ей денег. Она и приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, друже».
2: «Погоди», — сказал Самойленко, — «сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова. Попробуй все три сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?»
3: «Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо. Я ожил».
2: «С кислотцой?»
3: «А черт его знает, не знаю, но ты великолепный, чудный человек!»
1: Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корона, что таких уничтожать нужно. И Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.
2: «А ты, когда поедешь, с матерью помирись», — сказал он. «Нехорошо».
3: «Да-да, непременно!»
1: Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:
2: «Помирился бы ты и с фон Короном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки».
3: «Да, он прекраснейший и умнейший человек», — согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать. «Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно».
1: «Нет, наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением». Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты.
3: «Я отлично понимаю фон Корона. Эта натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь. Кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник. И не спит только один он, и как Стэнли сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то. Люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет. В конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караваном за 30-40 миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе.
4: Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты. А такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю. Скажи, зачем он проедается здесь? Что ему нужно?
2: Он морскую фауну изучает.
4: Нет. Нет, брат, нет, вздохнул Лаевский. Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной, и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Вилли-Франш. Но фон Корен самостоятелен и упрям. Он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает. Он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. Из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел. Он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела. Все ему нужно, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?
2: Да, засмеялся Самойленко.
4: Лаевский тоже засмеялся и выпил вина.
2: И идеалы у него деспотические, сказал он, смеясь и закусывая персиком.
4: Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего, меня, тебя, одним словом, человека. И для фон Корена же люди — щенки и ничтожество, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет там себе шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы. Мясо для пушек, вьючные животные. Одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой консервативной морали, и все это во имя улучшения человеческой породы.
5: А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж.
4: Деспоты всегда были иллюзионистами.
2: Я, брат, отлично понимаю его. Я оценю его и не отрицаю его значения. На таких, как он, этот мир держится. И если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы при всей своей доброте и благих намерениях сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины.
4: Да. Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением. «Я пустой, ничтожный, падший человек. Воздух, которым дышу, — это вино, любовь. Одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и малодушия». До сих пор я обманывал людей и себя. Я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.
1: Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал:
4: «Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какой тоской я жажду своего обновления. И клянусь тебе, я буду человеком, буду. Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя».
6: «Пора братец, спать», — сказал Самойленко.
4: «Да-да, извини, я сейчас».
1: Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки.
4: «Спасибо», — бормотал он, вздыхая. «Спасибо. Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня».
1: Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленко.
4: «Александр Давидович», — сказал он умоляющим голосом.
6: «Что?»
4: «Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать».
6: «Сделаю милость. Отчего же?»
1: Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором. Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении:
4: «Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александровичу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая, скажите, это правда?»
7: «Да, правда. Он умер», — ответила Надежда Федоровна.
4: «Это ужасно. Ужасно, дорогая. Но нет худа без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле».
1: На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки. Она миндально улыбнулась и сказала, восторженно задыхаясь:
4: «Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне Бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреевичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости и не нахожу слов. Мила, я буду вашей свахой. Мы с Никодимом Александровичем так любили вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз. Когда? Когда вы думаете венчаться?»
7: «Я и не думала об этом», — сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.
4: «Это невозможно, милая. Вы думали, думали?»
7: «Ей-богу, не думала», — засмеялась Надежда Федоровна.
4: «К чему нам венчаться?
7: Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили».
4: «Что вы говорите?» — ужаснулась Марья Константиновна. «Ради бога, что вы говорите?»
7: «От того, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу».
4: «Милая, милая, что вы говорите?» — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. «Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь!»
7: «То есть как угомониться?»
4: «Я еще не жила, а вы угомонитесь!»
1: Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека, потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь? «А повенчаться бы следовало», — подумала она, но вспомнила про Кириллина и Ачмианова, покраснела и сказала:
4: «Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреевич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась».
1: Марья Константиновна минуту сидела молча на диване, печальная, серьезная, и глядела в одну точку. Потом встала и проговорила холодно:
4: «Прощайте, милая. Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и нелегко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено. И несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта».
1: Она проговорила это с торжественностью и сама же была подавлена своим торжественным тоном. Лицо ее опять задрожало, приняло мягкое миндальное выражение,
7: Она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:
8: «Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашей матерью или старшей сестрой. Я буду откровенна с вами, как мать».
7: Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.
8: «Милая, дитя мое», — начала Марья Константиновна, — «я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас.
9: Ради Бога, ради Бога!
8: Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреевича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась. Муж был против знакомства с ним, но я уговорила, убедила. Мы стали принимать Ивана Андреевича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын. Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. Аще кто соблазнит единого из малых сих? Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас. Извините, как порядочную. Намекали мне. Ну, конечно, сплетни, гипотезы. В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.
9: Но почему?
8: Почему? — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. Что я кому сделала?
9: Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь как все. Вы погубили его молодость.
8: Не говорите, милая. Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, но не понимают многого. Но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О, милая,

0: Экстравагантно, точно гордились грехом. Вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. «Милая, не говорите, не говорите!» — вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. «Доверьтесь мне! Я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая. Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны». Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением. «Да, ужасны!» — продолжала Марья Константиновна. «По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала. И простите меня, милая, вы не чистоплотны? Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка. Милая, я краснею. Бедному Ивану Андреевичу тоже никто не завяжет галстука как следует. И по белью, и по сапогам, бедняжки, видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден. И в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалования. А дома у вас просто ужас! Ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет. Все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах посмотрите. Пыль, дохлые мухи, стаканы. К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно? Разбросано везде белье, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда. Милая, муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик. Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрович не заметил, что я заспанная. «Это все пустяки!» — зарыдала Надежда Федоровна. «Если бы я была счастлива! Но я так несчастна!» «Да-да, вы очень несчастны!» — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. «И вас ожидает в будущем страшное горе, одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище. Ужасно! Ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь! Скорее венчайтесь!» «Да, надо, надо!» — сказала Надежда Федоровна. «Но это невозможно!»
1: «Почему же?»
0: «Невозможно! О, если б вы знали!» Надежда Федоровна хотела рассказать про Кириллина и про то, как она вчера вечером встретилась на пристани с молодым красивым Ачмиановым, и как ей пришла в голову сумасшедшая смешная мысль отделаться от долга в 300 рублей. Ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. Ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдание и стыд мешали ей говорить. «Я уеду», — сказала она. «Иван Андреевич пусть остается, а я уеду».
1: «Куда?»
0: «В Россию».
1: «Но чем же вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет».
0: «Я буду переводами заниматься. Или открою библиотечку».
1: «Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны».
0: «Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте. А завтра приходите ко мне, веселенькая. Это будет очаровательно». «Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую».
1: Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла.

0: Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать. «Я отдам», — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. «Я отдам! Было бы глупо думать, что я из-за денег. Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала 100, потом 100 и потом 100». Поздно ночью пришел Лаевский. «Сначала 100, — сказала ему Надежда Федоровна, — потом 100.
1: «Ты бы приняла хины, — сказал он и подумал: завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы». Надежда Федоровна поднялась в постели на колени.
0: «Я ничего сейчас не говорила?» — спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи.
1: «Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи». Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины. Ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее. «На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, Бога ради». Сказавши это, он пошел к себе в кабинет, лег и долго не мог уснуть. Когда на другой день утром Самойленко, одетый по случаю табельного дня в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой:
2: «Ну что? Что?»
1: Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду.
3: «Успокойся, ничего опасного», — сказал Самойленко. «Обыкновенная лихорадка».
2: «Я не о том», — нетерпеливо поморщился Лаевский. «Достал денег?»
3: «Душа моя, извини», — зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. «Бога ради, извини. Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по 5 да по 10 рублей, всего-навсего 110. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи».
2: «Но крайний срок суббота», — прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. «Ради всех святых, до субботы. Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно, ничего».
3: «Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги?» «Да Господи, твоя воля!» Быстро и с напряжением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле. «У меня все разобрали. Должны мне 7000, и я кругом должен. Разве я виноват?»
2: «Значит, к субботе достанешь, да?»
3: «Постараюсь».
2: «Умоляю, голубчик, так чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были».
1: Самойленко сел и прописал хину в растворе, калий и бромате, ревенной настойки, тинктуры гентианы, акве фуникули, все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.
4: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов.
1: «У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовывать меня», — сказал фон Корон, увидев входившего к нему Самойленко в парадной форме.
3: «А я иду мимо и думаю, дай-ка зайду, зоологию проведаю», — сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок. «Здравствуй, святой отец», — кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал. «Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора». «Я вам не помешал?»
1: «Нисколько», — ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки.
3: Мы перепиской занимаемся. Так. Ох, боже мой, вздохнул Самойленко. Он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал. Однако, представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок, и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас!
1: Да, полагаю.
3: Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов?
1: Да, защищаться и самой нападать.
3: Так-так-так. И все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо, вздохнул Самойленко. Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу, увидал птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами. Жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизывается, а навстречу ему жук. Он жука лапой. И все он портит и разрушает на своем пути. Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток. Встретится крыса, он с ней в драку. Увидит змейку или мышонка, задушить надо. И так целый день. Ну скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?
1: «Я не знаю, про какого зверька ты говоришь», — сказал фон Корон. «Вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну что ж, птица попалась ему, потому что неосторожно. Он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица неискусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе он не увидел ее и так далее».
3: Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных. Одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные и развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования.
1: Да-да-да.
3: Кстати, брат... — сказал Самойленко развязно. — Дай-ка мне взаймы рублей 100.
1: — Хорошо. Между насекомоядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму I шубу из кротовых шкурок, и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем, крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку, и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга. Фон Корон отпер шкатулку и достал оттуда 100-рублевую бумажку. У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши, продолжал он, запирая шкатулку. Страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку. Эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. «Возьми же 100 рублей». — сказал фон Корон, понизив тон, — но с условием, что ты берешь не для Лаевского.
3: — А хоть бы и для Лаевского! — вспыхнул Самойленко. — Тебе какое дело?
1: — Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать взаймы. Ты дал бы и разбойнику Кириму, если бы он попросил у тебя, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.
3: — Да, я прошу для Лаевского! — сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. — Да! — «Для Лаевского! И никакой ни черт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами! Вам не угодно дать, нет?»
1: Дьякон захохотал. «Ты не кипятись, а рассуждай. — сказал зоолог. «Благодетельствовать господину Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу».
5: «А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним!» — крикнул Самойленко.
1: «В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором. Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти 100 рублей. Или пожертвуй мне 100 рублей на экспедицию».
5: «Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?»
1: «Ты скажи откровенно, на что ему нужны деньги?»
5: «Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать».
1: «Вот как!» — сказал протяжно фон Корон. «Ага, понимаем. А она с ним поедет или как?»
5: «Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет».
1: «Ловко», — сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. «Ловко. Умно придумано». Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил: «Ты говори откровенно, он разлюбил? Да? Говори, разлюбил? Да?»
5: «Да»,
1: — выговорил Самойленко и вспотел. «Как это отвратительно», — сказал фон Корон, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. «Что-нибудь из двух, Александр Давидович. Или ты с ним в заговоре, или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя как мальчишку самым бессовестным образом? Ведь ясно, как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на твоей шее, и ясно, как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей?»
5: «Это одни только предположения», — сказал Самойленко, садясь.
1: «Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после?»
5: «Продувная бестия!»
1: Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.
3: «Но это невозможно», — сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. «Он так страдает!
1: Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают».
5: «Положим даже, что ты прав», — сказал в раздумье Самойленко. «Допустим. Но он молодой человек, на чужой стороне. Студент. Мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку. Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете, и оба там ничего не делали. Что за вздор? Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как», — соображал Самойленко, шевеля пальцами. «Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу. И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит. Но цена-то этому слову. Он его не сдержит. И когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, Бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!» Самойленко подумал минуту и сказал решительно: «Но я все-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.
1: И превосходно. Поцелуйся с ним».
5: «Так дай же мне 100 рублей!» — робко попросил Самойленко.
1: «Не дам». Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел. Лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое, детски сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.
6: «Здешний Преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади», — сказал диакон, кладя перо. «Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. простота и скромность его преисполнены библейского величия.
1: «Он хороший человек?» — спросил фон Корон, который рад был переменить разговор.
6: «А то как же! Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?»
1: «Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди», — сказал фон Корон. «Жаль только, что у многих из них есть слабость — воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали».
6: «Светский человек не может судить архиереев».
1: «Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я».
6: «Такой да не такой», — обиделся дьякон, принимаясь за перо. «Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать, и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то значит не такой».
1: «Не мели, дьякон», — сказал Самойленко с тоской. «Послушай, вот что я придумал», — обратился он к фон Корону. «Ты мне этих 100 рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще 3 месяца. Так вот, дай мне вперед за 3 месяца».
6: «Не дам».
1: Самойленко замигал глазами и побагровел. Он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корону стало жаль его.
6: «Вот ты извольте жить и дело делать с такими господами», — сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. «Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд. Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца. Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь!» Фон Корон хлопнул себя по лбу. «Возьми!» — сказал он и швырнул 100-рублевую бумажку.
1: «Напрасно ты сердишься, Коля», — кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. «Я тебя отлично понимаю, но войди в мое положение».
6: «Баба ты старая, вот что!»
1: Дьякон захохотал.
6: «Послушай, Александр Давидович, последняя просьба», — горячо сказал фон Корон. «Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условия. Пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее вперед. А иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи. А если не скажешь, то даю тебе честное слово. Я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы. А с тобою знаться не буду. Так и знай».
1: «Что ж, если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее», — сказал Самойленко. «Он даже рад будет. Ну, прощай». Он нежно простился и вышел. Но прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корона, сделал страшное лицо и сказал:
6: «Это тебя, брат, немцы испортили». «Да, немцы!»
1: На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленко: «Ты говорил с ним?»
6: «Нет еще».
1: «Смотри же, не церемонься».
6: «Не понимаю я наглости этих господ. Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда».
1: «Если обращать внимание на каждый предрассудок, — сказал Самойленко, — то придется никуда не ходить».
6: «Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?»
1: «Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты, как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут. А спроси-ка их, кто они сами?»
6: «Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконно прижитых детей и идут на каторгу, и что Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой неизвестно, почему нравится в Кате ее чистота,
5: И то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет. Разве все это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора. И не будь этой темной силой, регулирующей отношения полов. Господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют. И человечество выродилось бы в 2 года.
0: Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корону, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку: «Извини, Александр Давидович, мне нужно сказать тебе 2 слова». Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича.
7: «Завтра пятница», — сказал Лаевский, грызя ногти. «Ты достал, что обещал?»
5: «Достал только 210. Остальные сегодня достану или завтра, будь покоен».
7: «Слава Богу!» — вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. «Ты меня спасаешь, Александр Давидович, и клянусь тебе Богом, своим счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде, и старый долг вышлю».
5: «Вот что, Ваня!» — сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. «Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?»
7: «Чудак, ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют.
5: Ведь я должен по лавкам рублей 700, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выйдет отсюда».
7: «Так, но почему бы тебе не отправить ее вперед?»
5: «Ах, боже мой, разве это возможно?» — ужаснулся Лаевский. «Ведь она женщина. Что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег».
0: «Резонно», — подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Короном, потупился и сказал угрюмо:
5: «С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед, иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово».
0: Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную, красный, в страшном смущении. «Пятница. Пятница», — думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. «Пятница». Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал: «Пятница, пятница». Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы. Он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрович, аккуратненький, с зачесанными височками, и просил: «Кушайте, покорнейше прошу-с». Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно: «Теперь ужасно, ужасно трудно учиться. Так много требуют».
8: «Мама!» — стонала Катя, не зная, куда спрятаться от стыда и похвал.
0: Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил: «Закон Божий, русский язык, поведение, 5-ки и 4-ки запрыгали в его глазах, и все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александровича и красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели? Неужели я не уеду?» Поставили рядом 2 ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел.
7: «Пятница, пятница», — думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш. «Пятница».
0: Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет. Этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга
7: В отдаленном будущем, для того, чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи. Он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо. Ценою маленькой лжи он купит большую правду. Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц, и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству. Затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной, и мать не даст ему больше 500 рублей, значит, он уже обманул доктора, так как не будет в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней. И опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние, и значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру. Например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова. Но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно. «Пятница, пятница», — думал он, — «пятница». Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александровича, и когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге. «Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марией Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой. «О чем же говорить?» — подумала Надежда Федоровна. «Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем». Перед тем, как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, все это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости». Против нее за столом сидел Очмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз. Ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти ни сегодня, так завтра. И что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться. Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание. «Люблю, люблю, люблю», — прочла она. Это от Очмианова. Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому от неизвестного деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит. «У вас длинный нос. Это должно быть от дьякона или от Кости». Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание. Если вы сегодня не назначите мне свидание, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять. Это от Кириллина.
4: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Много на небе светлых звезд, этих искорок ризы Божией, но всех их краше, светлее, ярче солнышко. Много душистых цветов на пажитях и нивах, но всех их лучше, прекраснее, благоуханнее роза. И в духовном мире есть и звезды, и камни драгоценные, и цветы на пажитях духовных. Много чудных звезд, песнопений хранится в церкви православной, святоотеческих творений, но все они сходятся в солнце церкви нашей в божественной литургии. Много чудных цветов на пажитях церковных, но всех прекраснее роза, божественная литургия. Дивны драгоценные камни церкви нашей, обряды, но всех их ярче блистает бриллиант, божественная литургия. Все источники, все ручейки, таинства наши сливаются в глубочайшем, святейшем таинстве божественной литургии. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите, добрый вечер.
2: Бог благословит, добрый вечер.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня с отцом Анатолием договорились прочитать и немножко так вот прокомментировать, может быть, проповеди священномученика Серафима Звездинского, посвященные божественной литургии. И тот фрагмент, который только что прозвучал, это как раз начало первой проповеди владыки Серафима. Вот что, конечно, обращает на себя внимание, что он связывает, сравнивает, да, вот все богатство церковное с таким богатством природным, с тем, что мы в мире видим, но говорит, что вот литургия – это самое-самое драгоценное, что только есть в церкви. Ну и в целом мы часто об этом слышим тоже, да, что нет ничего драгоценнее вообще в нашем мире, чем вот святые тайны, чем тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которых мы причащаемся. Но у владыки Серафима это очень, конечно, поэтично звучит.
2: Да, и не зря его в Дмитрове называли «Дмитровский среброуст», потому что и вот сейчас мы будем эти отрывки читать. И в чем же, наверное, все-таки была актуальность, да, почему владыка обращает внимание на божественную литургию? Я думаю, что важен еще тоже исторический контекст, в котором вырос, родился и жил священномученик, потому что он сам был из священнической семьи. И родился он в 1883 году, еще до революции, и события революционные он застал и пострадал от них, и мученически скончался в 1937 году. И для синодальной эпохи, то есть как раз 19 век до начала 20 века, когда было восстановлено патриаршество, в принципе, была такая, как бы, был вопрос более частого причастия. И преподобный Иоанн Кронштадтский уделял этому внимание, потому что сложность она в чем была для, так скажем, для духовенства? То, что прихожане приходили раз в год, как этого требовалось, в большинстве своем, засвидетельствовать свою принадлежность к вере, да, еще с момента Петра, с установления Римской империи, с установления Российской империи, и священники именно старались приучить людей к более к частому причастию. Потому что вот этот формализм, и у нас те же каноны, да, когда людям нужно формально, да, выполнить какие-то моменты, то владыка уделял как раз больше внимания божественной литургии. И он как раз вот начинает сегодня свое слово с того, что он говорит о том, что литургия – это самый, да, такой сокровенный драгоценный камень, это самая прекрасная роза божественной литургии. Потому что люди, вот особенно в то время, да, вот надо молебен, да, без дождя, о дожде помолиться. Раз, все там пришли, нужен дождь. Потому что на момент как раз начала 20 века Российская империя была как раз вот таким аграрным государством. И без, конечно же, без дождя засуха была, да, то есть будет не урожай. Все понимали, что это нужно делать. Когда у людей были какие-то скорби, они приходили, молились, вымаливали, чтобы Господь даровал здоровье, так как медицина на тот момент еще тоже не была сильно развита. Но причастие, да, люди как-то недооценивали. Поэтому сегодня поговорим о том, насколько нам нужно ценить божественную литургию. Здесь я думаю, что больших, может быть, комментариев не нужно, потому что владыка там практически там нашим был современником. Угу. Здесь все понятно. И мне кажется, он поэтично и красиво все это нам рассказывает. Я думаю, что здесь нам нужно задуматься, да, о той красоте, которую нам дает божественная литургия, о тех дарах, возможностях, которые она нам дает. И каждый из нас должен это как-то вписать в наше расписание для того, чтобы духовная жизнь и причастие, оно появилось вот в нашей жизни как некая закономерность.
3: Угу.
2: Не как вынужденная какая-то норма иногда у людей, да, когда есть какие-то там сложности, проблемы, которые они приходят для того, чтобы их решить, а чтобы это было нашей частью, нашей жизни.
3: Кстати, вот интересно, что владыка очень много на протяжении этого слова использует понятие «отстоять литургию» или «отслушать литургию». Вот, видимо, в то время это как-то вот в ходу были выражения, да, вот отстоять или там выслушать литургию. То есть речь не шла о том, чтобы причащаться, а речь шла о том, чтобы вот как молебен ты отстоял, отслушал там как бы,
2: да,
3: так и литургию, ну, как разновидность вот, ну, некой
2: молитвы. У Гарднера есть такое произведение, где он описывает, значит, историю русской музыки и говорит о том, что в 19 веке, когда появляются у нас вот композиторы церковные, бывало даже такое явление в столице, в Санкт-Петербурге, когда Херувимскую слушали в одном соборе,
3: да, да,
2: потом
3: да,
2: брали
3: да.
2: извозчика, ехали в другом, чтобы послушать «Милость мира», как там хор будет ее исполнять.
3: Или на диакона ходили. Вот если у диакона был какой-то суперголос, он, значит, вот как концерт давал.
2: Да, вот такой был подход. И, к сожалению, за всем этим самое главное, да, вот суть причастие, она, к сожалению, терялась. Поэтому давайте послушаем, угу, что нам сегодня будет говорить владыка дальше. И я думаю, что эти слова, наверное, они в той или иной сфере, в том или ином направлении, они, безусловно, не актуальны для нас. «У нас в церкви есть руки Христовы, уста Его и очи Его. Есть также сердце Его божественное, руки Его – обряды церкви, язык уст Христовых – Евангелие Христа, очи Его – таинства святые, через которые Он заглядывает в наши души. Сердце Его – божественная литургия. Все отцы Церкви с восторгом говорят о ней. Божественный Августин, святой отец Западной Церкви, так восклицает: «Твоя премудрость могла бы сотворить, могла бы создать человека еще более чудные цветы на нивах. Но твою любовь ты исчерпал до конца в божественной литургии. И вот почему». В литургии Христос отдает себя верным, тело свое и кровь свою животворящую. Вот удивительно, да, как обращает наше внимание на сегодня владыка о том, что как бы на божественной литургии человек общается, соединяется со Христом. То есть это его и руки, которыми он может обнимать, потому что очень часто человеку не хватает, да, каких-то теплых объятий, его согреть. В современной жизни человек, он страдает от того, что от множества каких-то разных ситуаций жизни, где ему плохо, тяжело, его никто не обнимет, не приласкает, человек вот как-то так унывает, да, от этой, находясь в таком состоянии.
3: Угу.
2: И вот здесь действительно владыка говорит о том, что вот если хотите, чтобы Господь вас согрел, вот придите, да, через вот это священное действие ваша душа, она получит любовь Христову. Вы услышите Слово Божье, да, потому что мы как раз на Евангелии во время божественной литургии и слышим Слово Божье. На вечернем богослужении вот не всегда есть палиелей, где мы слышим Слово Божье.
3: Угу.
2: Даже иногда вот мы слышим отрывки из Ветхого Завета, да, вот по Иеремии, на всеночном бдении,
3: да,
2: на праздничном, да, таком богослужении. А и бывают такие богослужения, что на вечернем ничего, да, мы такого, как бы скажем, вот этих отрывков не слышим. Соответственно, божественная литургия – это некая такая концентрация, да, когда мы еще и слышим благую весть от Спасителя.
3: Угу.
2: И в житиях святых, да, отец Игорь сохранился этот момент, когда пришел, да, там Антоний Великий, услышал, там нужно все там оставить. Все, вот он все
3: пошел
2: оставил.
3: Пошел исполнять.
2: Да, и он как бы услышал как бы голос Божий в своем сердце. И другие тоже там отцы у нас многие, да, которые приходили на богослужение, какая-то мысль из Евангелия, она им падала прямо в само сердце. И они потом говорили, как бы от уст Спасителя услышали и поняли, что это именно обращение к самому человеку.
3: Угу.
2: И здесь вот это тоже очень интересный такой момент, который Владыка подчеркивает о том, что божественная литургия – это таинство. Таинство взаимодействия между человеком и Богом. И таинственным, то есть непонятным для других людей способом Бог как бы касается сердца человека, говорит слова, которые обращаются прямо там в самое сердце. Один другой человек там стоял, да, на этой божественной литургии, его эти слова абсолютно никак не зацепили. А вот он стоял, да, и опять же, это состояние открытости, да, вот для такого взаимодействия с Богом, доверие, да, вот эта вера о том, что, Господи, вот скажи, как лучше для меня, да, вот, и человек готов услышать и исполнить волю Божию. Ведь сколько у нас вот людей, которые ищут волю Божию. Да, все приходят в храм изучать волю Божию, узнать волю Божию. Просто потом, когда они ее узнают, эту волю Божию, они как-то не очень готовы исполнять ее.
3: Угу.
2: То есть вот в чем проблема-то, не узнать волю Божию, а согласиться с ней, еще ее исполнить, еще и быть благодарным этой воле Божией.
3: Ну, вообще есть такое понимание ведь, да, что вот на литургии мы молимся Христу и в ответ слышим его вот слова, как раз в Священном Писании, сначала в Апостоле, потом в Евангелии, то есть это диалог получается, это вот не просто какое-то одностороннее такое общение, а это вот диалог, ты просишь, ты молишься, и ты получаешь ответ, поэтому, и действительно, конечно, поразительно, что, ну, вот Владыка сравнивает разные обряды церковные с разными, ну, как бы вот членами тела Христова, да, с руками, с глазами, вот, а, в общем, ну, литургию он связывает с сердцем, но сердце – это в таком церковном понимании это средоточие вообще человека, то есть литургия – это на самом деле Христос весь целиком, вот как вы сказали, что здесь все в совокупности, и руки, и очи, и уста его, и сердце его, вот он целиком в литургии присутствует.
2: И интересно, что человеку-то не нужно, да, там особенно изложить как-то ситуацию, да, вот люди очень часто приходят и рассказывают, что вот надо вот как-то по-особенному им рассказать, да, вот там, как другим людям, угу. Вот ситуацию описать, подробности в деталях, а Богу-то это не нужно. То есть человек приходит, когда, что самое главное, что он открыт. Открыт к чему?
3: Да.
2: Да, вот как на сегодня, да, вот Владыка говорит о том, что он полностью выразил свою любовь, да, в литургии. То есть получается, что очень важное состояние, когда человек готов принять любовь и заботу Божью. То есть для литургии вот очень важный такой момент, да, вот то, что нам, на что обращает наше внимание сегодня Владыка, это состояние человека. Если у него нет любви, да, вот кому-то дать, отдать, поблагодарить, да, то, как мы призываемся, да, в ключевой момент Евхаристии, да, быть благодарными, то хотя бы быть готовым принять вот эту любовь.
3: Угу.
2: Что это любовь, это забота.
3: Открытость.
2: Да, то есть некая открытость. Ну, угу. Замечательно.
0: Почитаем святых отцов.
3: Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Я диакон Игорь Цуканов. Сегодня, дорогие друзья, мы читаем слова о божественной литургии, проповеди, сказанные, ну, около 100 лет назад священным мучеником Серафимом Звездинским. Ну, видимо, в городе Дмитрове, где он,
2: да,
3: служил. Он был епископ Дмитровский. Продолжаем читать. «Как же блаженны мы, вкушающие тело и кровь Его! Ветхозаветные люди, пророки и праведники, этот наш дар видели только в гадании, видели в образах только, и то, в какой трепет повергались души их. Пророк Моисей, пася стадо, увидел купину, терновый куст, который горел и не сгорал. Он хотел приблизиться, но услышал голос: „Моисей, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, свята“». Исход, глава 3. Купина, по толкованию отцов церкви, означает Пресвятую Деву, в которую вселился Бог Слова, огонь божественный, и оставил ее нетленной и непорочной. Но купина означает и тайны божественные, которые, как огонь, попаляют наши страсти, не сжигая нас. И Моисей, предчувствуя эту тайну, полный благоговейного восторга, снял обувь с ног своих, показывая нам пример того святого страха, с которым мы должны приступать к святым тайнам». Ну вот здесь, может быть, паузу сделаем. Вот этот страх Божий, да, о котором владыка Серафим говорит, который в нашем сердце, наверное, должен рождаться, когда мы участвуем в божественной литургии. Там же действительно возглашается, там, ну, когда чашу выносят, да, вот священник или диакон: «Со страхом Божиим и верою приступите». Вот.
2: Но интересное состояние, да, описывает владыка. Он говорит, что Моисей, предчувствуя эту тайну, полный благоговейного восторга. То есть то, что и как раз обращает внимание святые отцы, о том, что страх Божий, он не подразумевает страх животных,
3: ну,
2: что
3: да.
2: Бог, он накажет меня или моего ребенка, да, кого-то, кто-то будет страдать и мучиться. А как раз вот эти мысли священномученика, они связаны с тем, что здесь как раз есть некая тайна, да, вот такой вот любви Божьей. Потому что владыка был рукоположен 3 января 1920 года, и 12 декабря 1922 года его отправили уже в ссылку. То есть буквально он чуть-чуть не добыл, там месяца не хватило, до 3 лет. Всего лишь 3 года он был епископом Дмитровским, викарием святейшего патриарха Тихона. И в такое тяжелое время, когда люди, конечно же, вот была революция, после как раз революции, страшно вот эти красный террор, да, где много было как раз несправедливости, люди как раз вот и боялись, да, вот и думали, что это как раз вот наказание Божие. А владыка прививал совершенно другое видение, видение любви Божией, да, вот такой вот путь, подход совершенно другой, о том, что, возвращаясь опять же к тем же первым мученикам, которые были открыты, да, к любви, к заботе Божией, вне зависимости каких-то там обстоятельств, в которых они наказались. То здесь вот эти обстоятельства, они как раз и воспринимались как некий путь свидетельства, да, о том, что, опять же, кто такие мученики? Мученик, мартирес — это же свидетель. То есть, а засвидетельствовать? Не просто говорить о чем-то какие-то правильные вещи, а именно засвидетельствовать о том, что это некий благоговейный трепет, а не животная боязнь, именно взаимодействие с Богом. И здесь очень такой хороший как раз пример приводит нам святитель.
3: Да, на примере Моисея. Угу.
2: «Есть на небе ясное солнце правды, вечное, никем не сотворенное, самосветящееся и разливающее превечный свет. Солнце это – Бог-Отец. От этого солнца пресветлого исходит божественный, такой же, как солнце, бесконечный превечный луч, все творящий и укрепляющий. Луч этот – Сын Божий. Это-то луч божественный, луч света дивного, зажег на земле чудную лампаду, наполнив, преисполнив ее не елеем, не маслом, а своею наполнив божественную чистую кровью. Эта лампада, дорогие мои, есть божественная литургия. Эту лампаду зажег Сын Божий, привечный луч привечного солнца Отца. Зажег он ее в последние дни своей земной жизни. Впервые загорелась эта лампада в Сионской горнице в час совершения Тайной Вечери».
3: Такие образы, конечно, потрясающие.
2: Ну, не зря же его называют Сереброустом.
3: Как да? Свет такой, который сведен с неба на землю, да? Вот в литургии этот свет небесный, он доступен нам для соединения.
2: И как раз чудесный пример для понимания людям, да, Тайны Троицы. Потому что иногда люди спрашивают, как можно понять Троицу. А это как раз вот владыка очень хорошо нам говорит о том, что это солнце, да, и луч, который исходит. Да, с одной стороны, это одно и то же солнце, один и тот же Бог, но вот ипостаси, они разные, как раз по православному вероучению. Чудесный пример он приводит о том, что действительно вот эта лампада, от которой каждый из нас может зажечься, зажечься постоянно. Современный мир, да, вот как премудрый Соломон говорит, суета-сует — это томление духа. То есть как раз вот человек очень часто в этой гонке, да, вот нашей жизни, в суете, которую он оказывается вынужден или нет сил у него гореть, вынужден как-то иногда и гаснуть. И человек начинает роптать, выражать свое недовольство, и не может действительно сам кого-то зажечь. И как же взять, где, откуда взять вот этот огонечек? И владыка нам говорит, что вот эту, наполнить себя этой благодатью и загореться можно от этой лампады, которой мы соприкасаемся на божественной литургии. То есть здесь что нужно сделать человеку? На самом деле просто желание прийти. Здесь не нужно никуда лететь, не нужно не достигать каких-то там вершин, высот. А здесь просто внутреннее желание, внутренняя такая открытость прийти и в состоянии того, что «Господи, кроме Тебя мне некому помочь», действительно, Господь, Он открыт к этому, к этой коммуникации. Господь открыт к тому, чтобы помочь человеку его зажечь.
3: Ну, еще нужно, наверное, какая-то тоска по свету, потому что, то есть, нужно какое-то ощущение, что тебе-то света не хватает в твоей жизни, что темно как-то.
2: А это как раз и есть очень интересный такой момент, да, о том, что такое ад. Ад, ну, то да. Греческое слово, аэдос, которое означает то тьма. То есть, да. Это отсутствие света. Действительно, бывает такое состояние у людей, когда им очень комфортно вне света. Ну, как бы так. Поэтому здесь, отец Игорь, бывает такое.
3: Да, да, человек, конечно.
2: Человек говорит, что ему сплошь это не рядом. Нужно. И только тогда, да, когда человек говорит о том, что ему нужен свет, да, вот эта лампада, он тогда тоже, только вот внутренняя потребность для того, чтобы загореться, гореть. Угу. И, конечно, да, с вами полностью соглашусь, что некая такая тоска, внутреннее желание, понимание того, что это необходимо, конечно, в человеке, да. Это...
3: Свет сии Христе, просвети мя тобою, как вот говорится в одном замечательном седальне великим постом.
2: Да, да, да. А потом, опять же, у нас на утренний, да, есть тоже такой момент, когда мы в конце уже утренней читаем молитву перед иконой Спасителя, и священник говорит вам, Христос, ты есть истинный свет, который просвещает и освещает всякого человека.
3: Грядущего в мир. Да. Ну и все Евангелие от Иоанна, оно этой символикой наполнено, вот, конечно, оно, собственно, с этого начинается, что было был свет истинный, да, который вот Христос, и что, то есть там очень много говорится именно о Боге как о свете. Ну хорошо, продолжаем читать владыку Серафима Звездинского. Вот что интересно, когда я готовился к этой передаче, я как-то вот многого из этого не почувствовал. В беседе как-то это все раскрывается. Спасибо,
2: ну да,
3: большое.
2: Опять же, имя Серафим, да?
3: Да.
2: Огненный.
3: Огненный, да.
2: Интересна сама история. Когда владыка учился в Московской духовной семинарии, он очень сильно заболел. Его звали Николаем. Вот при рождении ему дали имя Николай. У него было слабое здоровье, ну, как бы так скажем, здоровьем он сильно не отличался и очень сильно заболел. Настолько, что уже думали, что он уже почиет. Uh-huh. Это где-то вот 1900-й, примерно год 1901-й, где-то он так очень сильно болел. И преподобного Серафима просто почитали. Прославление это будет еще позже, в 1903 да. году. Uh-huh. И... ему привезли, ну, как бы такую фотографию, как бы, ну, еще не иконочку, как бы картинку преподобного Серафима Саровского. И он очень сильно молился преподобному, будущему преподобному прославленному Серафиму Саровскому до его еще прославления. И просил его, чтобы он получил выздоровление. И вот произошло такое чудо, что он действительно выздоровел от какой-то тяжкой болезни. И уже впоследствии по его просьбе ему дали вот имя в честь, когда уже в 1900

0: в этой цитате, вот сейчас я тоже как-то так вот себе вспомнил о том, что вот есть такая тоже очень интересная история, связанная как раз с священным учеником Серафимом, о том, что это, наверное, для него тоже было, вот это горение очень важным. Угу. Когда владыку рукоположили 3 января 1920 года во епископы, и патриарх Тихон ему сказал о том, что, так как время-то уже было там неспокойное, что придется потерпеть, претерпеть, он говорил, что где-то и пешком нужно будет идти, где-то и можно будет подъехать и терпеть, да, все придется, потому что время такое непростое. Не зря говорят владыку 3 раза. Каждение совершают, что он должен в определенный момент действительно быть похожим на апостолов, как те претерпели труды, да, подвязались так, и наступило такое время, что тоже, наверное, непростое, нужно будет показать пример. И других этим примером, как бы вот этим своим горением заражать.
1: Вдохновить.
0: Зажечь. Поэтому для него зажигать, я думаю, вот эта огненность, я думаю, была ему очень близка в таком символическом таком понимании для него самого. Поэтому я думаю, что он про огонь тоже так для него такой один из символов очень таких близких.
1: Угу. Завершим первые полчаса очередной цитатой Серафима Звединского, владыки, священномученика. «Первые последователи Христа не забыли заветы его. Сие творите в мое воспоминание». Лука, 22 глава. «И вот уже 19 веков, ну, на тот момент 19, на земле приносится бескровная жертва. В течение 19 веков не было ни одного дня, в который не совершалась бы божественная литургия. И не прекратится она, пока существует мир. Земля наша пока существует. Никакая сила вражья не потушит лампады, зажженные лучом божества. Други мои, берегите эту Божию лампаду, любите литургию божественную, старайтесь насытиться из этого источника жизни. Считайте потерянным день, когда вы не будете слышать литургию». Это тоже мысль, которая у него через все его беседы о божественной литургии проходит. Вот считайте потерянным день, когда вы не присутствовали на литургии, когда вы не причащались святых христовых тайн. Почитаем святых отцов на радио Веры, дорогие друзья. Напоминаем, что мы сегодня с отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки, читаем и, ну, насколько можем, вот обсуждаем слово священного мученика Серафима Звединского о божественной литургии. Продолжим это делать через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Почитаем святых отцов, радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня с отцом Анатолием решили почитать священномученика Серафима Звездинского. Его проповеди о божественной литургии. И вот отец Анатолий, уже предваряя эту программу, сказал о том, что это было время, вот, ну, 20-е годы прошлого века, когда люди, в общем, не очень понимали, что такое божественная литургия, когда люди больше привыкали молиться о каких-то практических нуждах, для них молебен какой-то был, может быть, более понятен и близок, а вот что такое причастие, что такое литургия, это нужно было объяснять, чем и занимался, в частности, владыка Серафим. И вот продолжаем читать
0: его. И в современном мире, я думаю, это тоже очень важно, потому что еще Великим постом-то у нас как-то люди считают, что нужно сходить хотя бы раз в год, да, чтобы исповедоваться, причаститься.
1: Положено.
0: А потом, да, положено, так положено. А потом, когда уже летний период наступает, все думают, что отпуск он тоже, и от духовной жизни тоже наступает, нужно и так потрудились, нужно чуть-чуть уже как бы выдохнуть. Иногда там появляются дачи на выходные, люди считают, что там как-то эта суета, она забирает человека, погружает вот эту суету. Поэтому давайте стараться, чтобы и летом тоже находили мы это время для своей души, ее тоже подпитали и зажглись от этой лампады, о которой нам сегодня говорит священномученик. Вот, отец Игорь, интересно, да, этот стат, который вы уже прочитали, где для священномученика была такая важная преемственность, да, вот от апостолов.
1: Угу.
0: Это и хиротония, где он принимает рукоположение,

0: Да, вот он получает вот эту благодать. И с другой стороны, время такое непростое, мученическое, как во времена первых христиан, где тоже вот там именно так этот период воспринимали там наши новомученики. И вот тоже обращение, да, вот такое к апостольскому времени, где оно было и непростым, и для самого священномученика Серафима было тоже такое, как подражание апостолам, да, вот он там к этому периоду восходит.
1: Угу.
0: То, что то напутствие, которое ему как раз и дал святейший, подражай апостолам, да, не думай, что ты стал архиереем, и все, сейчас буду тебя ждать почести. А иногда нужно вот и потрудиться, и смириться. И, кстати, неподалеку, ну, как бы для нашего современного, да, там человека находится, то яхром там доехать, то Дмитрова там буквально 10 минут, но владыка иногда и пешком туда ходил. То есть он даже не гнушался, да, и его, он был очень открыт для дмитровчан, и даже уже впоследствии, когда он находился в ссылках, он и в Казахстане был в ссылке, и в Зырянке тоже был в ссылке какой-то период.
1: Uh-huh.
0: Поэтому он тоже оттуда писал письма и называл дмитровчан «мои дорогие дмитровцы». Такая его.
1: Uh-huh.
0: До сих пор там есть музей в городе Дмитрове возле Казанского храма, который не закрывался, кстати, в советское время. И владыка там рядышком был дом, где он как раз вот эти 3 года прожил. Uh-huh. И сейчас там организован музей, который открыт, ну, открыт для посещения. Там есть некоторые вещи, они сохранились, которыми ну, вот еще использовал в своей жизни священномученик Серафим.
1: Uh-huh.
0: И там вот эти цитаты как раз там, они есть выдержки из его проповедей, и там как раз вот очень часто есть такие обращения, как раз «мои дорогие дмитровцы».
1: Uh-huh.
0: Он был очень открыт к людям, и ходил сам пешком, когда служил и в Успенском соборе, то есть и общался с людьми. И поэтому, когда владыка служил, храм всегда был наполнен. То есть его вот настолько любили. То есть вот так вот, если предположить, да, посчитать буквально за 3 года. То есть, ну, это вот мы понимаем, что это не так много.
1: Совсем немного.
0: Это ж совсем немного. Но да. Вот люди его очень сильно полюбили за его такую открытость, добродушность и горячесть, такую действительно вот такую любовь к богослужению.
1: Uh-huh.
0: То есть, ну, конечно же, такое сказать, да, вот отец Игорь, как вы сказали, да, если один день, то есть прожил без литургии, считаете, что день там прошел напрасно. Это как, кто может такое сказать? Только тот человек, для которого самого литургия имеет важнейшее значение. И он это прекрасно понимает, что она дает литургии.
1: Угу.
0: Вне зависимости, да, этих обстоятельств, которых оказались. То есть, да, вот так вот предположить, как, в принципе, какое было положение. Были какие-то у людей гарантии, что у них там дом не заберут, что их там не расстреляют, да, семью, не заберут ссылку. Да не было никаких гарантий. У нас, мне кажется, сейчас больше какого-то спокойствия, гарантии какой-то безопасности. А на тот момент, да, и где он предлагал обретать уверенность? Только тогда, когда, говорит, вы живете с Богом. Да, вот владыка нашего внимания. То есть основной тезис. Зачем причащаться? А потому что вот это ощущение близости, близости к Богу, да, вот к объятиям Спасителя, то, что его руки рядом, подражаем апостолам. То есть на литургии, да, вот по учению церкви, вся церковь, она и небесная, и земная, здесь пребывает. То есть вы уже учитесь быть со святыми. Он говорит, что это вы там где-то опору какую-то ищете, да, вот для себя, какие-то, скажем, гарантии безопасности вовне. Там вы их не найдете. Вот где вы их можете, да, вот благодаря вот духовной жизни обрести внутреннюю, да, такую вот гармоничную жизнь с Богом.
1: Угу.
0: Тогда вам будет спокойно.
1: Тут вот, мне кажется, 7-я цитата очень подходит под то, что вы сейчас сказали. Может быть, ее тогда прочесть.
0: Давайте.
1: Сейчас.
0: «Возведение из ада умерших вспоминается возгласом. Горе имеем сердца. Но и теперь есть ад, страшный, мрачный, ужасный, непереносимо тяжелый ад души. Это тогда, когда душу охватывает тоска одиночества, когда кажется, что ты всеми забыт, оставлен, когда душа погружается в бездну страстей, этих гадов жизни нашей. И в эту-то бездну отчаяния и греха слетел орел Спаситель, чтобы на своих мощных крыльях вознести душу к солнцу незаходимому. Эти крылья — пречистое тело Христово и честнейшая животворящая кровь Его. Приди сюда, ко святой чаше, и укрепишься, потому что здесь сила. Приди сюда и возродишься, потому что здесь жизнь. Приди сюда и просветишься, потому что здесь свет. Приди сюда и выйдешь из пропасти ада, даже если бы ты был в самых ногтях сатаны. Только приди сюда, потому что здесь спасение. Только не медли, только не пренебрегай величайшим даром Божьим. Только сокрушенно воззови. Помилуй меня, верь, что здесь ты будешь услышан.
1: Ну вот такой как раз призыв, что...
0: Чудесно.
1: Где искать силу, где искать свет, где силы искать?
0: Как раз, мне кажется, настолько современно это звучит, да, даже там, не скажешь, что это там 100 лет назад, ну, где-то там 100 лет назад, действительно, там священномученик обращался к своим современникам. Звучит очень актуально, где каждому из нас нужен действительно свет, где мы можем обрести этот свет, и где мы можем довериться Богу, чтобы вылезти из этой бездны. То есть вот этот спаситель, который пришел к нам, который готов в любой момент помочь нам вынуть нас, да, из этой бездны. Через что? Через пречистое тело и честнейшую и животворящую его кровь. И ведь это тоже очень важно, потому что вот человек живет в мире. Интересно, да, отец Игорь, такой процесс. Вот человек живет так, как он считает нужным, да, вот без Бога. Живет, и в какой-то момент у него заканчиваются силы. Да, и вот у человека начинается депрессия, апатия, отчаяние, да, и говорит о том, что у него нет никаких сил, у него нет никакого желания куда-то идти и что-то делать. Ему все надоело, причем во всех направлениях его жизни, да, там и семейная, и работа, он ничего не хочет делать. То есть вот он жил жизнью, где не было места для Бога. Он полностью себя истощил, человек, и у него нет сил. Где же ему их взять?
1: Угу.
0: То есть, и представляете, да, то есть, когда человек открыт, он приходит к Богу, Господь готов его возродить, вернуть к новой жизни, почему и Бог, да, называется животворящим, то есть и кровь животворящего. Тут, мне кажется, тоже очень интересный такой термин для нашего осмысления. То есть вернуть человека к жизни, дать ему жизнь. А что это значит дать ему жизнь? Это как раз вот тут весь... спектр, да, сил, здоровья, энергии, которые ему нужно, то, что он истощил, Господь готов возродить в нем. То есть в нем запускаются процессы не такого, скажем, самоуничтожения, а наоборот возрождения. Да, безусловно, не всегда это бывает вот быстро, как человеку хочется. Да, вот он обнулил себя, все свои силы, угу. Да, что он уже ничего не хочет. И он думает, что свечечку сходил, поставил, и тут же все поменялось. Это же тоже определенные привычки, да, вот как говорят святые, это навык. Идти вниз, да, идти вниз очень легко, просто, не напряжно, да, для человека. А потом-то подниматься-то тяжело. И человек, если сам он спускался, да, как он там, Господи, вот, пожалуйста, не надо ко мне лезть, я тут уж как-то сам разберусь. Господь говорит, ну, хорошо, ну, что там, не надо тебя трогать, хорошо. И дает человеку возможность. То есть вот эта свобода... выбора человека. Это что? Это его желание идти вниз. Господь говорит, хорошо, и пойди туда. Но человек забывает о том, что... А потом-то вверх нужно будет подниматься. Если ты хочешь силы, тебе нужны. Если ты хочешь обновленной жизни, совершенно
1: сейчас
0: другой.
1: Сейчас это все называется ресурсами.
0: Пусть это ресурсами как-то назовут, как угодно.
1: Но где взять ресурсы?
0: Но подниматься-то нужно вверх. Это же совершенно другая привычка, да? Не спускаться.
1: Ну, конечно, да.
0: А идти вверх. И самое сложное, что когда, да, Господь-то готов тебя наверху на этой лестничке встретить, Он тебя ждет, но тебе-то самому нужно идти. Тебя никто не будет толкать. А в этом и есть как раз такой вот, мне кажется, очень важный момент, как раз когда мы говорим о грехе. Да, в чем проблема греха? В том, что спускаться очень легко, а подниматься очень тяжело. И даже вот когда там человек идет, спускается вниз, ну, как бы уже пошел, да, и как-то по инерции уже там скатываешься вниз.
1: Под горочку легко.
0: С горки. А да. Вот под горку уже тяжело человеку подниматься, уже в горку.
1: Угу.
0: Соответственно, и самое интересное, что где же ответственность человека? В том, что его никто не должен туда толкать. Его никто не должен заставлять. Но по своему милосердию, да, вот когда идет к Богу человек, то есть как раз вот искупительной жертвой, да, которую приносит Спаситель. Господь готов ему авансом дать силы для того, чтобы он поднимался по этой лесенке. Это, мне кажется, очень важная мысль, которую мы должны вот для себя понять, когда владыка вот через вот эти, через такие символы ада и рая говорит нам о том, что а для чего же нам причастие это по итогу, чтобы нам выйти из этого состояния адского, где не Бог туда отправляет человека, это решение самого человека, и коль было решение человека спуститься туда, то и должно быть решение, да, или согласие человека для того, чтобы Господь ему помог из этого ада выйти.
1: Но, мне кажется, должна быть нужда. Не то, что должна, а здесь вот помогает ощущение нужды.
0: Такая.
1: Ну как, блаженный нищий духом. Как только ты становишься нищим, вот тут все и начинается.
0: И самое сложное – это осознать. И признать.
1: Да, да.
2: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился, а, впрочем, и всем, кто с нами с самого начала. Мы сегодня вместе с дорогим отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки, читаем слово священномученика Серафима Звездинского о божественной литургии. И продолжаем это делать. Вот тут важный акцент, мне кажется, будет сейчас вот в том фрагменте, который сейчас прозвучит. Евангелие рассказывает о явлении Христа двум апостолам, шедшим в Эммаус. Это Евангелие от Луки, 24 глава. «Сначала они не узнали Иисуса, и только когда Он, взяв хлеб, преломил и дал им, открылись их очи, и они узнали Господа. Это явление Господа говорит нам о божественной литургии». Здесь тоже Господь не является открыто, а под видом хлеба и вина, и только в таинстве святого причащения открывает нам себя. Только в преломлении хлеба узнали ученики Господа, только в божественной литургии мы можем познать Его. «Не горело ли сердце в нас, когда Он беседовал с нами?» – спрашивали себя апостолы, когда оставил их Господь. «И наше сердце загорается от огня святого причащения». «Любите же святую литургию, потому что в ней отражается свет тихий, Христос. Любите, потому что только в литургии вы можете узреть, почувствовать Христа». Вот что мне здесь кажется очень важным, что мы вот часто говорим о том, что нам нужны ресурсы, нам нужны силы, нам нужны, ну, там, здоровье, не знаю, что там, обстоятельства какие-то. Нам на самом деле нужен Бог. Вот это все вышеперечисленное, и многое из того, что еще не перечислено, оно все, в общем, содержится в понимании того, что нам не хватает Христа самого. И вот то, что мы получаем в литургии, точнее, в причащении святом, это не то, а тот, это сам Христос. Вот Он сам себя отдает нам. То есть мы, соединяясь с Ним, принимая Его в себя, впуская Его в себя, давая Ему возможность в нас действовать, вот мы получаем вообще возможность дышать и жить.
0: Хотел бы, отец Игорь, знаете, что напомнить о том, что вот это евангельское повествование, когда начинается, да, по-церковнославянски очень интересно, когда Лука и Клеопа пошли в Эммаус, то они встретили Спасителя, и помните, да, какой он вопрос задает по-церковнославянски, «По что еста дряхла?»
1: Да, да, да.
0: Да, вот очень интересный вопрос, то есть человек без Бога становится каким дряхлым.
1: Да.
0: Вот интересно, вот насколько церковнославянский очень интересно, да, вот так вот подчеркивает.
1: Точно.
0: И здесь, да, и вот здесь отец Игорь, да, вот Владыка нас сегодня вернул этому всю сюжету, и то, что вы сказали, абсолютно верно. Я вот эту как раз цитату я как раз вспомнил для того, чтобы нашим радиослушателям, да, вот вашу такую идею, ее более ярко сделать. Без Бога какой человек? Он дряхлый, да, в нем нет сил, он не знает, где чего ему взять, куда пойти, что сделать, чтобы получить какое-то воодушевление, вдохновение, еще чего-то там, да. И только тогда, когда он с Богом, когда у него есть вот этот вектор направленности, Вот как когда Бог сотворил Адама в раю, интересно, что Библия говорит о том, что рай был ориентирован на восток. То есть это куда? Это в древней-то системе, где там, да, восток, где запад, этой системы никакой не было. Как это описывать? А святые отцы нам как раз толкователи говорят о том, что человек был ориентирован, то есть и рай тоже были ориентированы на Бога. Uh-huh. Оказывается, вот. И когда в праздник Рождества тоже они богослужения говорят, Восток к нам пришел. Подразумевается, что вот как раз Бог, Он к нам пришел для того, чтобы осветить и просветить нас. И вот эта мысль, она, отец Игорь, очень правильная, когда вот отправной точкой является то, насколько человек готов коммуницировать с Богом. То есть то, что Бог ему даст, да, о том, что вы сказали, ресурс, а куда человек его израсходует, куда он его направит. То есть почему Бог не дает большего? Потому что, знает, то, что у нас есть, мы этим-то неправильно распоряжаемся. Как человек просит, приходит и говорит, Господи, дай силы, или молится в молитве. Помолился, набрался сил и пошел что делать? Добрые дела? Нет. Пошел выяснять отношения, что муж там что-то давным-давно плинтус не прикрутил, угу. там обои не поклеил, еще куда-то там не успел съездить. То есть вот здесь очень важный момент. А как этими силами распоряжается Бог? Как человек распоряжается тем, что ему дает Бог? И Бог, он как мудрый отец, он видит, что нам вот эти силы, они не в пользу иногда идут. А иногда нам Господь не дает сил. Почему? А потому что, чтобы человек не устроил каких-то скандалов, не пошел выяснять. Опять же, у человека, да, не было сил. Он лежал там, молился, или просто лежал там, говорит, и так сил никаких нет. Появились силы, он что? Позвонила подруге, там все новости за неделю прошедшую собрала, пока болела, всем кости перемыли. Господь говорит, так а зачем силы?
1: Это, отец Анатолий, как мультфильм, который вы перед записью процитировали, что да, я да, так да. устаю, что у меня нет сил вечером телевизор смотреть, да, а тут да, силы да. появляются, и вот. Можно смотреть телевизор.
0: Да, так можно же и позвонить, вот сколько там, подруге тоже.
1: Да.
0: То есть, соответственно, здесь вопрос, да, когда мы говорим о неких внутренних, да, там, силах, ресурсах, можем назвать это по-разному, вдохновение, кому как это откликается внутренне, слышится, да, вот там. Суть она в чем заключается? В том, что Господь смотрит, куда это все направлено. Если это во благо идет, то Господь дает с изобилием. Если он видит, что человек как-то неправильно распоряжается, как это можно, да, как мудрый отец, когда он видит, что возможностями, да, средствами ребенок неправильно распоряжается, он ему и ограничивает эти средства. Также и духовные силы. Нам Отец Небесный, благодаря своей любви, понимает, что чтобы нас совсем уж далеко-то не занесло, не унесло, он, соответственно, как некая подсказка, он нас в этом отношении ограничивает.
1: Но надежнее дать нам не силы, а дать нам самого себя. И в литургии именно это ведь и происходит.
0: Так в этом и есть как раз да. мудрость человека, когда он понимает, что ему нужны не ресурсы, не силы, а вот это теплое взаимоотношение, да, самое главное. А когда человек будет с Отцом Небесным, тогда все остальное это будет
1: всё на своих местах. Все встанет на свои места, да.
0: «Ради божественных тайн солнце на небе светит днем, а луна — ночью. И звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой, да будет агнец святой на престоле. Только ради божественной литургии дает земля свой плод. Хлеб, которым мы питаемся, это крохи от трапезы Господней. Не будь литургии, солнце померкло бы, земля перестала бы производить плоды. В последнее время воздвигнется такое гонение на церковь, что скроется она в пустыне. Божественная литургия будет совершаться под землей. Не будет божественной литургии на земле, померкнет и солнце, и земля перестанет давать хлеб».
1: Во как!
0: Да, как некий результат. То есть все, что существует, это же такой действительно космический масштаб. Да, отец Игорь, в этом есть некая божественная литургия, что все это, то есть виноград, плоды даются ради чего? Ради совершения божественной литургии. Хлеб для чего? То есть помимо того, что мы питаемся, да, едим хлеб, для совершения вот этого таинства Евхаристии.
1: То есть для того, чтобы человек встречался с Богом, чтобы это служило встрече.
0: Да, причастным этой божественной благодати. То есть пока человек это ценит, пока он совершает, да, вот есть люди, которые горят этим, которые этим живут, зажигают этим от этой лампады других, рассказывают, показывают, насколько это важно, соответственно, вот есть и урожай, и все. Господь, он подает.
1: Угу. То есть, как вот это все связано одно с другим? Мы-то думаем, что этот мир, он нам дается, ну, просто вот как бы в подарок от того, что Бог щедр. И это, в общем, верно. Отчасти это так и есть, но, с другой стороны, Господь все-таки дает весь этот мир и все его плоды у человека, вот получается, ну, если вот следовать тому, что Владыка Серафим-то пишет, для того, чтобы человек через это приближался к Богу. А если этого не происходит, если человек, ну, как вот те виноградари, которые просто забирали себе плоды виноградника из евангельской притчи, да, да, да. И все. Вот,
0: и то... не понимали, зачем это все по итогу. Ну, просто бы, думали, да. Как некий такой коммерческий проект.
1: Как здорово, у нас есть виноград, давайте будем брать от жизни все, что нам дано. Ну, это так не работает.
0: Вот, и в этом-то и суть притчи, что это вот так не работает. А только тогда, когда человек правильно применяет, да, вот как бы, как и виноград, как некий... на некая возможность нам быть причастными, да, крови Господней, как хлеб, который урожай дается нам для того, чтобы быть причастным телу Господней. И чтобы и мы тоже, да, как некий такой символ нашей причастности, вот божественной, да, чтобы и наше тело, и наша кровь тоже освящалась, преображалась, менялась. А под этим что подразумевается? И под телом подразумеваются наши привычки, да, которые в нас есть. Ведь человек же меняется, меняется даже на нейронном уровне, да, даже иногда благодаря вот причастию к таинствам церкви у человека даже меняются ощущения. Да, то есть внутренние ощущения там, радости или, наоборот, правильные отношения к тому, что в его жизни происходит, он не воспринимает это как наказание. И, соответственно, и кровь тоже пока движется, да, вот в нашем теле, она дает жизнь. И почему тоже вот медики, они берут кровь как некий анализ, да, то есть там тоже бывает всякие там антитела, как некий показатель, что эта кровь заражена, и человек болеет. Так и вот эта чистота и правильное, да, вот как бы функционирование крови, как, допустим, там, да, вот там бывает низкое давление, высокое давление, и то плохо, то есть должна быть некая такая норма, то есть правильная в человеке. Так и здесь тоже через очищение нашей крови происходит изменение, преображение вот наших и мыслей, и духовной нашей жизни, и как результат изменения поведения и деятельности, привычек человека.
1: Угу. Ну, конечно, такие потрясающие слова, и когда вот начинаешь их обдумывать, то понимаешь, насколько глубоко Владыка Серафим вот мыслит. И, ну, понятно, когда ты сам служишь божественную литургию, делаешь это регулярно, то ты как-то по-другому, конечно, к этому относишься. Но и когда ты сам просто причащаешься, может быть, ты ее не возглавляешь, а приходишь на литургию и причащаешься, то, в общем, тоже, ну, как вы сами сказали, отец Анатолий, да, чувства даже меняются, понимание меняется. Поэтому неудивительно, что он так глубоко это все осмысливает. Ну, мы, завершая, прочитаем еще фрагмент из слова Владыки Серафима Звездинского. Напоминаю, что это проповедь о божественной литургии его. Мы сегодня с отцом Анатолием Гловацким разбираем и читаем. Вот ближе к концу, вот что пишет Владыка. «Божественная литургия есть точный снимок с земной жизни Спасителя. От Вифлеема, куда Пречистая Дева пришла для переписи и где родился Господь, и до Иордана, от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до Голгофы, от Голгофы до Воскресения, от Воскресения до Елеонской горы, все видно в литургии. И хотя мы не принадлежим к числу тех блаженных, которые жили во время пребывания Господа на земле, кои имели величайшее счастье видеть Его лицом к лицу, но обладая драгоценным даром, оставленным нам Господом, мы почти так же счастливы, как они». Ну, вот, наверное, здесь даже поставим точку. Мне кажется, это тоже слова, с которыми любой человек, который, ну, как-то регулярно в божественной литургии участвует, он не может с ними не согласиться, что да, можно, ну, в хорошем смысле как-то завидовать, ну, завидовать – плохое слово, так вот радоваться за тех людей, которые могли со Спасителем вот общаться, что называется, на земле живьём, да, Но мы же тоже с ним общаемся, и тоже живем, и тоже... И мы это чувствуем. Это же не какое-то самоубеждение такое. Это вот очень ощущается, что Господь с нами, что Господь в нашей жизни присутствует через святое причащение, через наше участие в божественной литургии. И поэтому мы действительно почти так же счастливы, как вот были счастливы, вероятно, апостолы. Правда ведь, отец Анатолий?
0: Господь им говорит: «Я с вами».
1: До скончания века, аминь.
0: До скончания века. Соответственно, вот эти слова «до скончания века», да, «я с вами», мы через причастие тоже становимся причастными тех обетований, которые обещал Спаситель своим ученикам и их последователям. Поэтому, конечно же, Господь обещает, да, и некую принадлежность вот такому блаженству. Интересно, что «блажен», оно является однокоренным к слову, вот в еврейском языке, к слову «шаг». Соответственно, то есть блаженным кто является? Тот, кто делает шаги. Шаг, да, вот к причастию. И Господь на это смотрит, что человек проявил сегодня желание быть причастным, причастником новой жизни, благодатной жизни. Поэтому дай Бог, чтобы у наших слушателей, слушая, да, вот наши проповеди, проповедь священномученика, которую мы сегодня читаем, Серафима, епископа Звезденского, вот это желание, стремление, оно все-таки развивалось. Если какие-то мысли их зацепили, пожалуйста, вы можете в интернете найти эти проповеди, тоже для себя почитать.
1: Да, дай Бог. Спаси Господи, дорогой отец Анатолий, за то, что вы предложили, это была ваша идея, почитать вот Владыку Серафима. Конечно, прекрасные слова, прекрасный текст. Это была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона были священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. И будем надеяться, что мы услышимся в следующий раз, в следующую пятницу, на этом же месте, на этих же волнах, снова в это же время. Всем доброго вечера. Спаси Господь. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой графине Александре Алсуфьевой. 1917 год. Святой Кремль с заметными следами этих печальных дней был мне дороже, чем когда бы то ни было. Я почувствовал, до какой степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытывал такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть. Но великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем и увеличивающие раскаяние, умилостивят Богородицу, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Великая суббота». В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня намахали из дому. «Иди лучше к обедне», — выпроваживала меня мать. «Редкостная будет служба».
2: Служба от слова «служить» — это просторечное название богослужений, совершаемых в храмах. Оно связано с тем, что молитвенное предстояние является служением или службой Богу. Службы состоят из молитв, чтения священного писания и обрядов, совершаемых собранием верующих во главе со священнослужителем по определенному порядку. Во время главной православной службы, литургии, происходит величайшее таинство – претворение хлеба и вина в тело и кровь Христа и причащение этими святыми дарами молящихся, то есть их приобщение к Богу. Также целью церковных служб является назидание людей в учении Христовом и расположение их к молитве, покаянию и благодарению Бога. Каждое православное богослужение не просто красиво, но и очень символично. Во всех богослужебных действиях содержится глубокий смысл, который открывается верующим по мере изучения состава и строя службы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Иногда к нам приходят помыслы о духовном отдыхе после многотрудного поста или паломнических поездок. Кажется, вот я достаточно потрудился, много молился, а теперь можно и отдохнуть. Люди перестают читать Евангелие, отказываются от утренних и вечерних молитв. Святые отцы предостерегают нас от духовных послаблений. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. «Ни под каким видом не позволяйте себе льгот. Пройдет день-другой в трудах самонаблюдения и самопринуждения, враг подойдет и начнет жужжать в уши. Ну, будет. Потрудился, дай теперь себе немного льготки. Это такое льстивое внушение, что и не подумаешь вдруг, что надо противостать ему. А между тем оно такое злодейское, что только мало поддайся ему, как все внутри взбудоражится. Послабление себе есть то же, что маленькая дырочка в плотине. Только покажись эта дырочка, уж не удержишь плотины, ее непременно разнесет вода. Тоже внутри нас делает послабление, все размечет. Так что восстановление себя надо будет опять начинать сызнова. Побойтесь же сего, как самого злого, хоть и сладкоглаголевого врага».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Если бы нам удалось перенестись в 1933 год и заглянуть в один из зимних вечеров в Хельсинский дом художников, мы непременно застали бы финскую писательницу и художницу Туве Янсен за рабочим письменным столом. Ее стремительный карандаш летал над листом бумаги, обрисовывая маленькие ушки, круглый животик и прочие характерные черты известного сегодня всему миру сказочного героя Муми-тролля. Сколько образов, персонажей, различных творческих идей родилось в этом удивительном месте, настоящем родном доме для творческих людей, созданном благодаря богатому купцу и меценату Юхо Лалукка. Юхо горячо любил искусство и был уверен, для того, чтобы талантливые люди могли спокойно творить, необходимо освободить их от забот по поиску жилья и пропитания. Одной короткой и емкой фразой Лалукка отвечал на просьбу профинансировать очередной важный культурный проект. «Я плачу». Юхо родился в бедной крестьянской семье и начал свою деятельность с простого сельского торговца в родном селе Ряйселя Выборгской губернии. Теперь оно называется Мельниково. Затем Лалукка переехал в город Кяки-Салми, в настоящее время Приозерск. С помощью предпринимательского таланта Юхо сумел разбогатеть и стать уважаемым купцом. Его жена Мария была верной помощницей и надежной опорой своему деятельному мужу. Юхо во всем доверял супруге и часто советовался с ней. Как христиане, супруги Лалукка понимали, что богатство им было даровано от Бога и щедро делились с ближними полученными дарами. В 1879 году Лалукка участвовал в создании добровольной пожарной дружины Кяки-Салми, которая стала своеобразным центром общественной жизни города. При дружине действовали библиотека и оркестр, проводивший веселые и красочные выступления в праздничные и выходные дни. Дружина существовала на пожертвования местных купцов. В 1890 году Юхо Лалукка с семьей переселился в Выборг, где основал оптовую фирму по торговле зерном, кофе и прочими товарами. Компания Лалукки быстро развивалась. Со временем она стала одной из самых крупных в Выборге. Юхо был известен не только как успешный и влиятельный купец, но и как видный выборгский меценат, много жертвовавший на просвещение. Сам он не имел возможности в детстве получить образование, поэтому хотел, чтобы могли учиться его одаренные земляки. По инициативе предпринимателя в 1908 году открылось народное училище на его родине, в Ряйселе. Щедрый купец основал и возглавил общество поддержки торговли и промышленности «ПАМАУС», выплачивавшее стипендии талантливым неимущим молодым людям, желавшим получить высшее образование. «ПАМАУС» существует и в настоящее время в Хельсинки. При нем функционируют два благотворительных фонда имени Юхо Лалукки. Больше всего Лалукка жертвовал на культуру. Существенную помощь он оказывал городскому драматическому театру и оркестру Выборга. Юхо активно покровительствовал художникам и скульпторам, финансировал музыкальные проекты и щедро жертвовал на выборгское землячество. По его инициативе был выстроен Дом художников в Хельсинки. В своем завещании Юхо Лалукка назначил свою жену Марию управляющей предприятием. Госпожа Лалукка, как и супруг, духовное богатство ценила выше материального. Мария помогала церквям Выборгской губернии. На ее деньги была построена городская библиотека в Выборге по проекту талантливого финского архитектора Аалто. Жители Выборга по достоинству оценили заслуги супругов Лалукка перед городом. Одна из выборгских улиц была названа в их честь. а 23 ноября 2013 года в Выборге торжественно открылась отреставрированная библиотека имени Юхо и Марии Лалука.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». На дневной и воскресной прогулке мне открывался Серрей. Какой прекрасный контраст с моими родными местами, где я гулял на каникулах. Красота их была столь разной, что даже дурак не попытался бы их сравнивать. И это раз и навсегда исцелило меня от опасной привычки сравнивать и выбирать лучшее. Это глупо, когда речь идет об искусстве, и совсем глупо, когда речь идет о природе. Прежде всего надо отдаться красоте. Закрой рот, открой глаза и уши, вбирая в себя то, что видишь, и думать, не думая о том, что бывает или есть где-нибудь еще. Об этом ты можешь, если нужно, подумать потом. И заметьте, если вы сумеете хорошенько научиться чему-нибудь, это непременно поможет вам потом научиться христианству. Христианство — школа, где сумеют использовать все ваши прежние уроки. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Праздные разговоры ведут люди, отпавшие от тебя, мудрость моя. Безверие о делах рассуждает, о вере бездельники. И всякий высмеивает то, чего не имеет, а то, что имеет, до небес превозносит. Пока ты, Господи, наполняешь мой дом дыханием своим животворящим, забываю спросить тебя, что важнее, дела или вера? Если же оскорбляю тебя и отпадаю от тебя, присоединяюсь к разговорам праздным и жарко то одну, то другую сторону поддерживаю, ибо без тебя я флюгер на печной трубе, каждому ветру вторящий. Когда поднимется ветер веры в душе моей, вторю тем, кто оставил дела и стоит за веру. Когда колыхнется во мне ветер делания, тем, кто веру оставил и стоит за дела. Но в присутствии твоем, всесмиряющем, не бывает ветров, колебаний и разделения вещей. Не чувствую тогда веры и дел не вижу, тебя лишь одного вижу и чувствую. Поистине, ты не вера моя, ты видение мое. И ты не мое деланье, но я твое деланье. И вновь говорю, не ты моя вера, а я вера твоя и твое доверие. И говорю празднословящим, имеющий веру правую в Бога живого, тот возлюбил молчание, и делающий правое дело Божие, тот охотнее молчит. Создавший веру себе из своего вымысла, тот спорит о вере. И делающий от себя восхваляет дела свои. У человека веры на душе тишина глубокая, глубже дна морского. Ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божия глубокое молчание на языке, глубже молчание металла в недрах горы. Ибо делатель дела Божия прислушивается к приказам и исполняет их, и снова прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю в дела верующим, разве молитва моя не деланье и переделывание себя самого? Не во мне ли весь мир от сотворения и до конца времен, вся нищета и нечистота его? Воистину, несмь без дела, когда обливаюсь потом и слезами в молитве, несу я тяжкий крест милостыни нищим души моей и врачевание больных ее и изгнание духов нечистых. Говорю веру верующим, разве не пробуждаю я веру в соседях своих добрыми делами, которые творю? Разве дело мое в мире не дело песни моей, псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песнь мою в гортани души преисполненной? Кто остановит биение воды в источнике? Воистину, не будь источника, и реки бы не было. Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии твоем взращивает душу мою. Празднословие в разлуке с тобой раздирает и истощает ее в лен истрепанный. Прислушался я в последний раз к перебранкам человеческим и махнул рукой и удалился. Се не спор истинно верующих с истинными делателями дела твоего. Нет, перебранка рабов маловерных и зловольных. То маловольные припираются с пустословами светскими, то иссякший источник бронится с ручьем пересохшим. Пока были полны, оба пели одну песнь радости и в радости окликали друг друга. Сие же перебранка праздноверующего с празноделающим. Какой союз у меня с ними? Что привязывает меня к ним, кроме жалости, что отпали они от твоего сияния? Преисполни храм души моей, животворящий дух, да ослепну к виденью гневных лиц, бронящихся, и оглохну кричам их безумным. Отошли они от тебя, радость моя, потому и ведут разговоры безумные. Поклоняюсь и молюсь тебе. Привяжи душу мою к себе тысячами лучей солнечных, да не отойдет от тебя и не сорвется в пропасть холодную.

0: Вы слушаете радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока прибудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа Мариинская обитель милосердия». 1914 год. Что известная доля подвига есть в правильной духовной жизни, это верно, но он часто увенчивается даже и на этой земле внутренним миром и радостью. Вначале тяжело лежит крест самоотвержения на наших плечах. Но Господь сказал ученикам Своим, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. С кротостью мы должны его взять, и тогда, о чудо, крест, под тяжестью которого мы думали изнемочь, мало-помалу скользит с наших плеч, становится в блеске перед нами, мы его охватываем обеими руками, и он нас медленно поднимает на небо. Те, которые это испытали, любят свой крест, неся его, бывают радостны. Отчего так часто Спаситель говорил о радости, когда наша жизнь полна скорбей? Думается именно от этого. «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна».
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: В монастыре Оптина-Пустынь с самого утра было многолюдно. Народ

0: Илариону привели душевнобольную женщину. Монах ласково встретил гостью, усадил рядом с собой на табурет и повел приветливую беседу. Женщина молча слушала монаха, но потом вдруг замахала руками и стала изрыгать на отца Илариона отборную брань. Испуганный келейник, помощник монаха, хотел было увести больную, но отец Иларион жестом приказал ему выйти за дверь, а сам стал возносить горячие молитвы о несчастной. Постепенно лицо женщины прояснилось, она пришла в полное сознание и со слезами смогла исповедать отцу Илариону свои грехи, следствием которых и была ее тяжкая душевная болезнь. Спокойная и радостная вышла женщина от монаха. Келейник отца Илариона, не зная, что произошло в келье во время его отсутствия, вошел к монаху и со вздохом проговорил: «И по что вы ее только, батюшка, сразу не отправили во свояси? Вон она какая, буйная, бранится». Но отец Иларион только покачал головой. «А душа-то как же?» — спросил он келейника. «Душа ведь у нее такая же, как у нас с тобой. Не облик только внешний должно видеть в людях, но и душу, образ и подобие Божие», — говорил отец Иларион Оптинский, которого за мудрость и великое человеколюбие благоговейно называли старцем Иларионом Оптинским. «А единой человеческой души и весь мир не стоит».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Довольно часто люди спрашивают, почему так много искушений в жизни. Спрашивая, люди жалуются, ропщут на Бога, высказывают недовольство обстоятельствами, забывая о том, что нам важно научиться за все Бога благодарить. Так учат и святые отцы.

0: хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Сеющий жалобы, жалобы пожинает и копит боязнь, а сеющий словословие вкушает божественной радости и благословения вовеки. Ропщущий, сколько бы Бог ему ни давал благословений, он их не чувствует, поэтому благодать Божия отходит от него и приходит искушение. Искушение следует за ним по пятам, и все у него через пень-колоду, а благодарного Бог сам преследует своими дарами».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту. Там должен был ночевать. Дождь перестал, туман стоял непроходимо. Меня вел скромный монашек. Я не запомнил его имени. Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустыннически. Разные среди них бывают типы. От бродяжки до подвижника, как древние анахареты, славящие в тишине Бога. Иные на самом Афоне полагают, что среди таких-то вот, в безвестности и внешнем бесславии, и живет слава Афона».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: Я думаю, одна из главных целей человеческой жизни – делать добро, говорил американский промышленник и убежденный филантроп Питер Купер. Мысль эта родилась у него гораздо раньше того дня, когда из бедняка он неожиданно сделался богачом. Пятый из девятерых детей в семействе Куперов – он с детства видел, сколько сил прилагает его отец, берясь за любую работу, чтобы только прокормить семью, и уже тогда старался быть полезным. Когда Купер-старший нанялся косить лужайки перед домами состоятельных горожан, Питер, в то время еще ребенок, придумал и сконструировал для него приспособление, с помощью которого косить траву стало легче и быстрее. А для матери, чьи пальцы болели от постоянной стирки, Питер смастерил деревянную ступу, в которой можно было стирать белье, не погружая при этом руки в воду. Он разбогател, обнаружив в штате Мэриленд месторождение железной руды и быстро стал одним из крупнейших промышленников-металлургов Америки. Казалось бы, после долгих лет, проведенных в бедности, Купер должен был начать наверстывать упущенное и тратить деньги. Но Питер поступил по-другому. Богатство не изменило его характера и привычек. Купер по-прежнему одевался и жил более чем скромно. А светским развлечением в кругу богатых коллег предпочитал вечер за чтением Евангелия в методистской христианской общине, членом которой являлся с детства. И все так же искренне желал быть полезным людям. В детстве Купер не получил надлежащего образования. Денег у родителей хватило только на год обучения в начальной школе. Впоследствии Питер остро ощущал нехватку знаний и понимал, что в этом он, увы, не одинок. Теперь, располагая возможностями, Купер решил помочь в получении знаний тем, у кого не хватало на это денег – бедным рабочим и всем, кто хотел бы учиться, но не мог себе этого позволить. И вот в 1853 году на средства промышленника в Нью-Йорке был учрежден вечерний колледж для рабочих и неимущих под названием «Союз Купера». В распоряжении его студентов оказались не только бесплатные уроки, но и богатая библиотека с читальным залом, музей изобретений, химические и физические лаборатории. В первый же объявленный набор заявки на обучение подали 2000 человек. А одним из выпускников Союза Купера стал знаменитый изобретатель Томас Эдисон. Купер много помогал и детям-сиротам. Он был одним из основных жертвователей Нью-Йоркского попечительства о малолетних беспризорниках. Большую поддержку оказывал Купер своей христианской общине, направляя от ее имени средства для устроения бесплатных столовых и пособий неимущим. В своем завещании он оставил на эти цели немалую сумму денег. «Когда предстанем пред Господом, будет счастьем для нас, если мы обнаружим, что в жизни хоть раз накормили голодных, одели нагих», – говорил Питер Купер. Он скончался в апреле 1883 года и ровно половину всего своего состояния завещал колледжу «Союз Купера». Колледж успешно работает и в наши дни, продолжая дело, начатое человеком, который всю жизнь стремился принести пользу людям.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы. Прежде всего, персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительное, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная». «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
1: В наши дни взбранный воеводе исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва «Взбранный воеводе» поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Один искусный художник создал картину и выставил ее на суд зрителей. Многие хвалили его новое произведение. И лишь башмачник усмотрел изъян в нарисованной сандалии. Выслушав его замечание, художник немедленно исправил картину. После этого башмачник так возгордился, что стал говорить, мол, и голень нарисована неудачно, и колено, да и вообще вся нога нарисована неверно. И тогда художник сказал: «Да не судит башмачник выше обуви». То же самое можно сказать и нам, когда мы беремся судить о том, в чем разбираемся весьма приблизительно.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство, овдовевшее, не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облегся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облегся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
0: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Вы слушаете радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, в теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Красноводск. Меня настораживает упоение успехами. Все таланты. А как попадется серьезная пьеса, выясняется, что мы ее играть не можем. Или стараемся спрятаться за режиссера, музыку, песни, свет мизансцены. Не все молодые понимают это и приписывают успех своему исполнению. Страшно в искусстве самодовольство, которое все отвергает. Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, искать, что нашел в этом творческую радость, потому что это помогает преодолеть пределы узкого моего направления.
0: Голоса

уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: Крестьяне села Фролово Пермской губернии жали пшеницу. Хоть и тяжко жатва, а испокон веков в селе была она своего рода праздником. Пшеницу убирали с песнями, шутками. Но в этот раз на поле было тихо. Крестьяне с грустными лицами, а кто и со слезами, спешили собрать то, что оставил им ураган и ливень с градом, несколько дней назад налетевший на поля. За каких-то полчаса крупный град побил почти весь урожай. Как только поля просохли под вновь вышедшим солнцем, крестьяне бросились убирать остатки пшеницы. «Голодный будет год», — тихо переговаривались они. Маленький Ганя Зырянов, полное имя его было Гавриил, а Ганей звали мальчика родные и близкие, вышел на поле вместе с отцом. По дороге родитель остановился поговорить с соседями, а Ганя пошел на поле, принадлежавшее их семье. Пшеницы осталось немного, да и была она не совсем еще созревшая. Но надо жать, еще один град урожаю не пережить. Ганя поднял голову и пристально вгляделся в бездонную синюю высь. «Господи, как же ты это допустил?» – пронеслось у него в голове. Но в ту же минуту Ганя испугался своего ропота. Отец все не шел. Мальчик в слезах упал лицом в землю и стал горячо молиться. «Господи, пошли чудо!» – шептал он. «Пусть урожай дозреет, пусть будет пшеница!» Ганя поднялся с земли. Вдалеке он увидел идущего на поле отца. Глубоко в своем сердце мальчик чувствовал успокоение, словно кто-то утешал его. «Будет пшеница!» Когда подошел отец, Ганя бросился к нему. «Не будем сегодня жать», — сказал мальчик. «Погода сухая, жаркая, вырастет еще пшеница. И та, что осталась, доспеет». Больших трудов стоило Гане уговорить отца. «Смотри же, высеку, коли пропадет», — сказал родитель, убирая серп. Шли дни. Солнце ярко светило. На синем небе не было ни облачка. Однажды утром Ганя с родителем отправились проверять урожай. Стоя у межи и глядя на свой участок, отец мальчика снял шапку и перекрестился. На поле колосилась густая высокая пшеница. «Божья!» — только и мог проговорить он. А Ганя упал на колени и со слезами прошептал: «Господи, благодарю

0: милосердный Бог оставил бы верных своих чад», — говорил старец Гавриил Седмиизерский. «Ко взывающему с верою протягивает Господь спасительную длань свою».
1: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Гавриил Седмиизерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Иногда люди спрашивают, почему они не чувствуют помощи Божией, почему Господь не отвечает на их молитвы, почему Господь их оставил. Бог никогда не оставляет нас. Бывает, что Он временно отступает, как бы отходит в сторону, чтобы нас испытать. Вместо того, чтобы сомневаться в любви Божией, лучше спросить у себя, всегда ли мы сами были верны Богу? Сколько раз отворачивались от Него, когда сознательно грешили? Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. «Иное есть промысл Божий, иное – Божия помощь, иное – хранение, иное – милость Божия и иное – утешение». Промысл Божий простирается на всякую тварь. Помощь Божия подается только верным. Хранение Божие –

0: бывает над такими верными, которые поистине верны. Милости Божией сподобляются работающие Богу, а утешение – любящие Его.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители Надежды Бреннер «Золотой святыни свет». Пьяный предводитель толпы красноармейцев кричал и оскорблял Елизавету Федоровну и услышал тихий ответ, что она здесь для того, чтобы служить всем. Тогда он потребовал, чтобы матушка служила ему. Она стала на колени, промыла и перевязала ему рану внизу живота. И сказала, что через день необходимо повторить перевязку, иначе будет заражение крови. Толпа и ее главарь протрезвели на глазах. Иссяк поток ругани. Все смолкли и ушли совсем с другими лицами.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В кабинете врача Воронежского тюремного замка шел прием. Группу заключенных готовили к пересылке, и перед отправкой по этапу их должен был осмотреть доктор. Доктор Константин Васильевич Федяевский выстукивал легкие пожилому поляку. И без того сосредоточенное лицо врача серьезнело с каждой минутой. Наконец он отложил трубку и прямо сказал пациенту: «Вы серьезно больны, вам необходимо лекарство. Я скажу начальству, чтобы завтра перед отправкой конвойные сопроводили вас в аптеку». Поляк грустно покачал головой. «Нет, доктор, — сказал он, — на лекарства деньги нужны, а у меня ведь не гроша». Константин Васильевич внутренне укорил себя. «Прости, брат, не подумал», – смущенно сказал он. Потом залез во внутренний карман пиджака и, достав крупную купюру, протянул ее заключенному. Это были его последние деньги, и предназначались они для уплаты за комнату, которую Константин Васильевич снимал и за которую уже прилично задолжал, намереваясь теперь расплатиться. Но что такое комната по сравнению с человеческой жизнью? «Возьми, здесь хватит», – твердо сказал Федяевский. Поляк, едва сдерживая слезы, дрожащей рукой взял деньги. «Доктор, как мне вас благодарить?» – прошептал он. Федяевский подошел к заключенному и успокаивающе похлопал его по плечу. «Ну что вы, бросьте, какая благодарность», – сказал он. Константина Васильевича Федяевского глубоко уважали и любили не только как талантливого и опытного врача, но и как добросердечного человека, чуткого к чужим бедам и нуждам. Не обладая состоянием, он, тем не менее, стал одним из самых деятельных воронежских благотворителей. В Воронеж доктор переехал с отличием, окончив медицинский факультет Московского императорского университета и защитив докторскую диссертацию. Предложенное ему место тюремного врача было не самым престижным, однако Федяевский попытался извлечь из пребывания на нем максимум пользы. Не для себя, конечно, а для заключенных. Опираясь на свой докторский авторитет, он смог убедить начальство тюремного замка значительно улучшить условия их пребывания. За улучшение условий взялся Федяевский первым делом и в губернской земской больнице, куда в 1870 году был назначен старшим врачом. В палатах заменили койки, провели систему вентиляции, оборудовали ванные комнаты. По инициативе Константина Васильевича при больнице была открыта лечебница для приема амбулаторных больных, а в стационаре появилась Федяевская кровать. Так пациенты назвали бесплатное место для неимущих, которое Федяевский оплачивал из собственного небольшого жалования. В амбулатории Константин Васильевич несколько раз в неделю вел бесплатный прием больных и сумел добиться у начальства разрешения на отмену платы за хирургические операции. В селе Малышево под Воронежем, где у семьи Федяевских была небольшая дача, стараниями Константина Васильевича в 1895 году появилась бесплатная школа для крестьянских детей. Он лично организовал сбор средств на ее строительство и содержание. Во время голода, охватившего Черноземье в начале 1900-х годов, Константин Васильевич сумел мобилизовать состоятельных воронежцев и устроить сбор пожертвований, благодаря которым от голодной смерти спаслись сотни крестьян. Не было и нет в нашем городе ни одного доброго или полезного дела, которое прямо или косвенно не было бы связано с вашим именем. Такое поздравление получил однажды Федяевский от жителей Воронежа ко дню своих именин. Согласны с этими словами и сегодняшние жители города. Бывшая земская больница, где служил Константин Васильевич, а ныне больница скорой помощи номер 2, носит имя Федяевского. В честь доктора названа и одна из улиц современного Воронежа.
0: имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясный одет небосклон. Светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум. Видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает событие с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника, тропаре, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В одной из версий тропарь Покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняями Твоим, Богомати, пришествием». И к Твоему взирающей пречистому образу умильно глаголем «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви, Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд поддержки семьи «Двое» помогает парам в кризисных ситуациях. Психологи проекта консультируют супругов, которые испытывают трудности и находятся на грани развода. Как, к примеру, Игорь и Марина. На момент обращения в фонд они находились в состоянии эмоционального истощения. Причиной стала алкогольная зависимость Игоря. Марина была готова подать заявление на развод, но муж отрицал проблему, считая претензии супруги преувеличенными. Психологи фонда «Двое» помогли Игорю взглянуть на ситуацию трезво. Мужчина прошел лечение от алкогольной зависимости, а Марина занялась восстановлением эмоционального состояния. Благодаря терапии пара научилась делиться своими переживаниями и чувствами, видеть друг в друге поддержку и сохранила брак. Другие подопечные фонда «Двое» – Ольга и Антон – прожили вместе 8 лет. Супруги признались, что не могут найти общий язык. Ольге не нравилось, что муж обидчив, а мужчина сетовал, что Ольга излишне опекает его. Выяснилось, что у Антона несколько лет назад умер отец, с которым были доверительные отношения. Сам Антон недавно перенес тяжелое заболевание. На работе у мужчины также возникли трудности. Ольга выражала поддержку мужу так, как привыкли в ее семье, нарушая личные границы. В ходе совместной работы с психологом паре удалось выстроить коммуникации и пойти на сближение. Так же, как и Руслану и Елене. Они обратились в фонд «Двое» перед собственной свадьбой. Торжество оказалось на грани срыва из-за давления родственников. Они отговаривали пару создавать семью. У Елены и у Руслана за плечами уже был неудачный опыт. Поддержка фонда «Двое» помогла им взять ответственность за свою жизнь. Свадьба состоялась. Чтобы специалисты проекта и дальше сохраняли семьи, а пары преодолевали кризисные моменты, поддержите работу фонда «Двое» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир,